нежели тот, кто извращает пути свои, хотя он и богат. Хранящий закон – сын разумный, а знающийся с расточителями срамит отца своего. Умножающий имение свое ростом и лихвою соберет его для благотворителя бедных. Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва – мерзость. Совращающий праведных на путь зла сам упадет в свою яму, а непорочные наследуют добро. Человек богатый – мудрец в глазах своих, но умный бедняк обличит его. Когда торжествуют праведники – великая слава, но когда возвышаются нечестивые, люди укрываются. Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован. Блажен человек, который всегда пребывает в благоговении, а кто ожесточает сердце свое, тот попадет в беду. Как рыкающий лев и голодный медведь, так нечестивый властелин над бедным народом. Неразумный правитель много делает притеснений, а ненавидящий корысть продолжит дни. Человек, виновный в пролитии человеческой крови, будет бегать до могилы, чтобы кто не схватил его. Кто ходит непорочно, то будет невредим, а ходящий кривыми путями упадет на одном из них. Кто возделывает землю свою, тот будет насыщаться хлебом, а кто подражает праздным, тот насытится нищетою. Верный человек богат благословениями, а кто спешит разбогатеть, тот не останется ненаказанным. Быть лицеприятным нехорошо. Такой человек и за кусок хлеба сделает неправду. Спешит к богатству завистливый человек и не думает, что нищета постигнет его. Обличающий человека найдет после большую приязнь, нежели тот, кто льстит языком. Кто обкрадывает отца своего и мать свою и говорит, это не грех, тот сообщник грабителям. Надменные разжигают ссору, а надеющийся на Господа будет благоденствовать. Кто надеется на себя, тот глуп, а кто ходит в мудрости, тот будет цел. Дающий нищему не обеднеет, а кто закрывает глаза свои от него, на том много проклятий. Когда возвышаются нечестивые, люди укрываются, а когда они падают, умножаются праведники.

0: «Нет иного».
1: «Нет иного».
0: Размышления о личности и качествах Бога.
2: Бог всемогущий.
3: О Господи Боже, Ты сотворил небо и землю, великой силою Твоею и простертую мышцею. Для Тебя ничего нет невозможного. Книга пророка Иеремии, глава 32. Когда войско царя Вавилонского осаждало Иерусалим, пророк Иеремия молился: «О Господи Боже, Ты сотворил небо и землю, великой силою Твоею и простертую мышцею. Для Тебя ничего нет невозможного». Иеремия верил, что сила Божья безгранична. Мы называем безграничную силу Бога всемогуществом. Джеймс Ашер обобщил учение о Божьем всемогуществе в нескольких тезисах. Во-первых, Бог может совершить все, что Ему угодно, и что не противоречит Его природе. Во-вторых, Бог совершает все легко, без труда. В-третьих, Бог может действовать, используя средства, без средств и даже вопреки средствам, если Ему это угодно. В-четвертых, нет такой силы, которая могла бы противостоять Богу. В-пятых, вся сила у Бога. Каждое из творений, чтобы что-либо сделать, нуждается в силе от Бога. Благодаря своей безграничной силе Господь может совершить все, что пожелает, и реализовать во всей полноте свою власть. Сила Божья была явлена в деле творения. Богу нужно было лишь сказать «Да будет!» И упорядоченный мир возник из небытия. Красота небес являет лишь малую часть Его силы. Вот это части путей Его, и как мало мы слышали о Нем. Огром могущества Его кто может уразуметь? Господь Иисус – окончательное воплощение силы Божьей. Он есть мышца Господня, которая облеклась в человеческую слабость, чтобы спасти народ Божий. Христос – Сын Божий, через Которого и веки сотворил. Христос на протяжении всей истории держит все словом силы Своей. На Голгофе не произошло чудо, которого ждали иудеи. Однако Христос распятый – это сила Божья и совершенная Божья премудрость. Стыд и боль креста привели Христа к победе над грехом и сатаной. Хотя Сын Божий был распят и выглядел слабым, Он воскрес из мертвых в силе Божьей, чтобы жить в силе Духа, который и ныне действует в Божьем народе, давая им способность жить по вере. Господь Иисус сейчас имеет власть над всей вселенной. Он поставлен посредником, который дает вечную жизнь всем, кого избрал Бог. Всякий раз, когда Бог возрождает человека и обращает его к себе, происходит воскресение из смерти в жизнь, которая совершается Духом. Спасение грешника – это новое творение. На самом деле возникает нечто более великое, чем первоначальное творение, так как возрождение преодолевает сопротивление греха и сатаны. Когда ученики спросили Господа о том, кто может спастись, Иисус ответил: «Людям это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу. Верующие сохраняемы силой Божьей к спасению. Господь дает нам внутреннюю силу, чтобы мы могли познавать Христа и служить Ему, несмотря на нашу слабость. Божья сила в Христе будет явлена, когда люди увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках силою многою и славою. Нечестивые подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его. Христос воскресит и прославит Своих святых благодаря действию той же силы, которая воскресила Его из мертвых. Так же, как Бог явил Свою силу, сотворив небо и землю, так явит ее вновь, когда будет творить новую землю и новое небо. Доктрина Божьего всемогущества имеет столько же вариантов применения, сколько есть стихов в Библии, так как она присутствует в Писании от начала до конца. Во-первых, всемогущество Бога побуждает нас доверять Его обещаниям. Глазам плоти кажется, что дела Бога противоречат Его обещаниям. Однако глаза веры взирают на всемогущество Бога. Казалось, что даже смешно говорить о том, что Бог может дать сына престарелому Аврааму и неплодной Саре. Но Господь мягко упрекнул их. Есть ли что трудное для Господа? С какой бы опасностью вы ни столкнулись, всегда верьте Богу. Он может либо избавить от нее, либо дать перенести ее. Иметь такую веру очень важно, чтобы вы могли проявлять стойкость в освящении. Томас Уотсон писал: «Сила Бога способна победить любой грех. Хотя вам может быть сложно бороться с грехом, но для Бога это не сложно. Господь прощает наш грех благодаря крови Христа и побеждает его силой Христа». Во-вторых, всемогущество Бога должно приводить нас к страху Божьему. Конечно, мы можем быть напуганы людьми, у которых есть военная сила. Но Бога мы должны бояться намного сильнее. Люди редко задумываются, что будет, если такой Бог будет гневаться на них. Давайте откажемся от любых попыток провоцировать Господа. Неужели мы решимся раздражать Господа? Разве мы сильнее Его? И все же безграничные ресурсы силы Божьей доступны тем, кто боится Господа. Он не использует свою силу против них. Мы должны бояться Господа, как дети боятся Отца. В-третьих, всемогущество Бога помогает нам проявлять послушание в скорби. Когда в нашей семье происходит что-то плохое, Божья благодать дает нам силы сказать: «Он Господь, что Ему угодно, то да сотворит». Бог имеет право и силу делать с нами то, что Он считает правильным. Учение о всемогуществе Бога режет слух тому, кто страдает, особенно если этот человек бунтует против своего Творца. Однако святой человек, размышляя о всемогуществе Бога, признает, что его жалобы несправедливы, положит руку на свои уста и склонится перед непостижимым величием Бога. Когда мы склоняемся перед Богом, который в своей праведности контролирует благо и бедствие, мы обретаем новую надежду и видим в своей жизни Его милость и верность. В-четвертых, всемогущество Бога дает нам смелость в молитве. Молитвы Павла о духовном росте святых потрясают своим уверенным ожиданием ответа. Павел напоминает нам, что Отец, действующий в нас силой, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем.

Союз со Христом – это ключ к пониманию спасения. Радио «Новая жизнь». Новая жизнь во Христе.

Томас, Бостон. Конкретные результаты возрождения. Часть третья. В возрождении человек просвещается в познании суетности этого мира. Так и Давид некогда сказал: «Я видел предел всякого совершенства». Возрождающая благодать возвышает душу, вознося ее до самых звезд,

и двери, требуя и ища чего-то такого, что может удовлетворить их. И это после того, как им тысячу раз было сказано, что в земных наслаждениях нет и не может быть истинного удовлетворения. Именно о таких искателях суеты сказано: «От долгого пути твоего утомлялась, но не говорила, надежда потеряна». Исайя 57:10. Почему же люди так неразумны? Ответ на этот вопрос состоит в том, что они не просвещены светом благодати и не распознают духовные признаки суеты. Однако нередко их разум помогает им увидеть эти признаки, но кто может отвлечь сердце от этого мира? Как нарисованный огонь не может сжечь узы пленников, так никто и ничто не способно отвлечь сердца от суеты. И только свет благодати может быть сильней суеты, являясь светом жизни, мощным и всепроникающим.

0: Радио «Новая жизнь».
1: Новая жизнь во Христе.
2: В своей замечательной книге «Письма Баламута» Клайв Льюис сочинил переписку между демоном Баламутом и его учеником Гнусиком, который отчаянно пытался удержать своего пациента от христианской жизни согласно Библии. И вот одна из таких глав-отрывков этой книги. «Мой дорогой Гнусик, самое плохое в том кругу, в котором вращается твой подопечный, то, что они только христиане. Разумеется, у всех у них есть и индивидуальные интересы, однако связывает их вера. Мы же, если люди становятся верующими, хотим держать их в том состоянии, которое я называю христианство и... Христианство и кризис, христианство и новая психология, христианство и новое общество, христианство и исцеление верой, христианство и вегетарианство, христианство и реформа орфографии и так далее. Если уж приспичило быть христианами, пусть будут христианами с оговоркой. Пусть для них заменой самой веры будет какая-нибудь мода с христианской окраской. Мода в воззрениях предназначена для того, чтобы отвлечь внимание людей от подлинных ценностей. Мы направляем ужас каждого поколения против тех пороков, от которых опасность сейчас меньше всего. Одобрение же направляем на добродетель, ближайшую к тому пороку, который мы стараемся сделать свойственным времени. Игра состоит в том, чтобы они бегали с огнетушителем во время наводнения и переходили на ту сторону лодки, которая почти находится под водой. Так мы вводим в моду недоверие к энтузиазму как раз в то время, когда у людей преобладает теплохладность и привязанность к благам мира. В следующем столетии, когда мы наделяем их байроническим темпераментом и опьяняем эмоциями, мода направлена против элементарной разумности. Жестокие времена выставляют охрану против сентиментальности, расслабленные и праздные против уважения к личности, распутные против пуританства, а когда все люди готовы стать либо рабами, либо тиранами, мы делаем главным пугалом – либерализм. Но самый великий наш триумф – это инъекция ужаса перед старым и неизменным философией. Благодаря ей интеллектуальная бессмыслица может разложить волю. Современная европейская мысль об эволюции и историческом развитии оказывается тут весьма полезной. Враг, Бог, любит банальности. Он хочет, чтобы люди, планируя что-нибудь, задавали себе вопросы простые. Справедливо ли это? Благоразумно ли? Возможно ли? Если же мы заставим людей спрашивать себя, согласуется ли это с духом времени, прогрессивно ли это, по этому ли пути движется история, они не будут обращать внимания на то, что действительно относится к делу. На вопросы, которые они себе задают, конечно, нет ответа. Они не знают будущего, и каково оно будет во многом зависит именно от выбора. В результате, пока их мысли кружатся в пустоте, мы располагаем наилучшей возможностью проскользнуть и склонить их к тем действиям, которые нам желательны. Проделана огромная работа. Когда-то они знали, что некоторые изменения к лучшему, другие к худшему. Мы сильно это исказили. Описательную характеристику без изменений мы заменили эмоциональным словом «застой». Мы научили их думать о будущем, как об обетованной земле, на которую вступят лишь привилегированные счастливцы, а не как о месте, куда каждый из них движется со скоростью 60 минут в час, что бы он ни делал и где бы он, собственно, не был. Это точное описание стратегии с максимальной эффективностью, используемой сатаной против церкви в настоящее время. Клайв Льюис в этих нескольких словах выразил сущность проблемы, которую действительно сложно не заметить сегодня. Когда в 1940-е годы Клайв Льюис писал это мифическое письмо от дяди Баламута, он поставил правильный диагноз болезни, которая сегодня практически лишила действенности современную церковь. Поговорим об этом, друзья, в нашем сегодняшнем эфире.

0: Радио «Новая жизнь». Радио для каждого.
1: Подлый баламут так точно и отчетливо созданный Клайвом Льюисом ненавидел простое христианство. Он отчаянно стремился украсить его мирскими идеями, причудами, дополнениями, всем остальным, чем он мог обмануть доверчивых христиан. Потому что он знал, что такие вещи могут только затушевать и ослабить чистоту веры. Настоящее христианство не нуждается в приукрашивании или дополнениях. В этом истина. 2 Петра, 1 глава, 3 стих. «От божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия». От божественной силы Христа нам даровано все потребное. И это важная истина для нашей жизни. Божественная сила нашего Спасителя даровала нам все. Как христиане, мы находим абсолютную достаточность и удовлетворение наших нужд во Христе и Его заботе о нас. Нет такого понятия, как неполный или недостаточный христианин. Каждый христианин или христианка получает все необходимое в момент спасения, и человеческая мудрость ничего не может предложить в дополнение к этому. Все должны расти и развиваться, и недостатка в необходимых средствах нет. Нет нужды искать что-либо еще. Когда Христос завершил свое искупительное дело на Голгофе, Он сказал «свершилось». Иоанна 19, глава 30 стих. Спасительное дело было исполнено, окончено. Ничего не было упущено, и всем получающим это спасение даруется все потребное для жизни и благочестия через истинное познание Иисуса Христа. В нем мы имеем мудрость, праведность, освящение и искупление. Его благодать достаточна для любой ситуации. Он благословляет нас всяким духовным благословением в себе. Он одним приношением сделал нас совершенными навсегда. Во Христе мы имеем полноту. Эти стихи, эти истины, они как жемчужины, разбросаны по страницам Писания, и их там просто множество. Что же можно добавить к этому? Поэтому иметь Господа Иисуса Христа значит иметь все духовные источники. Вся сила, мудрость, утешение, радость, мир, смысл, цели и ценности, надежды и их осуществление и в настоящей жизни, и в будущей – все это скреплено в нем. Христианство – это вседостаточная связь со вседостаточным Христом. И нет причины, чтобы что-либо или кто-либо бился над такой очевидной истиной. Но широко распространенный недостаток уверенности во вседостаточность Христа угрожает сегодня церкви. Слишком много христиан молча уступили перед взглядом, что наших богатств во Христе, включая Священное Писание, молитву, пребывающий в нас Святой Дух и все остальные духовные источники, которые мы находим во Христе, просто недостаточно, чтобы удовлетворить реальные нужды людей. Целые церкви поверили мнению, построенному на предположении, что учение апостолов, общение, хлебопреломление и молитва не являются достаточно полной программой для церкви, готовящейся войти в сложный и изощренный мир 21-го столетия. Нужно что-то еще. Нужно добавить философии, психологию, какие-то социальные реформы, но это необходимо для нас. Печально, но многие христиане не понимают истины, а все достаточности нашего Господа. Сегодня мы поговорим и об этом, друзья. Мы поговорим о том, как возрождается древняя ересь. Древняя ересь о том, что нам необходимо что-то еще. И как эта древняя ересь сегодня затмевает библейское понимание того, что мы имеем достаточность в нашем Спасителе Иисусе Христе.

0: Радио «Новая жизнь». Будь на волне. С Богом.
1: Несостоятельность современных христиан понимать и принимать богатство Христа открыло дверь всевозможным влиянием заблуждений. Плохое учение, легализм, вольнодумство, гуманизм, секуляризация – и это лишь некоторые из влияний, подтачивающих основания христианской веры. Эти сатанинские нападки более утонченны, а следовательно и более опасны, чем либерализм, расколовший в начале 20-го столетия церковь на Западе, и поэтому преуспевают с тревожащей эффективностью. В последние несколько десятилетий богословие становится все более и более гуманистичным. Акцент смещается от Бога к людям, с их проблемами и душепопечительство сменяет богопоклонение и благовестие как основные виды служения во многих церквах. В настоящее время большинство семинарий вкладывают все больше энергии на преподавание будущим служителям психологии, чем на подготовку их как проповедников. Вероятно, они считают, что психологи могут достичь большего для блага христиан, чем проповедники и учителя. Этот настрой быстро захватил церковь. Психотерапия вскружила голову христианам. Эмоциональные и психологические нарушения, якобы требующие длительного анализа, стали модными. Этот сдвиг во взгляде церкви появился не на основании толкования Священного Писания. Наоборот, он проник в церковь из мира. Это атака на самые основы, подрывающая уверенность христиан во вседостаточности Христа. «Благодати моей должно быть достаточно», — сказал Господь апостолу Павлу во втором послании к Коринфянам, 12 главе, 9 стихе. Многие христиане на Западе цинично смотрят на такой совет, считая его упрощенным и даже наивным. Современное мнение более утилитарно, ценя физический комфорт выше духовного благосостояния, самоуважение выше уподобления Христу, положительные чувства – выше святой жизни. Такие христиане в поисках удовлетворения повернули прочь от богатых источников во вседостаточной Божьей благодати. И вместо этого поглощены бесполезными поисками удовлетворенности в пустых человеческих учениях. Еще одно подтверждение того, что многие теряют уверенность во вседостаточности Христа – в усиливающемся увлечении церкви прагматической методологией. Душепопечительство – не единственная программа, вытеснившая проповедь, общение, преломление хлеба, молитву, как основные виды служения в жизни церкви. Многие церкви сместили акцент с проповеди и поклонения в пользу развлечения, вероятно считая, что должны завлечь новообращенных, обращаясь к их плотским интересам. И как если бы сам Христос каким-то образом был недостаточен, многие руководители церквей в настоящее время считают, что они должны возбудить воображение людей для того, чтобы приобрести их души для Христа. Последнее повальное увлечение христианства – эстрадное представление, и одна за другой церкви пытаются принять эту новую философию. Интересно, что точно такая же проблема поражала Израиль в Ветхом Завете. Снова и снова израильтяне возлагали свою уверенность на колесницы и коней, на союз с египтянами, на человеческую мудрость, материальные блага, военную мощь и другие человеческие средства. Все, кроме вседостаточности своего Бога. Отказ уповать всецело на свои обильные духовные источники приводил их только к падениям и уничижению. И тем не менее, церковь сегодня поступает точно так, как ветхозаветный Израиль. Где она окажется в итоге? Сохранит ли силу библейское христианство на пороге третьего тысячелетия? Сын человеческий, придя, найдет ли веру на земле? Луки 18 глава 8 стих. Церковь теряет силу в мирской суетности и потворстве своим желаниям. Мы действительно нуждаемся в поколении служителей, готовых смело стать против таких отклонений, против дополнений к христианству. Мы нуждаемся в благочестивых людях, посвященных истине, что во Христе мы наследуем духовные источники, необходимые для всякой нужды, всякой проблемы, да и вообще все потребное для жизни и благочестия.

0: Радио «Новая жизнь». О новой жизни во Христе.
1: Мы имеем все достаточного Христа. Бог же силен обогатить вас всякой благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Написано во втором послании к Коринфянам, 9 главе, 8 стихе. Расскажу вам одну историю. Один пастор проводил серию семинаров в церквях Северной и Южной Каролины. Он остановился в доме своих близких друзей в Ашвилле и каждый вечер выезжал к местам, где проводил служение. В один из вечеров пастор должен был проповедовать в церкви в Гринвилле, Южная Каролина, в нескольких часах пути от Ашвилла. Но так как он был без машины, то верующие из Гринвилла предложили доставить его на служение и обратно. Когда за ним приехали, он попрощался с хозяевами и сказал, что надеется вернуться к полуночи. После служения пастор провел немного времени в общении с верующими, а затем его увезли назад в Ашвилл. Подъехав к дому, он увидел свет у передней двери и посчитал, что хозяева ожидают его, так как перед отъездом он предупредил их о времени своего возвращения. Выйдя из машины, пастор отпустил водителя, сказав: «Вам нужно спешить, у вас впереди длинная дорога. Я уверен, хозяева меня ждут». Преодолевая пару сотен метров до дома, пастор ощутил сильный холод зимнего вечера. Пока он дошел до двери, его нос и уши занемели от холода. Он слегка постучал в дверь, но никто не ответил. Он постучал чуть-чуть сильнее, а затем еще сильнее, но бесполезно. В конце концов, боясь окончательно замерзнуть, он стал колотить в кухонную дверь. Потом в боковое окно, но ответа не было. Измучившись и замерзая все сильнее с каждой минутой, пастор решил пойти в дом по соседству и оттуда позвонить и разбудить хозяев. Но по дороге он подумал, что стучать в чужую дверь среди ночи не совсем безопасно, поэтому решил найти телефон-автомат на улице. Было холодно и темно, к тому же пастор не знал местности. В итоге он прошагал несколько километров, по дороге он успел поскользнуться и по мокрой траве съехать по склону в ров на полметра залитой водой. Вымокший и промерзший, он шел дальше, пока, наконец, не увидел мерцающий свет гостиницы. Он разбудил дежурную, которая радушно разрешила ему воспользоваться телефоном. Весь испачканный и продрогший, пастор позвонил спящему хозяину. «Мне очень неприятно тревожить вас, но я не мог никого разбудить. Я в гостинице в нескольких километрах от дома. Не смогли бы вы приехать и забрать меня отсюда?» – спросил он. На что хозяин ответил: «Друг мой, у вас же ключ в кармане пальто. Разве вы не помните, что я дал его вам как раз перед вашим отъездом?» Пастор сунул руку в карман, и действительно там лежал ключ. Эта история иллюстрирует категорию христиан, которые, имея Христа как ключ для всякого духовного благословения, пытаются получить доступ к Божьим благословениям человеческими средствами. Но только Он исполняет самые сокровенные желания наших сердец и дает все необходимое нам, все духовные богатства. В Иисусе Христе верующие имеют все, что когда-либо может понадобиться в любых трудностях или испытаниях, встретившихся им на жизненном пути. Даже самый неопытный новообращенный получает все необходимое для любой духовной нужды. С момента спасения всякие верующие находятся во Христе. 2 Коринфянам 5 глава 17 стих. И Христос в верующем. Колоссянам 1 глава 27 стих. Также и Дух Святой пребывает внутри. Римлянам 8 глава 9 стих. И христианин является его храмом. От полноты его все мы приняли и благодать на благодать, написано в Иоанна 1 главе 16 стихе. Поэтому каждый христианин является сокровищницей дарованного свыше духовного богатства, будучи снабженным всем необходимым. Ничто, ни великие тайны, ни экстатические переживания, ни сокрытая духовная премудрость не может вознести христиан к более высокому уровню духовной жизни. От божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас. Слова «познание призвавшего» говорят о спасающем познании. Искать чего-то еще все равно, что панически стучать в дверь, добиваясь того, что внутри, и не осознавать, что ключ лежит у вас в кармане. Сатана всегда старался увести христиан подальше от чистоты и простоты вседостаточного Христа и всегда находил людей, готовых променять истину на что-нибудь новое, интересное и необычное. К сожалению, в нашей современной церкви мы часто видим эту подмену. И это на самом деле огромная опасность сегодня.

0: Радио «Новая жизнь». Просто о главном.
1: Одним из самых ранних опровержений вседостаточности Христа был гностицизм. Культ, процветавший первые 4 столетия существования церкви. Многие из новозаветных апокрифов, включая Евангелие от Фомы, Евангелие от Марии, апокрифы Иоанна, премудрости Иисуса Христа и Евангелие от Филиппа, были трудами гностиков. Гностики считали материю воплощением зла, а дух – источником добра. Они выдумали еретические объяснения того, как Христос мог быть Богом, чистый неоскверненный дух и в то же время быть облеченным в человеческую плоть, на которую они смотрели как на абсолютно порочную материю. Гностики учили, что в каждом человеке есть божественная искра, и начаток духовности воспитывает эту нематериальную сторону, отвергая материальные и физические побуждения. Они верили, что основным средством освобождения божественного элемента внутри человека является достижение интеллектуального и духовного просвещения. Поэтому гностики считали себя причастными к более высокому уровню духовного познания, чем тот, к которому имел доступ средневерующий. И эта таинственная сфера познания была ключом к духовному просветлению. Кстати, греческое слово «гносис» означает «познание». Ересь гностицизма заставила многих людей в церкви искать сокрытого познания сверх того, что Бог открыл в своем слове и через своего Сына. Они искали чего-то еще. Они искали христианство и каких-то дополнений. Поэтому гностицизм был элитным, особым движением, презирающим непросвещенных, простых библейских христиан за их наивность и недостаток изощренности. Печально, что многие в церкви были обмануты этими идеями и отвлечены от своей надежды только на Христа. Гностицизм был наступлением на вседостаточность Бога и вседостаточность Иисуса Христа. Он давал ложное обещание чего-то еще, какого-то более высокого или более совершенного духовного источника, тогда как истина в том, что все, что нужно человеку, это Христос. Большинство новозаветных посланий ясно отвергают самые начала гностицизма. В послании к Колоссянам, например, Павел критиковал гностические концепции, когда писал о богатстве совершенного разумения для познания тайны Бога и Отца и Христа, в котором сокрыты все сокровища, премудрости и ведения. 2 глава, 2 и 3 стихи. Он предупреждал верующих о появившихся ересях так. «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу, ибо в нем обитает вся полнота Божества телесно, и вы имеете полноту в нем, который есть глава всякого начальства и власти». 2 глава с 8 по 10 стих. Послание к Колоссянам. Еще тогда, в самом начале развития христианства, христианство было атаковано сатаной именно в этом слабом месте. Христианам всегда было интересно найти что-то еще, что-то новое, что-то необычное. И сегодня, друзья, это является огромной проблемой и огромным вызовом для нас. Вызовы прошлого никуда не делись, они мутировали, как вирус. И сегодня мы видим ту же проблему современных церквей, о чем поговорим после небольшой музыкальной паузы.

0: Радио «Новая жизнь». Атмосфера твоего духовного роста.
1: Древней ересью, нападающей на вседостаточность Христа, был гностицизм. Однако гностицизм так и не умер. Наследие гностического влияния заражало церковь всю историю ее существования. Сейчас неогностическая тенденция поиска сокрытого познания приобретает новый размах с внушающими тревогу результатами. Где терпится размытое учение и небрежная библейская экзегетика, и где ослабевает библейская мудрость и проницательность, там люди всегда склонны искать чего-то большего, чем простая достаточность, дарованная Богом во Христе. Сегодня, как никогда прежде, церковь становится легкомысленной и беззаботной по отношению к библейской истине, и это приводит к новым поискам сокрытого познания. Это неогностицизм. И три его основные направления в церкви сегодня – психология, прагматизм и мистицизм. Это показывает, что гностицизм сегодня наращивает свой темп. Первое. Первое его ответвление в современной церкви – это психология. Ничто другое не олицетворяет неогностицизм более, чем повальное увлечение церкви гуманистической психологией. Проникновение современной теории поведения в церковь создало обстановку, в которой традиционное наставничество на основании Библии многими рассматривается как неизысканное, наивное и даже бесполезное. Неогностики хотели бы убедить нас, что свидетельство из Священного Писания и молитва с кем-то, кто сильно страдает, душевно слишком поверхностны. Только те, кто обучен в психологии, то есть имеющие сокрытое познание, имеют право помогать людям в их серьезных духовных и эмоциональных проблемах. Принятие такой позиции вводит миллионы людей в заблуждение и приносит вред служению церкви. Слово «психология» буквально означает «изучение души». Как таковое, первоначально оно передавало смысл, имеющий явно христианский оттенок. Ведь только тот, кто соделался совершенным во Христе, подготовлен исследовать человеческую душу. Но в действительности психология не может исследовать душу. Она ограничена исследованием человеческого поведения. Конечно, в этом есть определенная ценность, но здесь должно быть сделано ясное разграничение между вкладом исследования поведения в образовательные, промышленные и физические нужды общества и его способностью помочь людям в духовных нуждах. Вне Божьего Слова и вне Святого Духа нет решения никакой человеческой духовной проблемы. Только Бог знает душу, и только Он может ее изменить. И тем не менее, широко распространенные идеи современной психологии – это теории, первоначально разработанные атеистами, на предположении, что Бога нет, и человек сам имеет силу стать лучшим посредством неких методов. Церковь, на удивление, восприняла многие популярные теории мирской психологии, и их влияние за последние несколько лет было просто поворотным. Многие церкви верят мнению, что человеческие психологические проблемы – это просто недомогания, не являющиеся ни физическими, ни духовными. Христианские психологи стали новыми чемпионами церковного душепопечительства. Теперь их провозглашают

привлечь неверующих, применяют все возможные формы увеселений. Первые христиане собирались для молитвы, поклонения, общения и назидания и расходились для евангелизации неверующим. Сегодня же многие считают, что служения в церкви должны развлекать неверующих с целью возбуждения в них хороших чувств, и это якобы сделает Христа более привлекательным для них. Все больше и больше церквей удаляют проповедь Божьего Слова из своих богослужений, а взамен выбирают спектакли, представления и тому подобное. Некоторые церкви переносят проповедь Библии на служение среди недели, некоторые вообще перестали проповедовать Библию. Имеющие доступ к тайным знаниям говорят, что проповедь Библии сама по себе не может быть уместной. Они говорят, что церковь должна перенимать новаторские методы и программы, чтобы пытаться достигнуть людей на том уровне, где они находятся. Такой вид прагматизма быстро заменяет духовность во многих церквях. Это попытка достичь духовных целей человеческими усилиями вместо духовной силы. Его основной критерий – внешний успех. Он использует любой метод для привлечения толпы и стимулирует желаемый отклик. Его основные предположения в том, что церковь может достичь духовных целей человеческими средствами и что сила Божьего Слова сама по себе недостаточна для разрушения в грешнике слепоты и жестокосердия. И это не преувеличение, друзья. Волна прагматизма, захлестывающая церковь сегодня, основывается на идее, что искусственные методы и человеческие стратегии являются решающими для служения церкви. Похоже, многие считают, что если только наши программы будут достаточно красочными и наши проповеди достаточно убедительными, то мы сможем приобрести людей для Иисуса Христа и церкви. Поэтому они меняют философию служения, чтобы приспособить ее к любым методам, которые кажутся приемлемыми для неверующих. И третье ответвление, которое также не менее популярно в современном мире – мистицизм. Мистицизм – это взгляд, что духовная реальность воспринимается вне человеческого интеллекта и здравого смысла. Он ищет истину внутри человека, придавая большее значение чувствам, интуиции и другим внутренним ощущениям, чем объективным, обозримым внешним фактом. В конечном счете мистицизм получает свой авторитет от самосозданного, самоудостоверенного света, возникающего внутри. Его источник истины – это самозарождающее чувство, а не объективный факт. Наиболее крайние и запутанные формы мистицизма присутствуют в индуизме и его западном отражении философии так называемого нового века – New Age. Таким образом, нелогичный и немыслящий мистицизм, являющийся противоположностью христианскому богословию, проник в церковь. Во многих случаях личные ощущения и переживания заменили здравое толкование Библии. Вопрос, что Библия подразумевает для меня, стал более важным, чем вопрос, что подразумевает сама Библия. Это крайне безрассудный подход к Священному Писанию. Он подрывает авторитет и целостность Библии, подразумевая, что личных переживаний необходимо искать более, чем понимание Божьего Слова. Такой подход часто делает личные откровения и личные мнения равными вечной истине богодухновенного Слова. Таким образом, он не способен почтить Бога, и вместо этого он возносит человека. Но хуже всего то, что он обычно ведет к ужасному обману, выдавая заблуждение за истину. В последние десятилетия особо процветают крайние разновидности мистицизма, распространяемые многими христианскими проповедниками, обольстители всех мастей. От утверждающих, что они возносились на небо, до тех, которые обманывают своих слушателей, говоря, что получили новую истину, якобы явленную им Богом. Такой вид мистицизма породил несколько заблуждений, включая движение Евангелия благоденствия, обещающее здоровье, богатство и благосостояние всем верующим. И это еще одно доказательство пробуждения гностицизма, увлекающего церковь и подрывающего веру во вседостаточность Христа. На это нельзя закрывать глаза, потому что сегодня это действительно огромная опасность.

0: радио «Новая жизнь. Вечная жизнь во Христе».
1: Учитывая размер современной церкви, угроза древней ереси, гностицизма, а сегодня уже не гностицизма, в настоящее время гораздо сильнее, чем его предшественника в первом столетии. Более того, руководство Первоапостольской церкви было единодушно в своем осуждении гностической ереси, чего уж совсем нельзя сказать о церкви настоящего времени. Что еще можно сделать? Апостол Павел противостал гностицизму, указав на нашу вседостаточность или полноту во Христе. И сегодня это единственный ответ. Сегодня действительно гностические влияния бросают вызов Христу и его вседостаточности. Но у нас есть духовные источники, доступные во Христе всем верующим. Вседостаточное Писание, вседостаточная благодать Бога, вседостаточная Божья премудрость, вседостаточность самого Бога и многое другое. Эти частично совпадающие понятия показывают невероятные богатства громадного наследия, принадлежащего нам во вседостаточном Христе. И на самом деле понимание Божьей вседостаточности, действительно правильное осознание этого вопроса поможет нам противостать любой, даже самой древней и самой стойкой ереси. Бог же силен обогатить вас всякой благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. 2 Коринфянам 9 глава, 8 стих. Бог обогатил нас, но не просто так, а во Христе. Потому что от божественной силы Христа даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славой и благостью. 2 Петра 1 глава 3 стих. Фокусируйтесь на познании Христа. Фокусируйтесь на том, что вы имеете все, что вам даровано все потребное для жизни и благочестия, но через познание призвавшего нас славой и благостью. Пусть познание Христа станет целью вашей жизни, друзья. И пусть никакие дополнения к христианству не привлекают вас, потому что это не что иное, как очередной обман сатаны. Что ж, друзья, но на этом я прощаюсь с вами, желаю вам замечательного дня. Будьте стойки в своих библейских, евангельских убеждениях. Будьте благословенны.

Радио «Новая жизнь». Псалом 104. Славьте Господа, призывайте имя Его, возвещайте в народах дела Его, воспойте Ему и пойте Ему, поведайте о всех чудесах Его, хвалитесь именем Его святым, да веселится сердце ищущих Господа. Ищите Господа и силы Его, ищите лица Его всегда. Вспоминайте чудеса Его, которые сотворил, знамения Его и суды уст Его. Вы, семя Авраамова, рабы Его, сыны Иакова, избранные Его. Он Господь, Бог наш, по всей земле суды Его. Вечно помнит завет Свой, Слово, которое заповедовал в тысячу родов, которое завещал Аврааму и клятву свою Исааку и поставил то Иакову в закон и Израилю в завет вечный, говоря: «Тебе дам землю ханаанскую в удел наследия вашего». Когда их было еще мало числом, очень мало, и они были пришельцами в ней и переходили от народа к народу, из царства к иному племени, никому не позволял обижать их и возбранял о них царям. Не прикасайтесь к помазанным моим и пророкам моим, не делайте зла. И призвал голод на землю, всякий стебель хлебный истребил, послал пред ними человека, в рабы продан был Иосиф. Стеснили оковами ноги его, в железо вошла душа его, доколе исполнилось слово его. Слово Господне испытало его. Послал царь и разрешил его владетель народов и освободил его. Поставил его господином над домом своим и правителем над всем владением своим, чтобы он наставлял вельмож его по своей душе и старейшин его учил мудрости. Тогда пришел Израиль в Египет и переселился Иаков в землю Хамову. И весьма размножил Бог народ свой и сделал его сильнее врагов его, возбудил в сердце их ненависть против народа его и ухищрение против рабов его. Послал Моисея, раба своего, Аарона, которого избрал. Они показали между ними слова знамений его и чудеса его в земле Хамовой. Послал тьму и сделал мрак, и не воспротивились слову его. Приложил воду их в кровь и уморил рыбу их. Земля их произвела множество жаб, даже в спальне царей их. Он сказал, и пришли разные насекомые, скнипы во все пределы их. Вместо дождя послал на них град, палящий огонь на землю их, и побил виноград их, и смоковницы их, и сокрушил дерева в пределах их. Сказал, и пришла саранча и гусеницы без числа, и съели всю траву на земле их, и съели плоды на полях их, и поразил всякого первенца в земле их, начатки всей силы их, и вывел израильтян серебром и золотом, и не было в коленах их болящего. Обрадовался Египет и шествию их, ибо страх от них напал на него. Простер облако в покров им и огонь, чтобы светить им ночью. Просили, и он послал перепелов, и хлебом небесным насыщал их. Разверз камень, и потекли воды, потекли рекою по местам сухим, ибо вспомнил он святое слово свое к Аврааму, рабу своему, и вывел народ свой в радости, избранных своих в веселье, и дал им земли народов, и они наследовали труд иноплеменных, чтобы соблюдали уставы его и хранили законы его. Аллилуйя!

Что такое грех? Это очень интересный и очень важный вопрос, на который мы сегодня постараемся ответить из Священного Писания. И, на мой взгляд, крайне важно, чтобы верующие люди взяли за привычку искать ответы на все жизненные вопросы в Слове Божьем, потому что Библия является для нас руководством для всех вопросов веры и практики. Библия является богодухновенным, безошибочным, авторитетным и достаточным Словом Божьим, которое содержит истину о том, кто такой Бог, кто такие мы и как нам следует понимать то, что происходит в этой жизни. Так вот, если мы присмотримся с вами к тому, что говорит Библия о грехе, то мы увидим с вами, что это достаточно широкая концепция. И целый ряд слов в Библии описывает понятие греха. Если мы начнем с вами с Ветхого Завета, что будет совершенно верным и правильным, потому что первая часть Библии закладывает для нас фундамент для понимания Нового Завета. Без Ветхого Завета мы не сможем полностью понять, о чем говорит Новый Завет. Так вот, мы встречаемся с вами с концепцией греха именно в Ветхом Завете. И Ветхий Завет использует три основных термина, три основных еврейских слова для описания этой идеи. Первое слово — это слово «хата», которое означает «промахиваться», которое означает «допускать ошибку» или, собственно, переводится как «грех» чаще всего. Второй термин — это термин «паша», который означает «восставать» или «совершать преступление». И последнее слово — это слово «авон», которое обычно у нас в синодальном тексте переводится как «беззаконие», но обозначает «вину» или «нечестие». Все эти три слова используются в одном из ключевых отрывков Ветхого Завета. Это 16 глава книги Левит, которая описывает для нас день искупления или Йом-Кипур. Так вот, Левит 16, с 21 по 22 стихи написано следующее. «И возложит Аарон обе руки свои на голову живого козла и исповедует над ним все беззакония», это слово «авон», «сынов Израилевых, все преступления», «их», это слово «паша», «и все грехи», слово «хата», «и возложит их на голову козла и отошлет с нарочным человеком в пустыню и понесет козел на себе все беззакония их в землю непроходимую, и пустит он козла в пустыню». Таким образом, мы видим с вами, что каждое из этих слов придает определенный нюанс или смысл, оттенок понятию греха. Первое, что мы видим здесь, слово «хата» указывает на то, что грех является несоответствием какому-то определенному стандарту. Есть определенная цель, которую Бог ожидает от нас, чтобы мы ее достигнем, но ввиду нашего греха мы не сможем этого сделать, мы не в состоянии этого делать, поэтому это несоответствие каким-то стандартам. Слово «паша» указывает на то, что грех является преступлением, то есть это осознанное нарушение существующего закона, когда мы видим какую-то черту и переступаем через нее, совершаем преступление. Также это слово указывает, в некоторых контекстах оно переводится как «восстание», то есть говорит о таком специальном, умышленном неподчинении нижестоящего лица своему господину, восстание против Бога. И последнее слово «авон» говорит о грехе как о том, что делает нас должниками перед Богом, тем, что делает нас виновными перед Ним, и тем, что делает нас непригодными перед Ним. То есть мы не можем предстать перед Ним, потому что мы виновны. Каждому из этих слов соответствует новозаветный эквивалент. Слову «хата» — это термин «хамартия», слову «паша» — это слово «парабасис», «преступление», и слову «авон», как правило, слово «аномия», «беззаконие». Таким образом, Новый Завет продолжает ту траекторию, которую мы находим в Ветхом Завете, и показывает, что грех представляет собой нарушение Божьих стандартов либо в наших словах, либо в наших делах, либо даже в наших мыслях. И таким образом мы понимаем с вами, что грех мы можем совершить не только совершив что-то, то есть совершив что-то, что Бог не желает от нас, нарушив Его волю, но мы также можем совершить грех, что-то не исполнив, не выполнив то, чего Бог от нас ожидает, не сделав того, чего Бог от нас хочет. Поэтому есть грехи, которые мы совершаем каким-то действием, словом или мыслями, или есть грехи, которые мы совершаем чего-то не делая. Грех приводит к смерти. Грех приводит к смерти. Это самое серьезное последствие греха. Новый Завет ясно и недвусмысленно говорит в послании к Римлянам. Апостол Павел говорит о том, что возмездие за грех – смерть. Смерть, по сути, представляет собой разделение. Разделение тела человека от его души и разделение человека с Богом или разделение человека с другим человеком. Например, если мы грешим против человека, этот грех всегда
направлен против Бога, и мы должны исповедать этот грех пред Богом, но также грех является тем, что вызывает расстояние, дистанцию, разделение между нами и человеком, против которого мы согрешили. Для того, чтобы понять, насколько серьезно Бог относится к греху, достаточно посмотреть на то, что произошло на Голгофском кресте, где за грехи мира был распят единственный Сын Божий, Иисус Христос, несправедливо пострадавший от рук нечестивых грешников. Мы видим с вами, насколько серьезно Бог относится к греху, и мы понимаем с вами, что единственное решение этой проблемы в нашей жизни, самой главной проблемы в наших отношениях с Богом и с другими людьми, это вера в искупительную смерть Иисуса Христа и покаяние в своих грехах. В послании к римлянам в 6 главе, 23 стихе, апостол Павел говорит: «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашему».

0: час мудрости.
1: Господь умертвляет и оживляет, низводит в преисподнюю и возводит. Господь делает нищим и обогащает, унижает и возвышает. Из праха подъемлет он бедного, из бренья возвышает нищего, посаждая с вельможами, и престол славы дает им в наследие. Ибо у Господа основание земли, и Он утвердил на них вселенную. Стопы святых своих Он блюдет, а беззаконные во тьме исчезают. Ибо не силою крепок человек, Господь сотрет припирающихся с ним. С небес возгремит на них: Господь свят. Да не хвалится мудрый мудростью своею, и да не хвалится сильный силою своею, и да не хвалится богатый богатством своим. Но желающий хвалиться, да хвалится тем, что разумеет и знает Господа.

0: Радио «Новая жизнь». О новой жизни во Христе.
1: В тот день откроется источник дому Давидову и жителям Иерусалима для омытия греха и нечистоты.
2: «И будет в тот день, — говорит Господь Саваоф, — я истреблю имена идолов с этой земли, и они не будут более упоминаемы, равно как лжепророков и нечистого духа удалю с земли.
1: Тогда, если кто будет прорицать, то отец его и мать его, родившие его, скажут ему: «Тебе не должно жить, потому что ты ложь говоришь во имя Господа». И поразят его отец его и мать его, родившие его, когда он будет прорицать. И будет в тот день. Устыдятся такие прорицатели каждое видение своего, когда будут прорицать. И не будут надевать на себя власеницы, чтобы обманывать. И каждый скажет: «Я не пророк, я земледелец, потому что некто сделал меня рабом от детства моего». Ему скажут: «Отчего же на руках у тебя рубцы?» И он ответит: «От того, что меня били в доме любящих меня».
2: «О меч, поднимись на пастыря моего и на ближнего моего», — говорит Господь Саваоф. «Порази пастыря, и рассеются овцы, и я обращу руку мою на малых. И будет на всей земле, — говорит Господь, — две части на ней будут истреблены, вымрут, а третья останется на ней. И введу эту третью часть в огонь, и расплавлю их, как плавят серебро, и очищу их, как очищают золото. Они будут призывать имя Мое, и я услышу их и скажу: «Это мой народ», и они скажут: «Господь, Бог мой».

Томас Бостон. Бог исправляет влечение человека. Бог при возрождении исправляет влечение человека, находя для них подходящие объекты. Господь же да управит сердца ваши в любовь Божию. 2 Фессалоникийцам 3:5. Желания возрожденного человека восстановлены. Они направлены к Богу и к небесным духовным ценностям. Тот, кто прежде кричал вместе с миром «Кто покажет нам благо?», изменил свои речи и теперь говорит «Яви нам свет лица Твоего, Господи». Псалом 4:7. Когда-то он не видел красоты Христа и не стремился к Нему, но теперь в Нем все желания Его, и теперь весь Он – любезность. Песнь Песней 5:16. Поток желаний возрожденного человека направлен к Богу, как написано «Того только и ищу». Псалом 26:4. Он желает быть святым в такой же степени, как и счастливым, и скорее иметь благодать, чем величие. Его надежды, которые прежде были неизменными и укорененными в земном, и временном, подобно кольям, забитым в землю, теперь возвышены и направлены к небесной славе, которая должна открыться. Возрожденный человек утешается надеждой вечной жизни, основанной на слове обетования. Титу 1:2. И эта надежда, как якорь для его души, укрепляющая сердце в испытаниях. Евреям 6:19. Она приводит человека к очищению самого себя, так как он чист. 1 Иоанна 3:3. Потому что он возрожден к упованию живому. 1 Петра 1:3. Любовь возрожденного человека возвышена, направлена к Богу и к его святому закону. Псалом 118, 97. И хотя подчинение этому закону наносит удар по наиболее любимым вожделениям человека, он говорит «Закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра». Римлянам 7:12. Он любит служение Богу, восклицая в сердце своем, как вожделенны жилища Твои, Господи сил. Псалом 83:2. Он может уверенно сказать «Мы перешли из смерти в жизнь и любим братьев» 1 Иоанна 3:14, то есть народ Божий. Он любит Бога как своего Спасителя и его чудный план спасения. И, будучи чадом Божьим, он любит также своих собственных врагов, так как подражает своему небесному Отцу, который сострадателен и великодушен. Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных, и поэтому возрожденный от Бога человек имеет то же расположение. Матфея 5, 44-45. Он ненавидит зло и в себе, и в других. «Дело преступное я ненавижу, не прилепится оно ко мне». Псалом 100, стих 3. Он стонет от остатков зла внутри себя и стремится к избавлению. «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» Римлянам 7:24. Предмет его радости и восхищения находится в Боге, в свете лица его, в его заповедях и в общении с его народом, с его людьми, потому что они подобны ему. Главное же, что он боится греха. Теперь этот бывший источник удовольствия стал для него источником печали.

0: 1643 году в Вестминстере была созвана ассамблея из 121 богослова и 30 представителей парламента с целью выработки всеобщей религиозной доктрины. Результатом более чем четырехлетнего труда ассамблеи стало Вестминстерское исповедание веры, которое впоследствии было принято множеством стран. Сегодня оно представляет собой краткое, но системное изложение общих принципов реформатской христианской доктрины.
1: Глава 15. Покаяние в жизнь. Покаяние в жизнь есть евангельская благодать. И учение о покаянии должно проповедоваться каждым служителем Евангелия, так же, как и учение о вере во Христа. Учение о покаянии убеждает грешника не только в том, что грехи опасны, но и в том, что они противоречат святости и праведности закона Божьего, а потому мерзки и отвратительны. Осознав милосердие Божие к кающимся, явленное во Христе, грешник начинает так сожалеть о своих грехах и так ненавидеть их, что отвращается от них и обращается к Богу. Он твердо решает ходить с Богом по пути Его заповедей и прилагает к этому все усилия. Не следует уповать на покаяние, полагая, что оно может быть расплатой за грех или причиной прощения греха. Прощение есть проявление ни от чего не зависящего милосердия Божьего во Христе. И все же покаяние настолько необходимо всем грешникам, что без него никто не может надеяться на прощение. Как нет такого мелкого греха, который не заслуживал бы осуждения, так нет и греха столь великого, что за него были бы осуждены искренне кающиеся. Людям не следует довольствоваться общим покаянием. Долг каждого человека – прилагать все усилия к тому, чтобы в каждом грехе каяться особо. От каждого человека – требуется самому исповедовать свои грехи Богу и молить Его о прощении. Отрекаясь от этих грехов, он обретает милость Божью. А тому, кто оскорбляет брата своего или церковь Христову, следует без принуждения исповедовать свой грех и просить прощения за него перед Богом, перед теми, кого обидел, или прилюдно. Они же, в свою очередь, должны примириться с Ним и принять Его в любви.

0: Вестминстерский краткий катехизис.
1: Священное Писание учит тому, во что должен верить человек по отношению к Богу и какие обязанности возлагает на него Господь. 2 Тимофею 1:13. «Держись образца здравого учения, которое ты слышал от меня, с верою и любовью во Христе Иисусе». 2 Тимофею 3:16. «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности».
2: Так долго искал сокровищ на этой земле, кое-что находил и что-то терял, и так было в жизни моей. Сокровища я так ценил, все те, что приобрел, пока драгоценны.

0: учение, назидание, обличение, ободрение. Проповеди, которые помогают верить и жить. На радио «Новая жизнь».
1: Мы живем в пораженном грехом и тлением мире. Жизнь в этом мире всегда была и будет связана с разными сложностями, с болью, с переживаниями, с разными страданиями, с разными трудностями. Те, кто пожил побольше уже, они могут об этом засвидетельствовать. Где бы люди ни жили, в Советском Союзе или переехали в Америку, в каком бы возрасте они ни были, молодые или постарели, какие бы у них, какой бы статус ни был, они были не женаты или потом женились, появились дети и появились внуки. В каждой из этих ситуаций есть масса точек, которые причиняют нам боль, которые ставят нашу жизнь в сложное положение, которые требуют каких-то особенных сил. Так вот, в этих обстоятельствах принадлежность к Богу и участие в Его завете является не только огромным благословением, но и жизненно важным условием выживания. Вот мы много говорим здесь о Евангелии, мы много говорим о том, насколько Евангелие важно, насколько оно играет важную роль. Но в этом можно говорить. Но когда практически мы попадаем в мясорубку, когда практически обстоятельства становятся жесткими, когда шторм бьет, вот тогда проверяется, насколько Евангелие усвоено нами, чтобы мы могли им жить. Насколько оно реально измеряет наш образ мышления, наши чувства, наши желания, наши реакции. И в этом наша цель. Когда мы говорим о участии в Завете, это значит, Евангелие Иисуса Христа соединило нас с Богом через жертву Христа. Соединила в его семью, соединила навсегда, соединила очень прочно, надежно и гарантированно. И вот это является основанием жизни для каждого христианина. Так вот, прообраз этого мы видим в самом начале истории израильского народа. Когда Бог постановил Авраама в завет, который был прообразом Нового Завета, и когда Бог имел дело с людьми, которые стали участниками того первого завета, Авраамова завета, и когда мы видим, как Господь имеет дело с ними, мы видим, что Бог ведет свой народ, направляя его к определенной им цели. То есть он эту цель определил. В истории Израиля, как вы помните, были самые разные периоды. Периоды взлета, периоды падения, периоды стабильности, периоды провалов, периоды благополучия и периоды глубоких переживаний, но они были частью завета, и поэтому Господь всегда направлял их жизнь своим провидением. И вот когда Господь направляет нашу жизнь своим провидением, в этом процессе происходят интересные вещи. И вот один из таких элементов Божьей заботы о нас – сегодня будет предметом нашего внимания. Как вы, наверное, помните, дети Иакова выросли неблагополучными. Это было связано с тем, что на протяжении многих лет, даже десятилетий, Иаков жил, полагаясь на свою изворотливость. Об этом написано подробно. Господь позаботился, чтобы изложить это. Вместо того, чтобы полагаться на обетование Божие, вот, он создал атмосферу в своей жизни, в которой не видно было Бога. Он знал Бога. Он был верующий человек. Но в его практических действиях, в атмосфере, которую он создал, Бога было мало. Он иногда его вспоминает, даже мы видим, периодически. Но вот фактически живет он, полагаясь на свои собственные возможности. Как, в принципе, многие верующие люди живут сегодня, мы видим это конкретно. Так вот, дети, которые родились и выросли в это время, они впитали в себя эту атмосферу. Они сформировались в духе самоуверенности, они сформировались без страха Божьего, без покорности. Опять-таки, они знали о Боге. Иаков говорил, мы видим, в одном месте поставил жертвенник, в другом месте поставил жертвенник. Они знали о Боге, но они не научились служить Ему, не научились жить в соответствии с тем, что Господь хочет. И об этом достаточно подробно говорит книга «Бытие». Вот это еще один очень важный вопрос. Господь решил, что это важно знать всем поколениям людей, которые будут читать Библию. Важно читать о том, что вытворяли сыновья Иакова. И то, что они делали, как мы уже говорили, ну, иногда стыдно читать. Но заметьте, опять, Библия же написана Духом Святым, и Дух Святой очень четко отмерил каждую деталь, которая там должна быть и которая не должна быть. И он позаботился о том, чтобы мы знали, о том, чтобы люди, которые будут читать это, знали. Это была жизнь полная проблем, разных грехов. И вот здесь возникают обстоятельства, которые сегодня помогут нам увидеть эту жизнь немножко с другой перспективы. Дело в том, что, обращаясь к Аврааму, Исааку и Иакову, Бог обещал им, что Он благословит их потомков, что они будут, Его потомки будут в благословении других. Когда Он повторял это обетование Иакову, Он конкретно подчеркнул, что от него, от Иакова, произойдут цари и многие народы, множество народов. Посмотрите, 35 глава Бытие, 9 стих мы читаем. «И явился Бог Иакову по возвращении его из Месопотамии, и благословил его, и сказал ему Бог, имя твое Иаков, отныне ты не будешь называться Иаковом, но будет тебе имя Израиль». И нарек ему имя Израиль, и сказал ему Бог, «Я Бог всемогущий, плодись и умножайся, народ и множество народов будет от тебя, и цари произойдут от чресл твоих. Землю, которую я дал Аврааму, Исааку, я дам тебе, и потомству твоему по тебе дам землю сию». Заметьте, Божье обетование не может не исполниться. Бог пообещал, Бог подтверждает это обетование Иакову, и поэтому, по этой причине, Бог работает с сыновьями Иакова. И его работа очень интересная. Он работает с ними так, чтобы изменить их, чтобы сделать их пригодными для того, чтобы они стали родоначальниками колен Израилева. Его работа с ними достаточно сложная, необычная. Она включает в себя очень много сложных, часто неприятных для них моментов. Но она приводит их к исправлению, она изменяет их. Она подготовила их к тому, чтобы эти люди знали Бога, и знали настолько, что когда они переселятся в Египет, то вот это знание о Боге, которое будет жить в этих 12 людях, мужах, оно останется достаточно глубоко или настолько глубоко проникнет в жизни их потомков, что они будут помнить о Боге даже через 430 лет. Вы можете представить себе, это много. 40 лет много. 40 лет много. 20 лет много. Мы здесь вот уже, я несу служение 19 лет. Я вижу, как за 19 лет колоссальным образом изменились люди. Поколение другое совершенно, думающее по-другому. Представьте себе 430 лет. То есть вот эти люди, которые переселились туда, Бог что-то с ними должен был сделать, чтобы подготовить их, чтобы изменить их, чтобы их сердца могли стать носителями веры, носителями обетования. Я назвал эту Божью заботу о сыновьях Иакова неожиданным благословением. Часто так бывает, когда Господь благословляет нас, и Он благословляет нас так, что мы не ожидаем даже, или мы не думаем, что это благословение, или мы не видим это благословением, но в действительности это является Божьим благословением. Эти благословения включают в себя как минимум три элемента, и первое, на котором я хотел бы остановиться, это благословение сокрушения. Это такое благословение, от которого мы всегда пытаемся ускользнуть и которое мы часто избегаем, но когда мы посмотрим на то, что Господь делает с Его детьми, то это неизбежный шаг благословения. Господь благословляет нас тем, что Он нас сокрушает. Мы уже говорили о подобных Божьих действиях по отношению самого Иакова. Помните, как Иаков вертелся, хитрил, уповал на себя, пытался, пока пришел к той точке, в которой он сказал, «Все, Господи, не могу». И эта точка была, когда он шел навстречу с Исавом. И он понимал, что его шансы близки к нулю. У него нет никаких вариантов, и поэтому он вынужден просто был сокрушиться, смириться перед Богом. Сейчас настало время его детей. Заботьтесь о благе своего народа, друзья мои, Бог обязательно, я еще раз подчеркну, обязательно будет приводить нас в обстоятельства, способствующие нашему сокрушению. Это Божья методика, это Его путь. Самые разные обстоятельства. У кого-то здоровье, у кого-то деньги, у кого-то погода, у кого-то отношения, у кого-то какие-то другие ситуации, совершенно неожиданные для нас. Но у Господа всегда эта цель, и Он всегда ее будет достигать. Если вы дитё Божье, вы можете быть уверенными, Бог будет делать все для того, чтобы ваше сердце сокрушать. Почему? Да потому что это очень важно. Ощущение своей полной нужды в Боге – это чрезвычайно важное условие полноценного христианства. А мы в своей жизни привыкаем к тому, что мы, когда у нас все хорошо, когда складывается все хорошо, материально, духовно, церковь, родственники, все вроде бы нормально, мы склонны к тому, что мы все меньше и меньше ощущаем свою нужду в Боге. Мы становимся самодостаточными. У нас все и так под контролем. И поэтому вы можете посмотреть свою жизнь. Вы можете заметить, это касается каждого из нас. Мы начинаем меньше молиться. Когда мы сильно вопием Господу? Мы вопием, когда у нас нет выхода. Когда что-то очень сложное случается. Когда мы вынуждены с постом молиться. Вот почему Господь ведет свой народ. И это неизбежно, друзья. Это неизбежно. Псалмопевец пишет, 50-й псалом, 19-й стих. «Жертва Богу дух сокрушенный». Сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Богу, Боже. То есть это обязательное условие духовного роста. Если нет этого сокрушения, если нет сердца, которое размягчено Господом, духовный рост невозможен и эффективность духовная невозможна. Вот почему Господь ведет через обстоятельства. Ему вторит пророк Исаия. Передавая слова Божии, 66 глава книги пророка Исаии, 2 стих. «А вот на кого я презрю, на смиренного и что дальше? И сокрушенного духом, и на трепещущего пред словом Твоим». То есть речь идет о конкретном, ясном указании Господнем. Господь ясно говорит о том, что Бог из любви к Своим детям, Он благословляет нас, тем, что Он ведет нас в обстоятельства сокрушения. Именно это мы видим в истории сыновей Иакова. Это подтверждает Иисус Христос на горной проповеди. Посмотрите, Матфея 5:3. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». И им противопоставляется то, что Христос сказал через 60 лет, примерно после Нагорной проповеди, когда Он явился на острове Патмос, апостолу Иоанну, и он предупреждает, обращаясь к церкви в Лаодикии, об опасности отсутствия этой нищеты или осознания этой нищеты. «Но как ты тепл, не горячий, не холоден, то извергну тебя из уст моих, ибо ты говоришь, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищий, слеп и наг». Вот поэтому забота о сокрушении наших сердец занимает важное место в Божьем отношении к нам. Как я уже сказал, мы всегда хотим избежать этого. Мы просим Господа о хорошей, стабильной, безбедной жизни, в которой нет переживаний, нет каких-то волнений, нет штормов. Но мы видим, что это приводит к охлаждению сердец, к очерствению их, к их отсутствию ощущения нашей нужды в Боге, и поэтому Господь ведет нас снова в подобные сложности. И часто ради того, чтобы добиться этого в нашей жизни, Бог идет на самые радикальные меры, допуская самые неожиданные обстоятельства, которые ставят нас в положение абсолютной нужды в Боге. И вот здесь важно отметить, здесь вскрывается истинная сущность людей. Те, кто принадлежит Богу, кто действительно является частью Его завета, они обязательно будут реагировать на подобные обстоятельства со смирением и сокрушением сердца. Другие же будут, наоборот, подобно церкви в Лаодикии, считать: «Я богат, разбогател, у меня все есть, у меня все хорошо». То есть ожесточение будет укрепляться, усиляться, их погибель. Вот это очень ясная картина, которую мы видим в истории, которую мы видим в жизни сыновей Иакова. Это очень интересная история. Здесь несколько серьезных, сложных обстоятельств. Первым элементом стал голод. Представьте себе мужчин, ответственных за свои семьи, которые не могут найти пищи, чтобы прокормить детей. Нам это неизвестно. Нашему поколению это неизвестно. Мы никогда не испытывали голода, а тем более здесь, на Западе. Но здесь есть, остались среди нас некоторые люди, которые помнят, что такое голод. И это действительно ужасно, когда нечего есть вообще. Причем эти мужчины, они не могут обеспечить свои семьи не потому, что они ленивы, не потому, что они не хотят работать, а потому, что пищи просто нет. Причем нет не только в той местности, где они жили. Нет и везде, куда они ходили спрашивать. Это серьезнейшая проблема, когда они видят своих детей умирающими. Они видят, что есть нечего. Но вдруг они слышат известие. 42 глава, 1 стих. «И узнал Иаков, что в Египте есть хлеб. И сказал Иаков сыновьям своим: что вы смотрите? И сказал: вот я слышал, что есть хлеб в Египте, пойдите туда и купите нам оттуда хлеба, чтобы нам жить и не умереть. 10 братьев Иосифовых пошли купить хлеба в Египет. Идя в Египет за хлебом, сыновья Иакова, скорее всего, были наполнены надеждой. Наконец-то появился шанс решить проблему голода и спасти своих детей. Они, кстати, не знали в этот момент еще о том, что голод будет 7 лет. И самое большое, они не знали, с чем им придется встретиться в Египте. 4 стих. «А Вениамина, брата Иосифова, не послал Иаков с братьями его, ибо сказал: не случилось бы с ним беды. И пришли сыновья Израилевы покупать хлеб вместе с другими пришедшими, ибо в земле Ханаанской был голод. Иосиф же был начальником в земле той, и он продавал хлеб всему народу земли. Братья Иосифа пришли и поклонились ему лицом до земли». Вот в этой точке Иосиф, узнав своих братьев, вспоминает сон. 7 стих. «И увидел Иосиф братьев своих и узнал их, но показал, будто не знает их, и говорил с ними сурово, и сказал им: откуда вы пришли? Они сказали: из земли Ханаанской, купить пищу. Иосиф узнал братьев своих, но они не узнали его. И вспомнил Иосиф сны, которые снились ему о них, и сказал им: вы соглядатые, вы пришли высмотреть наготу земли этой». Несколько важных штрихов, которые нам нужно отметить в этом месте. Во-первых, для Иосифа это было еще одним подтверждением тем, что Господь руководит его жизнью. Он слышал об этом много лет назад, когда Господь дал ему этот сон. Он видел очень точную руку Божью во всех этих сложностях, через которые он прошел, когда его продали в рабство, когда он поднялся в доме Потифара, когда он опять опустился в тюрьму, и потом, когда в конце концов он становится премьер-министром Египта. Но здесь есть еще одна важная деталь. Очень важно помнить, что Иосиф по согласованию с фараоном, он собирает хлеб на протяжении 7 лет, и его главная цель – этот хлеб собирается для египтян и для Египта. Это цель фараона, это цель, если почитать внимательно, о чем там говорится, речь идет о том, что Иосиф заботится или помогает осуществлять программу фараона, чтобы помочь египтянам выжить. Те же, кто приходили из других земель, они, во-первых, получали зерно во вторую очередь, то есть по остаточному принципу, если что-то они видели, остается. Вот. Но есть еще второй вопрос. Все эти люди, они вполне вероятно, подвергались проверке специально. Большой поток людей с разных сторон идет, и среди этих людей вполне вероятно придет кто-то, кто захочет увидеть, как устроены эти хранилища, и, возможно, прийти потом с более сильной армией для того, чтобы лишить Египта вот этой важной точки выживания, ресурса выживания, который у них был. Поэтому подозрение в шпионаже не было чем-то необычным, не было чем-то, чему были подвержены только братья Иосифа. Вполне возможно, подобной проверке подвергались все, кто пришел из других стран в то время. И здесь сыновья Иакова попадают в еще одну трудность. Начальник, который говорил с ними, потребовал дополнительных доказательств их честности. И вот эти доказательства им было очень трудно представить. То есть это иностранцы пришли в землю, и их просят: докажите, что вы в действительности те, о ком вы говорите. 10 стих. Они сказали ему: нет, господин наш, рабы твои пришли купить пищи. Мы все дети одного отца. И заметьте, они говорят: мы люди честные. Иосиф точно знает, что они нечестны. Иосиф очень хорошо помнит, что они сделали с Сихемом. Вы помните, что они сделали с Сихемом? Вот эти люди, братья. Они пришли в Сихем, и они обманом поставили город в такое положение, что они его очень быстро вырезали весь. Это эти же люди сделали. И эти же люди его продали, Иосифа. И ему теперь нужно удостовериться, а в действительности... А теперь они говорят: мы честны. То есть действия Иосифа вполне оправданы здесь по отношению к братьям. Мы часто читаем эту историю, зная ее конец. И поэтому нам может быть непонятно, зачем Иосиф устроил такие проверки своим братьям. Так у него были основания, очень большие основания, значительные основания. Они очень нечестно поступили с ним, и он точно знает, что они способны были к терроризму настоящему, когда они вырезали весь Сихем, весь город. И по этой причине он говорит, он сказал: нет, вы пришли высмотреть наготу земли этой. 13 стих. Они сказали: нас, рабов твоих, 12 братьев. То есть они начинают говорить немножко больше о себе для того, чтобы быть более достоверными, звучать более достоверными. Мы сыновья одного человека в земле Ханаанской. И вот меньше теперь с отцом нашим, а одного не стало. Иосиф говорит: это самое и говорил я вам, что вы соглядатые. Когда они упомянули, одного не стало. Это очень важная вещь, потому что они-то ясно понимают, как не стало этого одного. 15 стих. Вот как вы будете испытаны. Клянусь жизнью фараона. Вы, это, кстати, обычная тогда была форма общения или... заявление, официальное заявление официального лица. Клянусь жизнью фараона. Вы не выйдете отсюда, если не придет сюда ваш меньший брат. Ему, во-первых, интересно, что же они сделали с ним, с Вениамином. Если они так поступили с Иосифом, и они знали, что Иаков сильно любил Иосифа, и он точно знает, что Иаков любил и Вениамина. Ему интересно, что произошло там с Вениамином вообще. Пошлите одного из вас, и пусть он приведет брата вашего, а вы будете задержаны. И откроется, правда ли у вас. Если нет, клянусь жизнью фараона, что вы соглядатай. И отдал их под стражу на 3 дня. Вот посмотри, что происходит. Вроде бы они попали в жесткие обстоятельства, голод, есть нечего. И вроде бы вот загорелась надежда. Эта надежда их движет, есть хлеб, пришли, вот уже хлеб, вот уже могут получить. Бабах! Обстоятельства такие, что в тюрьме оказались. Через 3 дня Иосиф проявляет к ним милость. И сказал им Иосиф в 3-й день. Вот что сделайте, и останетесь живы, ибо я боюсь Бога. Если вы люди честны. Он подчеркивает, он в этом сомневается, и он имеет основание, чтобы в этом сомневаться. Если вы люди честные, то один брат из вас пусть содержится в доме, где вы заключены, а вы пойдите и отвезите хлеб ради голода семейств ваших. Иосиф проявляет милосердие к ним. «Брата же вашего меньшего приведите ко мне, чтобы оправдали слова ваши и чтобы не умереть вам». Так они и сделали. Но на этом трудности не закончились, понимаете. Возвратившись домой, объяснив отцу происшедшее, сыновья Иакова поставили его в очень сложное положение, в еще большей степени осложнившее их ситуацию. 36 стих мы читаем. «И сказал им Иаков, отец их, вы лишили меня детей. Иосифа нет, и Симеона нет». Симеон остался там заложником. «Вениамина вы хотите взять? Все это на меня». Иаков находится в жесточайших условиях. «И сказал Рувим отцу своему, говоря, убей двух моих сыновей, если я не приведу его к тебе. Отдай его на мои руки, я возвращу его тебе». Он сказал, не пойдет сын мой с вами, потому что брат его умер, и он остался один. Если случится с ним несчастье на пути, в который вы пойдете, то сведете вы седину мою в гроб с печалью. Заметьте, даже сам Иаков не доверяет Рувиму, не доверяет сыну. Он понимает, что эти ребятишки, они, ну, уже мужья большие, конечно, ребятишки, да, так, мягко слишком говорится о них. Иаков был очень привязан к Вениамину, он не только был сыном его старости, он был одним из двух сыновей, которые выросли уже после его покаяния. Это были хорошие дети. Вот были те, которые такие оторви и выбрось, те, которые плохо себя вели. А вот эти два были хороших, вот, и одного не стало, и теперь второго есть шанс, что... Вот. Ситуация достигает пика эмоционального напряжения. Отец категорически отказывается отпустить Вениамина. Вот. И его сыновья не только не смогли доказать свою честность египетскому начальнику, но и не смогли вернуть сам Симеона. Симеон остается в заложниках. Но это еще не все. Иаков и его сыновья немножко свыклись с обстоятельствами. Вопрос Симеона остался нерешенным. Но и на следующий год урожая нет. И здесь узел затягивается туже. Опять надо решать проблему, опять нужно кормить чем-то детей. И это поднимает проблему на более высокий уровень напряжения. 43 глава, 1 стих. «Голод усилился на земле. И когда они съели хлеб, который привезли из Египта, тогда отец их сказал им, пойдите опять купите немного пищи. И сказал ему Иуда, говоря, тот человек решительно объявил нам, сказав, не являйтесь ко мне на лицо, если брата вашего не будет с вами. Если пошлешь с нами брата нашего, то пойдем и купим тебе пищи, а если не пошлешь, то не пойдем. Ибо тот человек сказал нам, не являйтесь ко мне на лицо, если брата вашего не будет с вами». Израиль сказал, 6 стих, «Для чего вы сделали мне такое зло, сказав тому человеку, что у вас есть еще брат?» Они сказали, «Расспрашивал тот человек о нас и о родстве нашем, говоря, жив ли еще отец ваш, есть ли у вас брат?» И мы рассказали ему по этим расспросам, могли мы знать, ли мы знать, что он скажет, приведите брата нашего. Заметьте, весь это напряжение эмоциональное. Это не просто эмоции, это вопрос жизни и смерти для всех действующих лиц здесь. 8 стих. «Иуда же сказал Израилю, отцу своему, отпусти отрока со мной, и мы встанем, и пойдем, и живы будем, и не умрем, и мы, и ты, и дети наши». То есть они ясно понимают, что вопрос жизни и смерти стоит. Голод такой, что они могут умереть. «Я отвечаю за него, из рук моих потребуешь его, если я не приведу его к тебе и не поставлю его перед тобой, я останусь виновным перед тобой во все дни жизни». Друзья, сказать «виновным перед тобой на все дни жизни» – это очень серьезно в то время было. То у нас сегодня люди относятся к «виновен, невиновен». Это такое легкое дело. Но тогда люди понимали это очень серьезно – виновным быть перед кем-то. Но в конце концов голод заставил Иакова отпустить Вениамина, и братья идут в Египет за хлебом во второй раз. В этот раз ситуация опять вначале складывается тревожно. 15 стих. «И взяли те люди дары и серебра, вдвое взяли в руки свои Вениамина и встали, и пошли в Египет, и предстали пред лицо Иосифа. Иосиф, увидев между ними Вениамина, сказал начальнику дома своего, веди этих людей в дом, заколи что-нибудь из скота, и приготовь, потому что со мною будут есть эти люди в полдень. И сделал тот человек, как сказал Иосиф, и ввел человек тот людей этих в дом Иосифов, и испугались люди эти, что ввели их в дом Иосифов. То есть они боятся каждого шороха уже. Вот в ситуации, в которой они находятся, они пришли, и их здесь подозревают. Это примерно как те, кто жил в Советском Союзе. Но вот когда тебя останавливает полицейский, ты ясно понимаешь, или милиционер, ты ясно понимаешь, добра не жди. Вот мне пришлось перетренировывать себя здесь долго. Почему? Потому что другое совсем отношение. Полицейский, милиционер останавливает, чтобы найти, к чему придраться в Советском Союзе. То есть там потенциально каждый, есть такое понятие презумпция невиновности, то вот там наоборот, презумпция виновности. Ты должен доказать, что ты не виноват. Не он докажет, что ты виноват, а наоборот, ты должен доказать, что ты не виноват. Вот в таком состоянии находятся эти братья. То есть они пришли туда, и они уже внутри глубоко ощущают, что сейчас это к этому. Ух, в дом, всех не ведут туда в дом. Они не понимают, что их там кормить будут. Они просто видят что-то необычное, и поэтому испугались люди эти, что ввели их в дом из Иосифа, и сказали, это за серебро, возвращенное прежде в мешки наши. Помните, Иосиф позаботился о том, чтобы все серебро, которое не привезли, назад отдать. И они думают, сейчас будут здесь, спецслужба будет с нами разбираться. Ввели нас, чтобы придраться к нам и напасть на нас, и взять нас в рабство. И ослов еще наше. За ослов переживают, да. Но это написано, чтобы мы могли ощутить атмосферу, в которой находятся эти люди. Это действительно, каждого шороха человек боится и вполне обоснованно боится. Он находится в таком положении, в котором действительно очень страшно. Затем ситуация, кажется, разрядилась. Вместо тюрьмы их накормили царским обедом. Но опять-таки можно подумать, что иногда хорошо кормят перед смертной казнью. Вот. Но их быстро загрузили в мешки, отправляют их назад. Но не успели они далеко отойти от города, как догоняет их царский гонец с обвинениями. Вот здесь их... Все самые плохие предположения вылазят наружу. 44 глава, 4 стих. «Еще недалеко отошли они от города, как Иосиф сказал начальнику дома своего, «Ступай, догоняй этих людей, и когда догонишь, скажи им, для чего заплатили злом за добро? Не та ли это, из которой пьет господин мой, и он гадает на ней? Худо это вы сделали? Он догнал их и сказал им эти слова». Он сказал ему, для чего господин... Они сказали ему, для чего господин говорит наш такие слова? Нет, рабы свои, твои не сделают такого дела. То есть речь идет о чаше, помните? Им вернули опять серебро, и не только серебро, а в мешок Вениамина подложили специальную чашу. Вот эта чаша, которая, она была символом власти. Почему здесь написано, он гадает, совсем не обязательно, что... Иосиф гадал на ней. Просто эта чаша, которая была символом власти, она вручалась от фараона лично. И люди, которые имели вот этот символ власти, некоторые или многие из них использовали это для того, чтобы как-то вступать в контакт с духами своих умерших предков. То есть это особо ценная чаша. И теперь... Этот человек догоняет их и спрашивает, почему чашу забрали? 44 глава 8 стих. «Вот серебро, найденное нами в отверстии мешков наших, мы обратно принесли тебе из земли Ханаанской. Как же нам украсть из дома господина твоего серебро или золото?» То есть они настолько уверены, что они не сделают этого сейчас. Они говорят, у кого из рабов твоих найдется, тому смерть. И мы будем рабами господину нашему. Он сказал, хорошо, как вы сказали, так пусть и будет. У кого найдется чаша, тот пусть будет мне рабом. А вы будете невиновны. Они поспешно опустили каждый свой мешок, на землю открыли каждый свой мешок. Он обыскал, начал со старшего, я кончил младшим, и нашлась чаша в мешке Вениаминовом, и они разодрали одежды свои. хуже быть не могло. Вы можете представить себе всю динамику вот этой истории. То руки связывают, то царским обедом кормят, то вроде бы золото, вернее, серебро возвращают, а здесь теперь в такую глубочайшую яму провалились. И, возложив каждый на осла своего ношу, возвратились в город. Пришли Иуда и братья его в дом Иосифа, который был еще дома, и пали перед ним на землю. Вот это сокрушение. Вот здесь у них уже никакой опоры нет. То они пытались как-то объясняться. Мы люди честные, мы вот так-то и так-то. И разодрать одежды — это знак глубочайшей трагедии. Одежда тогда очень дорого стоила. Это была точка глубочайшего сокрушения, и Бог довел их, Бог позволил им до нее дойти. 15 стих. Иосиф сказал им: что это вы сделали? Разве вы не знали, что такой человек, как я, конечно, угадает? Иуда сказал: что нам сказать господину нашему? Что говорить? Чем оправдываться? Бог нашел неправду рабов твоих. Вот мы рабы господину нашему, и мы, и тот, в чьих руках нашлась чаша. Но Иисус сказал: нет, я этого не сделаю. Тот, в чьих руках нашлась чаша, будет мне рабом, а вы пойдите с миром к отцу вашему. То есть, заметьте, для Иосифа важно, он хочет каким-то образом позаботиться о Вениамине. Он не уверен в том, что там происходит с ним. Но такой поворот дела совершенно не устраивает всех. Иуда, как тот, кто обещал отцу благополучно вернуть Вениамина, он пытается объяснить Иосифу невозможность такого решения. 18 стих. «И подошел Иуда к нему и сказал: господин мой, позволь рабу твоему сказать слово в уши господина моего, и не прогневайся на раба твоего, ибо ты тоже, что фараон. Господин мой спрашивал рабов своих, говоря: есть ли у вас отец или брат? Мы сказали господину нашему, что у нас есть отец престарелый и младший сын. Сын старости, которого брат умер, а он остался один от матери своей, и отец любит его. Ты же сказал рабам твоим: приведите его ко мне, чтобы мне взглянуть на него. Мы сказали господину нашему: отрок не может оставить отца своего, и если он оставит отца своего, то этот умрет. Но ты сказал рабам твоим: если не придет с вами меньший брат ваш, то вы более не являетесь ко мне на лицо. Когда мы пришли к рабу твоему, отцу нашему, то пересказали ему слова господина моего. И сказал отец наш: пойдите опять, купите немного пищи. Мы сказали: нельзя нам идти, если будет с нами меньший брат наш, то пойдем, потому что нельзя нам видеть лицо человека того, если не будет с нами меньшего брата нашего. И сказал нам раб твой, отец наш: вы знаете, что жена моя родила мне двух сынов, и один пошел от меня, и я сказал: верно, он растерзан, и я не видал его отныне. Если и сего возьмете от глаз моих, и случится с ним несчастье, то вы сведете седину мою с горестью в гроб. Теперь, если я приду к рабу твоему, отцу нашему, и не будет с нами отрока, с душою которого связана душа его, то он, увидев, что нет отрока, умрет, и сведут рабы твои седину раба твоего, отца нашего, с печалью во гроб. Притом я, раб твой, взялся отвечать за отрока отцу моему, сказав: если не приведу его к тебе, то останусь виновным пред отцом моим во все дни жизни. Итак, пусть я, раб твой, вместо отрока останусь рабом у господина моего, а отрок пусть идет с братьями своими. Ибо как пойду я к отцу моему, когда отрока не будет со мною? Я увидел бы бедствие, которое постигло бы отца моего. То есть Господь приводит своих детей к глубоким кризисам, достигая их сокрушения. Все, что мы читаем о сыновьях Иакова, здесь радикально отличается от того, как мы видели их в начале истории Иакова. И здесь мы приходим ко второму элементу Божьих благословений. Это благословение покаяния. Это неожиданное благословение, как мы уже говорили. Это первое благословение, что Господь ставит в обстоятельства, которые сокрушают. Но второе, не менее важное, покаяние. Покаяние действительно огромное благословение. Человек, который искренне кается перед Богом, он изменяет свое положение в духовной реальности. А это самое важное, что может быть в нашей жизни. Мы привыкли ходить перед людьми, мы ориентируемся на одобрение или неодобрение людей, но в действительности что имеет смысл, это одобрение или неодобрение со стороны Божьей? И вот покаяние исправляет нашу позицию перед Богом. Покаяние восстанавливает отношения, оно исправляет пути. Чем дольше живет человек без покаяния, тем больше проблем он создает в своей жизни. Самое печальное, что может произойти с человеком, когда он умирает без покаяния. Недавно, может быть, слышали нашумевший скандал с известным апологетом, который вел двойную жизнь, и в его параллельном мире он жил распущенной жизнью. И трагично, самое трагичное, что он умер без покаяния. Что он никогда не сказал, не озвучил то, что он в действительности кается во всем том, что он сделал. Покаяние оставляет нам ряд примеров. Писание, вернее, оставляет ряд примеров покаяния. Помните, Давид кается после того, когда он решил сделать перепись народа. 2 Царств 24:10. «И вздрогнуло сердце Давидова после того, как он сосчитал народ. И сказал Давид Господу, тяжко согрешил я, поступив так. И ныне молю тебя, Господи, прости грех раба твоего, ибо крайне неразумно поступил я». Заметьте, это покаяние. Буквально здесь, если мы посмотрим, вздрогнуло сердце Давида, вот это слово «сердце Давида было сокрушено». Сердце Давида было разбито здесь, то есть оно было сокрушено, сердце Давида. Что-то подобное мы наблюдаем в жизни братьев Иосиф. Их покаяние включает в себя несколько этапов. Посмотрите, первый этап, когда Иосиф оставляет Симеона в заключении, и когда им приказывают привести Вениамина, слушайте, 42 глава, 21 стих. «И говорили они друг другу, точно мы наказываемся за грех против брата нашего». Заметьте, они понимают, что они согрешили против брата. И они понимают, что Господь говорит сейчас. Мы видели страдания души его, когда он умолял нас, но не послушали. Зато и постигло нас горе сие. Вот это очень важная часть покаяния, осознание своего греха. Рувим отвечал им и сказал, «Не говорил я вам, не грешите против отрока, но вы не послушались, вот кровь его взыскивается». Заметьте, здесь сыновья Иакова представляются совершенно в другом свете. Они совершенно отличаются от того, что мы читали о них раньше. Это люди, которые понимают, что они перед Богом согрешили. Они признают свою вину. Второй раз мы видим, что происходит в их сердцах по пути назад. 42 глава, 25 стих. «И приказал Иосиф наполнить мешки их хлебом, а серебро их возвратить каждому в мешок и дать им запасов на дорогу. Так и сделано с ними. Они положили хлеб свой на ослов своих и пошли оттуда. И открыл один из них мешок свой, чтобы дать корму ослу своему на ночлеге. И увидел серебро в отверстии мешка». Очень интересно, когда они увидели серебро, они не стали радоваться. Вот бесплатно хлеб получили. Слушайте, что происходит. Сердце их смутилось. «И сказал своим братьям, серебро мое возвращено, вот оно в мешке у меня. И смутилось их сердце. И они с трепетом друг другу говорили, что это Бог делал с нами». Они ясно понимают, Бог здесь что-то делает. И они в ужасе этот. Что это Бог сделал с нами? «И пришли к Иакову, отцу своему, в землю Канаанскую, и рассказали ему все случившееся с ними, говоря, начальствующий над той землей говорил с нами сурово и принял нас за соглядатая в той земле». То есть они говорят отцу о проблемах, с которыми им пришлось встретиться, и у них уже нет той былой самоуверенности, как они с отцом поступали. Помните, в ситуации с Сихемом, когда он их уговаривал, не делайте этого. И когда они абсолютно его игнорировали. Это же мы видим в словах Иакова. То есть, по всей видимости, атмосфера там стала меняться. Посылая сыновей в Египет во второй раз, он говорит с ними, подчеркивая их зависимость от Бога и его милости. 14 стих, 43 глава. «Бог же всемогущий да даст вам найти милость у человека того, чтобы он отпустил вам и другого брата вашего, и Вениамина». Заметьте, он ясно понимает, если Господь сделает, это будет возможно. Он ясно понимает и им говорит об этом. Очень ясно говорит, и эта атмосфера совершенно иная. Кроме того, покаяние братьев Иосифа было видно в их изменившемся отношении к отцу и к Вениамину. Заметьте, Иаков тоже любил Вениамина больше других детей. Так было с Иосифом, и они тогда завидовали. Помните это? Но сейчас их отношение к Вениамину и к отцу было иным. Когда гонец вернул сыновей Иакову после их второго посещения Египта, и чаша Иосифа нашлась в мешке Вениамина, у Иосифа была возможность, как его братья поступят с Вениамином. Так же, как они поступили с ним, когда они его продали. Вот точно так же они оставят здесь, потому что они завидуют, что отец любит его больше, чем их. У них был шанс. Но он увидел, что это по-другому. 44 глава, 18 стих. «И подошел Иуда к нему и сказал: Господин мой, позволь рабу твоему сказать в слово в уши господина моего, и не прогневайся на раба твоего, ибо ты тоже, что фараон. Господин мой спрашивал рабов твоих, говоря, есть ли у нас отец и брат или брат. Мы сказали господину нашему, что у нас есть отец престарелый, и младший сын, сын старости, которого брат умер, и он остался один от матери своей». Заметьте, и отец любит его. Они подчеркивают это. Это нормально. То есть Иосиф видит не только эмоциональность, он видит фактическое покаяние. Что здесь в действительности есть покаяние. Немножко дальше мы читаем 27 стих. «И сказал нам раб твой, отец наш, вы знаете, что жена моя родила мне двух сынов. Один пошел от меня и сказал, верно, он растерзан, я не видел его до ныне. Если этого возьмете от глаз моих и случится с ним несчастье, то сведете мою седину с горестью во гроб. Теперь, если я приду к рабу твоему, отцу нашему, и не будет с нами отрока, с душою которого связана душа его, то он, увидев, что нет отрока, умрет, и сведут рабы твои седину раба твоего, отца нашего, с печалью во гроб». То есть здесь Иосиф видит их отношение к отцу. И это отношение совсем другое, совсем не такое, как оно было раньше. Из этого видно, что братья уже другие, они по-другому мыслят, они по-другому чувствуют. Кроме того, в истории Иосифа есть два свидетельства покаяния братьев. Во-первых, они говорят друг с другом. Посмотрите, 45 глава, после того, когда Иосиф открывается им, 14, заметьте, Иосиф открылся им еще до того, как они сказали «прости». Вернее, Иосиф стал принимать их до того, как они сказали «прости». После того, когда он открылся им, они были просто, написано, просто потрясены. Ничего не могли сказать, молчали. И вот первый раз только в 15 стихе написано, посмотрите, 14, он пал на шею Вениамину, брату своему, и плакал. Вениамин плакал на шее его и целовал всех братьев своих и плакал, обнимая их. Потом говорили с ним братья. Здесь не написано, о чем говорили, но вполне возможно предположить, о чем они говорили. После всего того, что произошло, после всех этих долгих лет. Во всяком случае, видно, что они продолжали об этом говорить снова и снова. В 50 главе мы читаем очень интересную историю, 16 стих. «И послали они сказать Иосифу, отец твой перед смертью своей завещал, говоря, так скажите Иосифу,

Деяний, Матфея 3:1 написано: «Приходит Иоанн Креститель, проповедует и говорит: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Вот почему Иисус, выйдя на служение, говорит: покайтесь, Марка 1:14, говоря: исполнилось время, приблизилось Царство, покайтесь и веруйте в Евангелие. Вот почему Иисус, обращаясь к церквям, первым церквям на острове Патмос, он несколько раз говорит, смотрите, к Ефесской церкви, которая оставила первую любовь, говорит: итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся. В Пергамской церкви, которая погрязла в грехе, он обращается, говорит: покайся, а если не так, я приду и сражусь, приду к тебе и сражусь с ними мечом уст твоих. Он призывает, конечно же, к покаянию церковь в Лаодикии. 3 глава 19 стих: «Кого я люблю, тех обличаю, наказываю. Итак, будь ревностен и покайся». Итак, это второе благословение. Неожиданное благословение. Первое – благословение сокрушения. Второе – благословение покаяния. И третье, очень коротко, благословение утешения. Друзья мои, у Бога всегда есть особая милость к Его народу. Он сокрушает нас не для того, чтобы сделать нашу жизнь печальной. Допуская трудности, Он дает и утешение. В книге Иова мы читаем, 5 глава: «Блажен человек, которого вразумляет Бог, поэтому наказание вседержителю не отвергай, ибо он причиняет раны и сам обвязывает их. Его же руки врачуют». Это особое благословение, друзья. Он дает утешение. И он дает его в нужный момент, в нужной форме. Он достигает своей цели и обязательно радует и ободряет нас. Псалом 29 мы читаем: «Пойте Господу, святые Его, славьте память святыни Его, ибо на мгновение гнев Его, но на всю жизнь благоволение Его. Вечером водворяется плач, а на утро радость». Иногда вот это Божье утешение, оно приходит от луча солнца, который внезапно пробился среди туч. Иногда это чей-то телефонный звонок или сообщение. Иногда это сверхъестественное действие, когда по молитвам других ваше сердце просто наполняется миром и уверенностью в Господе. Вот это все то, что Господь дает своим детям, которые в Его завете. Братья, которые проходили через тюрьмы за дело Божие, пишут о том, как Господь ободрял их самым неожиданным образом, через конвоиров, которые незаметно ободряли их, или следователи, или даже через тюремное начальство, когда Господь внезапно располагал чье-то сердце, и они получали эти слова поддержки, которые давали силу двигаться еще долго и долго. В жизни братьев Иакова, братьев Иосифа, после благословения сокрушения и благословения покаяния наступило благословение утешения. 45 глава, смотрите: «И сказал Иосиф братьям своим: Я Иосиф, жив ли еще отец мой? Но братья его не могли отвечать, потому что они смутились перед ним». Вы можете представить себе их состояние? «И сказал Иосиф братьям своим: Подойдите ко мне. Они подошли, он сказал: Я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет. Но теперь не печальтесь. Не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни. Ибо теперь 2 года голода на земле, еще 5 лет, в которые ни орать, ни жать не буду. Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением. Итак, не вы послали меня сюда, но Бог, который поставил меня отцом фараону». Заметьте, как он вообще не говорит об их вине. 9 стих: «Идите скорее к отцу моему и скажите ему: Так говорит сын твой Иосиф: Бог поставил меня господином над всем Египтом. Приди ко мне немедли, ты будешь жить на земле Гесем, и будешь близ меня, ты и сыны твои, и сыны сынов твоих, и мелкий, и крупный скот твой, и все твое, и прокормлю тебя там, ибо голод будет еще 5 лет, чтобы не обнищал ты и дом твой, и все твое». Друзья, это не просто история с хэппи-эндом. Это история Божьих людей, которые водимы Богом, которых сокрушает и исправляет Бог, которых направляет Бог. Это история Божьих людей, которые приходят к Богу с покаянием. Это история людей, которые обязательно утешатся. Иисус говорил об этом: блаженны плачущие, ибо они утешатся. И сегодня я хочу обратиться особенно к тем, кто не примирился с Господом. Вот все, о чем мы говорили,
касается тех, кто взрослый.

завете с Богом. Тех, кто принадлежит Христу, тех, кто через Голгофский крест, через Евангелие, они стали христианами. Вот эти люди, они будут жить, и будут разные испытания, и будут обстоятельства бить с разных сторон, и будут разные штормы. Но эти люди, они точно знают, мы в руке Господней, и Он будет сокрушать нас, Он будет вести нас к покаянию, Он будет исправлять нас и изменять нас, и Он будет ободрять и радовать и утешать нас. Но это относится только к тем, кто принадлежит Христу. Сегодня я хочу обратиться к тем, кто слушает нас. Принадлежишь ли ты Иисусу Христу? Это самое главное решение в твоей жизни, которое ты можешь принять. Аминь.

0: Радио «Новая жизнь». Праведный верою жив будет.
1: Книга пророка Иеремии, глава 2. «И было слово Господне ко мне. Иди, возгласи в уши чери Иерусалима, так говорит Господь. Я вспоминаю о дружестве юности твоей, о любви твоей, когда ты была невестою, когда последовала за мною в пустыню, в землю незасеянную. Израиль был святынею Господа, начатком плодов его. Все поедавшие его были осуждаемы. Бедствие постигало их, говорит Господь. Выслушайте слово Господне, дом Иаковлев и все роды дома Израилева. Так говорит Господь. Какую неправду нашли во мне отцы ваши, что удалились от меня и пошли за суетою и осуетились, и не сказали, где Господь, который вывел нас из земли египетской, вел нас по пустыне, по земле пустой и необитаемой, по земле сухой, по земле тени смертной, по которой никто не ходил и где не обитал человек. И я ввел вас в землю плодоносную, чтобы вы питались плодами ее и добром ее. А вы вошли и осквернили землю мою, и достояние мое сделали мерзостью. Священники не говорили, где Господь, и учители закона не знали меня, и пастыри отпали от меня, и пророки пророчествовали во имя Ваала и ходили во след тех, которые не помогают. Поэтому я еще буду судиться с вами, говорит Господь, и с сыновьями сыновей ваших буду судиться. Ибо пойдите на острова Хитимские и посмотрите, и пошлите в Кедар и разведайте прилежно, и рассмотрите, было ли там что-нибудь подобное сему, переменил ли какой народ богов своих, хотя они и не боги, а мой народ променял славу свою на то, что не помогает. Подивитесь сему небеса и содрогнитесь, и ужаснитесь, говорит Господь, ибо два зла сделал народ мой. Меня, источник воды живой, оставили и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды. Разве Израиль раб, или он домочадец? Почему он сделался добычею? Зарыкали на него молодые львы, подали голос свой и сделали землю его пустынею. Города его сожжены, без жителей, и сыновья Мемфиса и Тафны объели темя твое. Не причинил ли ты себе это тем, что оставил Господа Бога твоего в то время, когда Он путеводил тебя? И ныне для чего тебе путь в Египет, чтобы пить воду из Нила? И для чего тебе путь в Ассирию, чтобы пить воду из реки ее? Накажет тебя нечестие твое, и отступничество твое обличит тебя. Итак, познай и размысли, как худо и горько то, что ты оставил Господа Бога твоего, и страха моего нет в тебе, говорит Господь Бог Саваоф. Ибо издавна я сокрушил ярмо твое, разорвал узы твои, и ты говорил, не буду служить идолам, а между тем на всяком высоком холме и под всяким ветвистым деревом ты блудодействовал. Я насадил тебя, как благородную лозу, самое чистое семя. Как же ты превратилась у меня в дикую отрасль чужой лозы? Посему хотя бы ты умылся мылом и много употребил на себя щелоку, нечестие твое отмечено предо мною, говорит Господь Бог. Как можешь ты сказать, я не осквернил себя, я не ходил во след Ваала? Посмотри на поведение твое в долине, познай, что делала ты, резвая верблюдица, рыщущая по путям твоим, привыкшую к пустыне дикую ослицу, в страсти души своей глотающую воздух, кто может удержать? Все ищущие ее не утомятся, в ее месяцы они найдут ее. Не давай ногам твоим истаптывать обувь и гортани твоей томиться жаждою. Но ты сказал, не надейся, нет, ибо люблю чужих и буду ходить во след их. Как вор, когда поймают его, бывает осрамлен, так осрамил себя дом Израилев. Они, цари их, князья их, и священники их, и пророки их, говоря дереву «Ты мой отец», и камню «Ты родил меня», ибо они оборотили ко мне спину, а не лице. А во время бедствия своего будут говорить «Встань и спаси нас». Где же боги твои, которых ты сделал себе? Пусть они встанут, если могут спасти тебя во время бедствия твоего. Ибо сколько у тебя городов, столько и богов у тебя, Иуда. Для чего вам состязаться со мною? Все вы нечестиво поступали и согрешали против меня, говорит Господь. Вот че поражал я детей ваших, они не приняли вразумления. Пророков ваших поедал меч ваш, как истребляющий лев, и вы не убоялись. О, род, внемлите вы слову Господню. Был ли я пустынею для Израиля? Был ли я страною мрака? Зачем же народ мой говорит, мы сами себе господа, мы уже не придем к тебе? Забывает ли девица украшение свое и невеста наряд свой? А народ мой забыл меня, нет числа дням. Как искусно направляешь ты пути твои, чтобы снискать любовь. И для того даже к преступлениям приспособляла ты пути твои. Даже на полах одежды твоей находится кровь людей бедных, невинных, которых ты не застала при взломе. И несмотря на все это говоришь, так как я невинна, то верно гнев его отвратится от меня. Вот я буду судиться с тобою за то, что говоришь, я не согрешила. Зачем ты так много бродишь, меняя путь твой? Ты также будешь посрамлена и Египтом, как была посрамлена Ассирией. И от него ты выйдешь, положив руки на голову, потому что отверг Господь надежды твои, и не будешь иметь с ними успеха.

Ричард Бакстер. Верное понимание страданий. Часть четвертая. Именно плоть печалится от страданий и противится им. В большинстве своем во время наших страданий душа свободна, если мы сами сознательно не огорчаем ее. Почему же тогда, душа моя, ты сотрудничаешь с плотью и жалуешься? Делом твоим должно быть удержание плоти под контролем, и если Бог делает это за тебя, почему ты ропщешь? Не угождение ли плоти было причиной почти всех духовных печалей твоих? Зачем тогда мы презираем страдания, если они в конечном счете ведут нас в славу? Не потому ли Павел и Сила пели, что их ноги были в колодках, но души их не были заключены в тюрьму? Ах, недостойная душа! Так благодаришь ты Бога, что Он хранит тебя? Когда тело сгниет в могиле, ты будешь спутником святых вечность. В то же время ты знаешь утешение, которое не знает плоть. Не ропщите, когда Господь смиряет тело, чтобы дух был спасен, так поступает Он со всеми святыми. Никогда не ждите от плоти, что она поймет назначение страдания. Для нее любовь – это ненависть, а спасение – погибель. Не надейтесь на суждение ее. Но доверьтесь Богу, который может сделать благое для наших душ и привести нас в покой свой».

0: Вестминстерский краткий катехизис.
1: Христос, Сын Божий, стал человеком, восприняв на себя подлинное тело и разумную душу. Будучи зачат силой Святого Духа в чреве Девы Марии и рожденным от нее, он был без греха. Галатам 4:4. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего, Единородного, который родился от жены и подчинился закону. Евреям 2:14. А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оное, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола. Евреям 10:5. Посему Христос, входя в мир, говорит: «Жертвы и приношения ты не восхотел, но тело приготовил мне». Евреям 14:15. «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». Евреям 7:26. «Таков и должен быть у нас первосвященник, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес».

0: Посмотрите на Христа, как на свое сокровище, и получите от этого ни с чем не сравнимое наслаждение.
1: Послание Иакова, глава 4. Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Желаете и не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть. Припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Или вы думаете, что напрасно говорит Писание: «Да ревности любит Дух, живущий в нас». Но тем большую дает благодать, посему и сказано: «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам. Очистите руки, грешники, исправьте сердца, двоедушные. Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте, смех ваш да обратится в плач и радость в печаль. Смиритесь пред Господом, и вознесет вас. Не злословьте друг друга, братья. Кто злословит брата или судит брата своего, тот злословит закон и судит закон. А если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья. Един законодатель и судья, могущий спасти и погубить. А ты кто, который судишь другого? Теперь послушайте вы, говорящие: сегодня или завтра отправимся в такой-то город и проживем там один год, и будем торговать и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Вместо того, чтобы вам говорить: если угодно будет Господу и живы будем, то сделаем то или другое. Вы по своей надменности тщеславитесь. Всякое такое тщеславие есть зло. Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех.
2: Евангелие на радио «Новая жизнь».

Точка зрения Жана Кальвина относительно цели и назначения закона, данного в Пятикнижии народу Израиля. Главная мысль, в контексте которой Кальвин строит свои доводы, написана уже в названии самой главы, о том, что закон был дан не для того, чтобы древний народ замкнулся в себе, но чтобы до времени пришествия Иисуса Христа питать его надежду на спасение, которое он должен был получить во Христе. Эту главу мы находим в «Наставлениях христианской веры» первом томе. Кальвин не строит никаких теорий вокруг значимости закона, данного Богом на Синае, через Моисея вне контекста Евангелия Иисуса Христа. Без Христа закон – пустая вещь, где нет ничего прочно установленного, пишет он в комментарии к Евангелию от Иоанна 5:38. Начало своих размышлений Кальвин строит на доводе, что закон был дан избранному народу. Не для того, чтобы отделить его от Иисуса Христа, но наоборот, чтобы ободрить и дать горячее желание ожидать скорейшего пришествия Христа. В то же время, по-видимому, мы можем судить о том, что в контексте размышлений Кальвина под избранным народом он подразумевает Израиль. Но мысль его распространяется и на церковь, как продолжение идеи избранного народа. Закон был дан не только как 10 заповедей, но и как форма обрядовой религии, цель которой была напомнить евреям о завете, заключенном Богом с Авраамом, и по причине необходимости длительного ожидания грядущего Христа. Говоря непосредственно об обрядовой части религии, Кальвин указывает на важность понимания обряда и системы жертвоприношений не как способа спасения и умилостивления Бога, но как образ грядущего искупления, символ событий, совершаемых в будущем жертвой окончательной и совершенной – Иисуса Христа. Без такого понимания вся обрядовая часть теряет свой смысл и превращается в забаву малых детей. Рассматривая понятие «образец» в контексте богословия Кальвина, следует отметить, что для него это понятие указывало на что-то, что в данный момент отсутствовало. Некие тени того, чего еще нет, которые указывают на грядущее и будут после отменены. Образец жертвоприношения служил цели направить помыслы израильтян к Богу и отвлечь от земных дел. Трансформация грешного сообщества в царственное священство могла произойти только по причине веры в некую совершенную жертву, которая заменит собой все символические жертвы, предписанные законом, и таким образом станет тем окончательным умилостивлением, которое удовлетворит Бога. Кальвин указывает на тот факт, что неудовлетворенность несовершенством приносимых жертвоприношений однажды будет полностью покрыта единственной совершенной жертвой, и о таком развитии событий постоянно говорят пророки. Кальвин приводит пример с 53 главой книги пророка Исаии. Перейдя к рассмотрению декалога, богослов говорит о том, что нравственную сторону закона также необходимо рассматривать только с точки зрения завершенности ее в Иисусе Христе. Закон сам по себе не имеет духа жизни, но является указателем на необходимость веры во Христа. Закон не только несет в себе перечисление нравственных норм, но также указывает на проклятия, которые падут на головы тех, кто не сможет его исполнить. Следовательно, закон дан не как возможность спастись, исполнив все предписания, но как указание невозможности его исполнения. Невозможность исполнить предписания приводит к проклятию и осуждению. Выход из сложившейся ситуации и надежда на исполнение закона – это Иисус Христос. Начиная с 6 пункта этой главы, Кальвин начинает описывать, как действует и применяется нравственный закон. И первой функцией закона Кальвин считает указание на абсолютную справедливость Бога и абсолютную неправоту и неправедность человека. Нужно это для того, чтобы ослепленный эгоизмом и грехом человек осознал свою слабость и ничтожность. Закон указывает человеку на его неправоту и лишает его самоуверенности в вопросе спасения. За грехом следует проклятие. Совершающий преступление повинен в неисполнении закона и непокорности давшему этот самый закон, то есть Богу, и заслуживает наказания. Чем более справедлив Бог, тем на его фоне более нечестивыми выглядим мы, люди. Но, как указывает в пункте 8 Кальвин,
Понимание данного факта не дано для того, чтобы человеку впасть в отчаяние, но для смирения и осознания необходимости милости Божией, а милость эта явлена в Иисусе Христе. Актуален ли такой подход закона к современному христианскому обществу? Несомненно. С одной стороны, это объясняет необходимость покаяния человека, далекого от церкви. С другой стороны, для христиан это очень хорошая прививка от самоправедности и фарисейства в повседневной жизни. И для обеих категорий это, несомненно, фактор смиренного преклонения перед благостью и милостью Божией, не оставляющей избранный народ без надежды на спасение. В 10 пункте главы Богослов пишет о том, что следующей функцией закона есть отвращение от зла тех, кто способен делать добро только по принуждению, посредством угроз наказания за совершенные грехи. Тут Кальвин выделяет особую категорию людей, которые любят творить зло и не повиноваться Богу, но лишь угрозы расправы удерживают их от преступления закона. Необходимость такого рода праведности обусловлена созданием безопасных условий для жизнедеятельности социума, иначе в противном случае обществу грозит разрушение и хаос. На самом деле данная функция актуальна как для израильтян того времени, так и для современного христианского сообщества, так как действительно факт наказания может быть сдерживающим фактором, уберегающим общество от пороков, способных разрушить данные группы. Третьей основной функцией закона Жан Кальвин считает ту, что целью, с которой был дан закон, является освящение верующих. Закон помогает верующим глубже понимать волю Божию и как лучше служить Господу. С другой стороны, постоянное размышление о законе приводит к послушанию даятелю закона и сохранению от желания совершать грех. Если для человека грешного закон есть смерть, так как выносит тому приговор, то для верующего он, наоборот, полезен из вышеперечисленных причин. В заключительных пунктах главы Кальвин защищает идею актуальности закона для христиан, указывая на его ценность и на то, что он не был отменен с пришествием Христа. И если отменились внешние атрибуты и форма религии, то внутреннее наполнение осталось таким же актуальным. Ограничения, налагаемые законом, относятся к совести человека и потому актуальны в любое время. В то же время в вопросе обрядов и церемоний отменены были их исполнения, но не действия. Символизируя смерть и воскрешение Христа, закон не решал проблему греха, но указывал на надежду этого решения в будущем. Поэтому, если сегодня для христиан нет необходимости в совершении жертвоприношений, это еще не значит о нелепости и обрядовости закона в прошлом для израильтян. Рассматривая иудейские обряды, Кальвин приводит мысль Августина о том, что смысл этой обрядовости состоит в их исповедальном характере, а не в очистительном. Только жертва Христа смогла окончательно решить вопрос очищения как для израильтян, исповедующих закон, так и для христиан Нового Завета. Кратко подведя итог всему вышеперечисленному, хотелось бы обратить внимание на такой тезис. Актуальность закона, данного в Ветхом Завете, для современных христиан, естественно, не состоит в исполнении обрядовой части. Но в первую очередь, как было указано выше, в лучшем понимании воли Божией и удержании их от греха посредством размышлений о святой воле Всевышнего. Также важность закона состоит в его указании на совершенную жертву Христа и невозможность человеку какими-либо способами оправдаться или спастись самому без милости Божией.

0: Молитва пуритан.
1: Святый Господи, как мало покаяния совершается в мире, и в каком великом множестве грехов я должен покаяться. Меня тревожит мой грех злой страсти, ибо он влечет за собой посрамление и ужас. Я больше не хочу поддаваться этому греху и прихожу к Тебе, дабы обрести силу побеждать его. Большинство людей часто дают волю гневу и побеждаемы им, приводя множество оправданий такого поведения и находя множество ему извинений. Например, что это случается внезапно, что им это неприятно, что впоследствии они сожалеют о происшедшем, что богобоязненные люди тоже порой гневаются. Таким образом, после вспышки злой страсти они стремятся обрести успокоение и потому стараются забыть о неприятном случае, либо пытаются залечить свою рану, надеясь на исцеление без мира в крови Христа. Господи Боже, я знаю, что мой гнев вспыхивает внезапно, когда в жизни моей происходит нечто неприятное, а я желаю угождать только себе самому, а не Христу. Во всех моих бедах и превратностях моей жизни крест проявляется двояко. Он ложится тяжким бременем не только на меня, но и на тебя. Во всем добром есть то, что нравится мне, и то, что угодно тебе. Мой грех – не помышлять о Христе, когда мое сердце радуется доброму или печалится в скорби. В этом я уподобляюсь Илии, который был наказан за то, что не обличал грех. Я же должен смиренно исповедовать свой грех и спешить ко Христу, дабы обрести прощение и мир кровью Его. Даруй же мне покаяние, истинное сокрушение, искреннюю скорбь о грехах моих, ибо сего Ты не презришь, хоть я и согрешаю. Аминь.

0: Радио «Новая жизнь». Радио настоящей любви.
1: Наши дорогие друзья, я приветствую вас на радио «Новая жизнь» благодатью Господа нашего Иисуса Христа. С миром! Перед микрофоном ведущая Валентина. Итак, друзья, представьте себя на борту пассажирского авиалайнера, который летит на высоте 10 тысяч метров. Предположим, хотя в реальной жизни такое, конечно же, невозможно, что пилот обращается к пассажирам через систему оповещения и говорит: «Дамы и господа, у нас серьезные проблемы. Вот-вот отвалится одно крыло». Какое из двух крыльев вы предпочли бы лишиться? Левого или правого? Глупый вопрос, не так ли? Ни один самолет не сможет лететь с одним крылом. Самолеты с несколькими двигателями, наподобие пассажирских авиалайнеров, в аварийном режиме могут лететь только на одном двигателе, но на одном крыле – никогда. Оба крыла совершенно необходимы. Итак, представьте себе самолет, как он выглядит. Вы можете увидеть фюзеляж, в котором вы сидите, два крыла и хвостовое оперение – основные составные части самолета. И вот представьте, что на левом крыле написано слово «зависимость», а на правом – «дисциплина». Этот самолет иллюстрирует один из самых важных принципов христианской жизни. Точно так же, как самолету для полета требуются два крыла, нам в стремлении к святости необходимы как дисциплина, так и осознание зависимости. Точно так же, как самолет не может лететь только с одним крылом, успех в стремлении к святости невозможен только благодаря дисциплине или только благодаря зависимости. Нам абсолютно необходимы обе эти составляющие. Дисциплина, в том смысле, о котором я сейчас говорю, это некоторое действие, направленное на обучение человека определенным способностям. Апостол Павел увещевал Тимофея упражнять или дисциплинировать себя, чтобы быть благочестивым. Мы читаем в первом послании Тимофею, 4 глава, 7 стих. «Негодных же и бабьих басень отвращайся, а упражняй себя в благочестии». И в этом наставлении он позаимствовал термин из мира спорта. Выражение «упражняй себя» использовали в те дни для описания подготовки к соревнованиям молодых атлетов. И позже его стали применять также и к умственным упражнениям и нравственному воспитанию. А Павел использовал это выражение применительно к духовной тренировке. Итак, Павел сказал Тимофею: «упражняй себя». Мы с вами уже говорили о дисциплинирующей благодати, и тогда речь шла о том, как нас дисциплинирует Бог, о его духовном воспитании своих детей. Теперь же мы поговорим о том, как нам дисциплинировать самих себя, об обязанностях, которые мы должны принять в своем стремлении к святости. Суть иллюстрации с самолетом заключается в том, что мы не должны пытаться исполнять свои обязанности собственными силами или усилием воли. Нам следует полагаться на силу Святого Духа, которая в нас действует. И в то же время мы не должны думать, что зависимость автоматически освобождает нас от ответственности. Бог дает нам силу действовать, однако Он не действует вместо нас.

0: Радио «Новая жизнь». Атмосфера твоего духовного роста.
1: В Писании немало примеров, когда в одном и том же предложении или абзаце упоминаются обе концепции – и зависимость, и ответственность. Например, Псалом 126:1 гласит: «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж». Псалмопевец считает, что Бог настолько тесно вовлечен в строительство и охрану, что говорит: «Если Господь не созиждет, если Господь не охранит». Он не сказал: «Если Господь не поможет строящим и стражам», но подчеркнул, что строит и охраняет именно Господь. И все же не менее очевидно, что псалмопевец рисует перед собой картину строителей, трудящихся над возведением дома, и стражей, охраняющих город. Строители не могут отложить свои инструменты и отправиться на рыбалку, ожидая, что Господь построит дом за них. И подобным же образом стражи не могут лечь спать, ожидая, что Бог присмотрит за городом. Строителям надлежит строить, а стражам – стоять в карауле, но и те, и другие должны исполнять свои обязанности в настолько полной зависимости от Бога, что псалмопевец говорит о его строительстве и его охране. Этот принцип зависимой дисциплины, гласящий о том, что мы одновременно и зависимы, и ответственны, хорошо понимал строитель крепостных стен Неемия. В ходе осуществления своего проекта по восстановлению стены вокруг Иерусалима он столкнулся с большим противлением со стороны врагов его народа. На них очень часто нападали, и даже было написано, что они всегда держали при себе меч. Согласно Писанию, когда евреи восстановили стену до половины ее высоты, сговорились враги все вместе пойти войною на Иерусалим и разрушить его. И мы молились Богу нашему и ставили против них стражу днем и ночью для спасения от них. Так написано в 4 главе Неемии, 8 и 9 стихи. И обратите внимание на реакцию Неемии на угрозу нападения. Его люди молились и ставили сторожей. Неемия понимал свою зависимость от Бога, но при этом и не снимал с себя ответственности действовать, то есть выставить охрану. Случись такое в наши дни, скорее всего, мы бы разделились на два лагеря. Более духовные организовали бы всенощное молитвенное собрание. Для них назначение стражи было бы признаком упования на человеческие усилия, а не на Бога. А практики первым же делом занялись бы организацией охраны. Они проделывали бы большую работу, расписав, кому, когда заступать ночью на стражу, как все это должно быть, составили бы расписание, но они были бы слишком заняты для того, чтобы молиться. «Какая еще ночная молитва?» – возмутились бы они. «Нам и так не хватает людей на сторожевые посты». Неемия и его подчиненные делали и то, и другое. Они молились и выставляли стражников. Они осознавали свою зависимость от Бога, но также и понимали, что упование на его силу и помощь не означает, что он сделает работу за них. Конечно, в Ветхом Завете есть несколько иллюстраций из истории Израиля, когда Бог чудесным образом вмешивался в обстоятельства и фактически сам выигрывал сражения для иудеев. И мы знаем про эти чудеса, которые он делал. И все же, подобные случаи – это скорее исключение, а не правило. Однако, и это очень важно отметить, в новозаветном учении о святости нет ни одного упоминания о том, что мы должны зависеть от Святого Духа без соответствующей практики дисциплины с нашей стороны. Дисциплина – это не обязательно упование на человеческие усилия или, как часто их могут назвать, дела плоти. Такое, конечно, возможно, и, к сожалению, нередко так и бывает. Но наставляя Тимофея упражнять или тренировать себя в благочестии, Павел определенно не вел речь об уповании исключительно на человеческую дисциплинированность и силу воли. На самом деле, во 2 Тимофею 2:1 он убеждает Тимофея укрепляться в благодати, то есть в силе, которая во Христе Иисусе. Давайте прочитаем 2 Тимофея, 2 глава, 1 стих. «Итак, укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом». И все же Павел действительно увещевает Тимофея дисциплинировать себя, а не просто перекладывать все на Господа. Нам необходимы оба крыла самолета, потому что только с одним полететь мы не сможем.

0: Радио. Новая жизнь. Реформация твоего сердца.
1: Давайте рассмотрим свидетельство Павла Филиппийцам, 4 глава, 11 и 13, с 11 по 13 стихи. «Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. Научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть в обилии и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Здесь Павел говорит, что научился быть довольным. Он осознавал, что быть довольным – это его ответственность, и что ему необходимо возрастать в этой сфере жизни. Павел не перекладывал на Господа эту задачу, надеясь, что тот сделает его довольным. Он сам трудился над этим. Однако Павел знал, что он может быть довольным только с помощью укрепляющего его Господа. Своими силами постоянно оставаться довольным у него бы не получилось. И он также осознавал, что эта сила от Господа не придет к нему как посылка с небес, словно сила Христа – это какой-то потребительский дар. Павел знал, что он получит ее вследствие своего единства с Христом. Благодаря своему положению во Христе, то, что он находился во Христе, он был единым с Ним, он мог верой полагаться на Него, действующего в нем своим духом. Еще один пример того, как Павел понимал принцип зависимой дисциплины или ответственности, мы встречаем в описании его служения. В Колоссянам 1 глава 28-29 стихи он говорит: «Которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе, для чего я и тружусь и подвязаюсь силою Его, действующую во мне могущественно». Смотрите, вразумляя человека и научая премудрости. Совершая свое служение, Павел трудился и, как он выразился, подвязался. Фредерик Брюс отметил, что слово, переведенное здесь как «тружусь», указывает на тяжелый труд до сильной усталости или изнеможения. Слово «подвязаюсь» в греческом оригинале соответствует слову «агонидзомай», от которого произошло слово «агония». Оно передает силу напряжения, испытываемого бегунами, которые стремятся выиграть забег. Это действительно очень большое напряжение до сильной усталости или изнеможения. И таким образом характер трудов Павла не вызывает сомнений. Он работал до изнеможения, испытывая напряжение сродни тому, которое переживает рвущийся к финишной ленте бегун. Но Павел тут же добавляет: «силою его, действующую во мне могущественно». Павел боролся, но делал это силой Господа. Он был дисциплинированным в своем служении, но также и зависел от Бога. И возвращаясь к нашей иллюстрации с самолетом, Павел не пытался лететь только с одним крылом. Он уповал сразу на два. В первой главе Колоссянам Павел, конечно же, пишет о своем служении, а не о стремлении к святости. Однако он применял этот же принцип зависимой дисциплины и к своей личной жизни, учась быть довольным. Он осознавал всю ответственность в самодисциплине и в том, чтобы учиться быть довольным, но также и признавал свою зависимость от Святого Духа.

0: Радио «Новая жизнь».
1: Мы должны усвоить библейский принцип, который заключается в том, что Святой Дух действует в нас, давая нам силу жить угодной Богу жизнью. Он не действует вместо нас, а дает нам силу действовать. Мы часто используем выражение «пусть Господь живет через меня», но оно предполагает пассивность с нашей стороны. Господь не живет через меня. Скорее, когда я полагаюсь на Него, Он дает мне силу жить, угождая Ему. Одна история про брата, который тоже следовал вот этому пассивному подходу, и в то время он ему казался даже более духовным. Но у него не получалось относиться с любовью к одному человеку, к другому брату во Христе. Однажды вечером Бог по-настоящему обличил его в недостатке этой любви, и он почувствовал, как Господь обратился к нему, поместив такую мысль: «Если я люблю его, можешь ли и ты любить его?» И тогда этот брат ответил: «Господи, я не могу, но я хочу. Я хочу, чтобы ты любил его через меня». Друзья, как вы думаете, что произошло? Со временем отношение этого брата действительно изменилось, и потом фактически они стали хорошими друзьями. Значит, Иисус начал проявлять любовь к этому человеку через нашего брата? Нет. Он сделал его способным на это. В стремлении к святости мы не пассивны. Именно мы должны любить. Именно мы должны облечься в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость и долготерпение, как сказано в Колоссянам 3:12. И в то же время мы всецело полагаемся на того, кто укрепляет нас. И это намного больше, чем вопросы семантики. Это принципиальная разница в понимании того, как Бог действует в нас. Суть пассивного подхода, правда, те, кто учат такому взгляду на освящение, называют его не пассивным, а подходом веры. Так вот, его суть можно обобщить утверждением наподобие следующего. Роль человека – уповать, а Божья роль – действовать. От верующего ничего не требуется, кроме упования, а все совершает Бог, на которого он уповает. И именно эта мысль, что от нас ничего не требуется, так беспокоит. Я уверена, что псалмопевец, как и Неемия с Павлом, сказали бы: роль человека – уповать и действовать, а Божья роль – давать силу на совершение дела. Или, возможно, лучше было бы сказать: наша роль – действовать, но делать это, уповая на Бога, дающего нам силу к действию. Божье вмешательство не исключает наши усилия, а скорее делает их эффективными. Павел не говорил: «Христос проявляет через меня довольство». Вместо этого он сказал: «Я научился быть довольным в укрепляющем меня Иисусе Христе». Павел научился быть довольным. Один из писателей пуритан, который поможет нам сегодня понять библейскую взаимосвязь между зависимостью от Бога и личной дисциплиной, это Джон Оуэн. Учитывая, что стиль 17 века специфический и довольно-таки сложный для восприятия, позвольте мне пересказать своими словами несколько предложений из книги Оуэна о взаимосвязи между благодатью, то есть божественным содействием, и нашей ответственностью, которую он называет долгом. Давайте поговорим о том, как мы должны относиться к нашему долгу и Божьей благодати. Некоторые разделяют эти два понятия как несовместимые. Если святость – наш долг, говорят они, то не остается места для благодати. Если же она – следствие благодати, то не остается места для долга. Однако с точки зрения освящения, наш долг и Божья благодать ничуть не противоречат друг другу. Напротив, одно, безусловно, поддерживает другое. Мы не можем исполнять свой долг без Божьей благодати. Как и Бог дает свою благодать исключительно для того, чтобы мы могли исполнить свой долг.

0: Радио «Новая жизнь». Вечная жизнь во Христе.
1: Бесспорно, что стремление к святости со всей силой, которую подразумевает слово «стремление», это наша ответственность. Каждое нравственное повеление в Библии апеллирует к нашей обязанности дисциплинировать себя в благочестии. Мы не должны просто перекладывать все на Господа, предоставляя Ему жить через нас. Вместо этого мы обязаны любить друг друга, умерщвлять дела плоти, отложить прежний образ жизни ветхого человека и облечься в нового. Если мы хотим достичь какого-либо прогресса в стремлении к святости, то должны признать свою ответственность в том, чтобы дисциплинировать и упражнять себя. Однако все это мы должны делать в полной зависимости от Святого Духа, действующего в нас и укрепляющего нас силой Иисуса Христа. Иногда мы не ощущаем присутствие Его силы. Вместо нее нас постигают сокрушительные, болезненные неудачи. Возможно, мы даже плачем над своими грехами, удивляясь, почему Святой Дух не приходит к нам на помощь, не укрепляет нас во время натиска искушений. Мы соглашаемся с Павлом, который сказал: «Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю». И почему же Святой Дух не всегда укрепляет нас? Причин может быть несколько. Возможно, Он позволяет нам увидеть греховность нашего сердца. Или, может быть, Он хочет, чтобы мы осознали, насколько мы слабы сами по себе и насколько в действительности зависим от Него. Возможно также, что Святой Дух обуздывает нашу склонность к духовному превозношению, помогая нам возрастать в смирении. Какая бы ни была причина, и мы можем ее так никогда и не узнать, мы обязаны всецело полагаться на Него. А Он же, по Своей суверенной и безграничной мудрости, Сам определит, как лучше всего откликнуться на наше упование. Невзирая на обеспокоенность так называемым пассивным подходом к святости, когда мы перекладываем всю ответственность на Бога, а наша задача только уповать на Него, не менее удручает и подход, основанный на самодисциплине. Не вызывает сомнений, что дисциплинированные люди, верующие или нет, могут изменять самих себя. Друзья, я думаю, вы тоже заметили, что сейчас это достаточно популярная тема. Работа над собой, самодисциплина, улучшение. Мы видим много литературы и много в СМИ также говорится об этом. Достаточно много стало книг, как работать над собой, как улучшать, как углублять знания, как вырабатывать привычки.

эти дисциплины не являются источником нашей духовной силы. Источник – это Господь Иисус Христос. И служение Святого Духа использует Его силу в нашей жизни. Если мы перефразируем слова апостола Павла из 1 Коринфянам 3:7, мы можем насаждать и поливать, но мы не можем взращивать. На это способен только Святой Дух. Если мы хотим достичь успеха в святости, то нам, конечно же, надо насаждать и поливать. Однако преображать нас все более в образ Иисуса может только Святой Дух. Проблема заключается в том, что мы склонны полагаться не на Господа, а на свои насаждения и поливы.

0: Радио «Новая жизнь». Живи, слушай, пой.
1: Поскольку Павел использовал метафору с земледелием, давайте мы разовьем ее дальше. Без насаждения и полива в сельском хозяйстве, без сомнения, никак не обойтись. Однако есть два процесса, которые человеку не подвластны. Итак, земледельцы должны и могут делать следующее действие. Они могут и должны вспахивать почву, сажать семена, вносить удобрения, поливать посевы, культивировать всходы и собирать урожай. И в то же время они не могут управлять погодой и заставлять расти. Фермеры должны выполнить 6 операций, но 2 процесса им не подвластны. Они даже могут в определенной мере обхитрить погоду, обеспечив полив в случае засухи. Но сделать самое главное им совершенно не под силу. Без жизни, позволяющей расти всему живому, все их сельскохозяйственные дисциплины просто бесполезны. И, впрочем, типичные фермеры, если только они не являются благочестивыми христианами, типичные фермеры сосредотачиваются на том, что нужно делать им. А жизнь в семенах, которая, собственно, и дает этот рост, они воспринимают как нечто само собой разумеющееся. Они всецело полагаются на качество исполнения собственных обязанностей, но не на взращивающего все Бога. С их точки зрения, успех зависит от них самих. Как и в случае с земледелием, Бог предопределил некоторые дисциплины или практики, необходимые для возрастания в святости. И мы должны соблюдать их, иначе просто не будем расти. Точно так же, как фермер не получит урожая, если не будет выполнять свои обязанности. Однако есть кое-что, что нам не подвластно. Мы не можем заставить себя возрастать. Точно так же, как типичные фермеры полагаются на исполнение своих обязанностей, мы, верующие, серьезно относящиеся к своему духовному росту, склонны полагаться на успешность соблюдения наших дисциплин. На то, насколько мы дисциплинированы, насколько мы придерживаемся всего того, что было уставлено. И подобно земледельцам, мы воспринимаем духовную жизнь, которая и дает нам рост, как нечто само собой разумеющееся. И в этом отношении нам опять будет полезно мнение Джона Оуэна. И опять для удобства я вам перескажу фрагмент из его книги своими словами. Он сказал: «Для совершения любого святого действия со стороны нашего разума, воли или эмоций в любой из сфер нашего долга необходима реальная помощь и внутреннее воздействие Божьего Духа». Несмотря на ту силу или способность, которую верующие обретают по закону новой жизни, помещаемую внутрь их в момент принятия спасения, они по-прежнему нуждаются в Божьем содействии Святого Духа в каждом поступке и в каждой обязанности по отношению к Богу. Итак, хотя нам и были даны новое сердце и принцип духовной жизни, эту новую жизнь необходимо постоянно питать и поддерживать Святым Духом. Своими силами мы не сможем ее удержать, и сама по себе она действовать не может. Великий философ, богослов и пастор колониальной Америки Джонатан Эдвардс составил список из 70 твердых утверждений, твердых решений, которые он принял для управления собственными духовными дисциплинами и поведением. Представьте себе, 70, а мы еще рассуждаем о духовной дисциплине. По сравнению с решениями Эдвардса, большинство современных дисциплин – это просто духовный детский сад. Но в начале своего списка он написал следующее. «Осознавая, что я не способен ничего сделать без Божьей помощи, я смиренно умоляю Его помочь мне по Его благодати исполнять эти решения и настолько, насколько они согласуются с Его волей ради Христа». Эдвардс признавал дисциплину, но он также признавал свою зависимость от Святого Духа. Я уверена, что те из нас, кто склоняется к школе святости через самодисциплину, согласятся с Джоном Оуэном и Джонатаном Эдвардсом в том, что мы зависим от содействующей силы Святого Духа. Да, мы верим в это и соглашаемся с тем, что правильно. Но подтверждается ли это нашими делами? Признаем ли мы ежедневно и ежечасно свою зависимость от Святого Духа? Или же стараемся стремиться к святости, используя возможности собственной силы воли?

0: ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого». Радио «Новая жизнь». Мы проповедуем Христа распятого.
1: Нам всем знакомы известные слова Иисуса: «Без меня не можете делать ничего». Теоретически мы верим в них, но на практике мы склонны жить так, как будто все-таки что-то можем сами. У каждого из нас есть определенные сферы нравственности и этики, в которых мы чувствуем себя вполне уверенно. И в этих сферах мы склонны полагаться на собственную добродетель, не чувствуя потребности в помощи Святого Духа. Однако Иисус сказал: «Без меня не можете ничего». Без работы Его Духа внутри нас мы не можем сделать ничего духовно хорошего. Если мы хотим становиться более подобными Христу, то нам необходимо научиться полагаться на Святой Дух, а не на наши добродетели и способности. И в таком случае, как же мы можем возрастать в осознании своей зависимости от Христа? С помощью дисциплины молитвы. Молитва – это явное выражение нашей зависимости. Мы можем соглашаться с тем фактом, что зависим от Христа, однако наша скудная или поверхностная молитвенная жизнь указывает на обратное. По сути, мы ею говорим, что сможем справиться с большей частью своей духовной жизни сами, опираясь на самодисциплину или на природную доброту. А может, это даже означает, что мы вообще не стремимся к святости. Автор Псалма 118 учит нас дисциплине молитвы в стремлении к святости. Традиционно считается, что этот псалом посвящен Божьему Слову, потому что оно под разными названиями упоминается здесь в 172 стихах из 176. То есть практически в каждом стихе есть упоминание Божьего Слова. Но точнее можно было бы сказать, что это выражение горячего желания псалмопевца стремиться к святости и быть верным своему стремлению. Автор 22 раза молится Богу о помощи в том, чтобы быть послушным Его закону. И хороший пример – это стихи с 33 по 37. Друзья, я приглашаю вас вместе со мной прочитать их, поэтому, если у вас есть возможность, давайте откроем Псалом 118 и прочитаем с 33 по 37 стихи. «Укажи мне, Господи, путь уставов Твоих, и я буду держаться его до конца. Вразуми меня, и я буду соблюдать закон Твой и хранить его всем сердцем. Поставь меня на стезю заповедей Твоих, ибо я возжелал ее. Преклони сердце мое к откровениям Твоим, а не к корости. Отврати очи мои, чтобы не видеть суеты. Животвори меня на пути Твоем». Псалмопевец хочет, чтобы Бог учил его, давал понимание, направлял на пути Божьих заповедей. Он также желает, чтобы Бог напрямую трудился в его сердце, направляя его к Божьим откровениям и отвращая его глаза от недостойных вещей. Но кроме того, псалмопевец практиковал и духовную дисциплину, и мы можем увидеть в его отношении к Божьему Слову в 11, с 11 по 16 стихи, здесь в этом отрывке, мы можем увидеть вот эту дисциплину в отношении к Божьему Слову. Он говорит: «В сердце моем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою. Благословен Ты, Господи, научи меня уставам Твоим. Устами моими возвещал я все суды уст Твоих. На пути откровений Твоих я радуюсь, как о всяком богатстве. О заповедях Твоих размышляю и взираю на пути Твои. Уставами Твоими утешаюсь, не забываю Слова Твоего». Автор псалма сокрыл Божье Слово в своем сердце. Он пересказывал это слово другим, радовался, подчиняясь ему, размышлял над ним, находил в нем удовольствие и не пренебрегал им. Этот псалмопевец был не только человеком дисциплины, но и человеком молитвы. Его дисциплина не привела к тому, что он начал пренебрегать молитвой к Богу ради дел, как и молитва не привела его к пренебрежению делами. Он практиковал и дисциплину, и зависимость, и молитву в обращении к Богу за помощью, и дела, которые он совершал.

0: Слава тебе, слава тебе.
1: Радио «Новая жизнь». И станет сложное простым.
2: Молитвы, воплощающие нашу зависимость, могут быть двух типов. Запланированные на определенные периоды времени и незапланированные, спонтанные. И превосходные иллюстрации тех и других мы видим в жизни Неемии из первых двух глав его книги. Неемия был одним из евреев в изгнании и служил виночерпием у персидского царя Артаксеркса. Его книга начинается с того, что Неемия узнает о плачевном состоянии дел евреев в Иудее и о том, что стена Иерусалима разрушена, а ворота города сожжены. Услышав это, он сел и заплакал, а затем постился и молился на протяжении нескольких месяцев. Это все описано в первой главе книги Неемии. Хотя в Писании этого не сказано, можно предположить, что Неемия уделял определенное время в течение дня для того, чтобы горячо молить Бога о благополучии Иерусалима. Мы знаем, что он был царским виночерпием, и, конечно же, он не мог пренебрегать своими служебными обязанностями. И поэтому ему, скорее всего, пришлось планировать молитвенное время на периоды, которые были свободны от повседневных дел. Точно так же, как это делаем мы сегодня с вами. Мы выделяем определенное время, которое удобное для нас, для того, чтобы помолиться Богу. Время, свободное от остальных обязанностей, которые мы выделяем специально для молитвы. И поскольку Неемия молился длительное время, эту часть его молитвенной жизни можно охарактеризовать словами «запланированное», потому что молитва была частью его дневного расписания. «Долговременное» — его молитва длилась не один месяц. И «настойчивое» — он молился до тех пор, пока Бог не ответил. И вот однажды, когда после месяцев молитв Неемия принес царю вино, последний заметил, что его виночерпий чем-то опечален. До этого момента Неемия скрывал скорбь своего сердца, вызванную плачевным состоянием его соотечественников и любимого города Иерусалима. Но теперь царь поинтересовался, почему Неемия так печален, и тот объяснил причину. Давайте мы прочитаем это место, записанное во второй главе книги Неемии, с 1 по 3 стих. «В месяце Нисане, в 20-й год царя Артаксеркса, было перед ним вино. Я взял вино и подал царю, и, казалось, не был печален перед ним. Но царь сказал мне: «Отчего лицо у тебя печально? Ты не болен, этого нет, а верно печально сердце». Я сильно испугался и сказал царю: «Да живет царь вовеки! Как не быть печальным лицу моему, когда город, дом гробов отцов моих, в запустении, и ворота его сожжены огнем?» И тогда царь Артаксеркс сказал: «Чего же ты желаешь?» В 4 стихе мы это видим. И вот здесь наступил переломный момент. Теперь Неемия должен был изложить царю свою просьбу отпустить его в Иерусалим для восстановления стены. Однако прежде чем ответить, Неемия помолился Богу Небесному и сказал царю. Очевидно, что царь не догадывался о краткой безмолвной молитве Неемии. Она была в глубине его сердца. Наверное, она звучала примерно так: «Господи, помоги мне все сказать правильно и расположи ко мне сердце царя». Я думаю, в вашей жизни, друзья, тоже были похожие ситуации, когда вы коротко, в глубине обращаетесь к Господу прямо сейчас подействовать в вашей жизни, поддержать вас в ваших действиях. И Неемия вознес эту краткую, безмолвную молитву к небесам в тот момент, когда открывал уста, чтобы ответить Артаксерксу. И в отличие от его запланированной, долговременной, настойчивой молитвы на протяжении нескольких предшествующих месяцев, эта молитва была быстрой, незапланированной, спонтанной. В ситуации Неемии потребовались оба типа молитвы, и каждая из них подкрепила другую. Неемия не был пассивен, надеясь, что однажды Бог предоставит ему благоприятную возможность поговорить с царем. Он видел нужду и был настойчив в молитве до тех пор, пока Бог ему не ответил. И в то же время Неемия не ринулся сразу же отвечать царю, а вначале кратко, безмолвно помолился. Перед этим он молился несколько месяцев, но это не стало поводом к тому, чтобы не молиться в этот нужный, конкретно взятый момент. Неемия четко осознавал свою полную зависимость от Бога, и поэтому краткая, безмолвная молитва была скорее рефлекторной, чем запланированной. И здесь пример Неемии учит нас тому, как молиться о себе в стремлении к святости. Подобно Неемии, мы должны ежедневно выделять время для запланированной, долговременной, настойчивой молитвы. Нам необходимо открывать перед Богом все сферы греха в нашей жизни. Возможно, у нас есть сплетни, раздражительность, нетерпение, недостаток любви, нечистые мысли и недисциплинированные, блуждающие глаза. Эти грехи должны стать приметом горячей молитвы, чтобы Бог начал действовать в нас, помогая справиться с ними. И заметьте, я сказала «помогая нам». Разобраться с этими грехами должны именно мы, а Святой Дух дает нам для этого силу.

0: Радио. Новая жизнь.
1: В послании к римлянам 8:13 апостол Павел сказал: «Если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете». Обратите внимание, что здесь опять идет речь о зависимой дисциплине. Умерщвление грехов плоти есть дисциплина, но в любом случае мы делаем это духом, что подразумевает постоянную, горячую молитву о содействии Святого Духа, благодаря которому мы становимся способными исполнить свой долг. Как сказал Джон Мюррей, верующий не наделен каким-то резервуаром силы, из которого он мог бы черпать. Именно духом производится всякое освященное или освящающее действие. Поскольку мы не обладаем резервуаром силы, нам необходимо ежедневно молиться о способствующем действии Духа внутри нас. Святость требует постоянных усилий с нашей стороны, но также постоянной поддержки и подкрепления со стороны Святого Духа. До тех пор, пока мы не запланируем молитву и не выделим для нее конкретное время, мы не будем видеть, что наши добрые намерения проявляются как-то. Чаще всего эти добрые намерения будут оставаться только намерениями. Поэтому, если вы еще не практикуете такой молитвы, то почему бы не остановиться и не запланировать ее прямо сейчас? Почему бы прямо сейчас не выделить для нее время в своем расписании, посмотреть, когда действительно у вас есть возможность, исследуя расписание не со стороны того, что мы заняты, а со стороны того, что мы ищем возможность провести время с Господом. Я также нахожу полезным записывать, только для себя, конечно же, конкретные грехи, в борьбе с которыми нам нужна помощь, и конкретные добродетели христианского характера, в которых, на наш взгляд, необходимо больше всего возрастать, лично для нас. Когда мы будем записывать, будет видно фронт работы, а также потом, спустя время, будет видно, действительно ли поменялась наша жизнь. В дополнение к молитве о грехах в нашей жизни и о чертах характера, в которых нам необходимо возрастать, также полезно молиться о том, чтобы Бог хранил нас от искушения. Даже в молитве «Отче наш» Иисус говорит в конце молитвы: «И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Нам полезно молиться о том, чтобы Господь хранил от искушения. И когда оно все же постигает нас, молиться о том, чтобы мы распознали его и не были захвачены им врасплох. И, наконец, в это запланированное молитвенное время полезно молиться на основании строк из послания евреям о том, чтобы Бог производил в нас благоугодное Ему. Он гораздо лучше нас знает, что действительно необходимо для нашей жизни в каждый отдельно взятый момент времени. Он знает, в чем мы нуждаемся, и мы можем просить Его об этом. И затем, подобно Неемии, нам нужны незапланированные, краткие, спонтанные молитвы. Мы нуждаемся в них на протяжении дня, сталкиваясь с искушением согрешить и с обстоятельствами, в которых нам нужна помощь для проявления благочестивого характера. Какой бы ни была ситуация, вот это простое, краткое «Господи, помоги» подчеркивает нашу зависимость от Бога. И как раз мы видим, что только в Господе мы имеем вот эту возможность, а не благодаря сильным сторонам нашего характера. И эта молитва привлекает к нам на помощь Святого Духа. Если же мы забываем о своей потребности в Его помощи и не просим о ней, то Он может и не оказать ее. Таким образом, нам необходимы эти краткие спонтанные молитвы на протяжении дня, как для возрастания в понимании нашей зависимости от Христа, так и для принятия Его помощи, посылаемой нам через Его Дух.

0: Радио.
1: Новая жизнь.
0: Праведный верою жив будет.
2: Я считаю, что одна из позиций основных характеристик нашей греховной натуры, или плоти, как она названа в большинстве переводов Библии, это позиция независимости по отношению к Богу. Даже когда мы знаем, что зависим от Него и соглашаемся с этим, мы просто по привычке стремимся

святости. Он напоминает нам, что мы не своими силами тут справляемся, что мы нуждаемся в Господе. Кроме болезненного опыта неудач, один из лучших способов научиться зависимости – это развить дисциплину молитвы. Она вынуждает нас видимым образом признавать свою зависимость от Святого Духа. Почему? Потому что прежде всего молитва – это признание нашей беспомощности и абсолютной зависимости от Бога. Именно это признание в беспомощности и зависимости так необходимо для нашего греховного духа самодостаточности. Если мы по самому своему характеру склонны к дисциплинированности, то нам еще труднее признать, что мы зависим не от своей дисциплины, а от Христа и Его Духа. И вместе с тем, давайте не будем забывать, что святость – это подобие Господу Иисусу Христу. А сам Он сказал: «Я ничего не могу творить сам от себя». Так сказано в Иоанна 5:30. Иисус всецело зависел от Отца и свободно и охотно признавал это. Его зависимость не была принужденной, а чистосердечной и даже восторженной, потому что Он знал, что мы созданы для того, чтобы зависеть от Бога. Мы не созданы быть самостоятельными и своими силами все решать. Мы созданы так, чтобы мы постоянно в Нем нуждались, чтобы мы были зависимыми от Него. Но это хорошая зависимость, которая помогает нам. Таким образом, если мы хотим стать святыми, то мы должны стремиться обрести дух зависимости вместо духа самодостаточности. И одно из лучших средств, которое дал нам Бог, это дисциплина молитвы. Вспомните о двух крыльях самолета – дисциплина и зависимость. Существуют ли они в равных пропорциях в вашей жизни? По сути, мы еще даже не начинали рассматривать духовные дисциплины, если только не брать в счет созерцание Христа в Евангелии и сегодня молитва. Если Господь позволит, в будущем мы с вами затронем еще некоторые из них, и в итоге вы сможете как бы записать на крыле дисциплина список из 6 пунктов. Но не забывайте о примере с земледелием. Фермеры должны практиковать 6 дисциплин, да, мы говорили о 6 действиях, которые они совершают. И только один процесс им совершенно не под силу. И этот единственный процесс самый важный из всех. Таким образом, на крыле дисциплина у вас будет 6 пунктов, а на другом крыле по-прежнему только одно слово – зависимость. Но это слово самое важное из всех, поскольку оно обеспечивает необходимый баланс для суммы дисциплин. Оно уравновешивает все это. Зависимость – это не просто один из пунктов в перечне дисциплин. Она оживляет их все и делает жизнеспособными. Без зависимости от Бога все наши старания на самом деле или совсем не будут иметь результата, или минимальный, который не будет влиять на что-то масштабное. Точно так же, как закон жизни, заставляющий прорасти семя, делает плодотворными все усилия земледельцев, работа Святого Духа внутри нас делает эффективными наши дисциплины. И таким образом, приступая к изучению дисциплин, которые необходимы для стремления к святости, всегда помните, что все они должны быть пронизаны зависимостью от Святого Духа. Исполняя эти дисциплины в своей жизни, всегда помните, что они могут повлиять на вас и изменить ваше сердце только когда в нем будет действовать Святой Божий Дух. Друзья, наш час подходит к концу, эфир, к сожалению, заканчивается. Я очень рада времени, которое мы с вами имеем, рада тому, что мы можем вместе общаться, благодарна за то, что вы присоединяетесь к нам. Я желаю вам всегда помнить и держать в своем сердце то, что только благодаря Господу мы можем менять свою жизнь, мы можем действовать, мы можем влиять на что-то. Силы мы имеем только от Духа Святого. И в то же время нам необходимо прилагать собственные усилия для достижения каких-то результатов, для достижения наших целей. Пусть Господь укрепит вас в этом пути, благословит, чтобы мы с вами, друзья, всегда могли различать
где нам необходимо положиться на Бога.

Бога, а где нам необходимо приложить собственные силы. Пребывайте в молитве. Как сказано, за все благодарите, непрестанно молитесь. Непрестанно молитесь, друзья. Пусть это будет укоренившейся частью вашей жизни, когда вы признаете свою потребность в Господе. Вам я желаю больших благословений. Пусть Господь укрепит вас. С Богом!

0: Радио «Новая жизнь». Радио настоящей любви.
1: Как снег летом и дождь во время жатвы, так честь неприлично глупому. Как воробей вспорхнет, как ласточка улетит, так незаслуженное проклятие не сбудется. Бич для коня, узда для осла, а палка для глупых. Не отвечай глупому по глупости его, чтобы и тебе не сделаться подобным ему. Не отвечай глупому по глупости его, чтобы он не стал мудрецом в глазах своих. Подрезывает себе ноги, терпит неприятность тот, кто дает словесное поручение глупцу. Неровно поднимаются ноги у хромого, и притча в устах глупцов. Что влагающий драгоценный камень в прощу, то воздающий глупому честь. Что колючий терн в руке пьяного, то притча в устах глупцов. Сильный делает все произвольно, и глупого награждает, и всякого прохожего награждает. Как пес возвращается на блевотину свою, так глупый повторяет глупость свою. Видал ли ты человека мудрого в глазах его? На глупого больше надежды, нежели на него. Ленивец говорит: «Лев на дороге, лев на площадях». Дверь ворочается на крючьях своих, а ленивец на постели своей. Ленивец опускает руку свою в чашу, и ему тяжело донести ее до рта своего. Ленивец в глазах своих мудрее семерых, отвечающих обдуманно. Хватает пса за уши, кто, проходя мимо, вмешивается в чужую ссору. Как притворяющийся помешанным бросает огонь, стрелы и смерть, так человек, который коварно вредит другу своему, и потом говорит: «Я только пошутил». Где нет больше дров, огонь погасает, и где нет наушника, раздор утихает. Уголь для жара и дрова для огня, а человек сварливый для разжения ссоры. Слова наушника как лакомство, и они входят во внутренность чрева. Что нечистым серебром обложенный глиняный сосуд, то пламенные уста и сердце злобное. Устами своими притворяется враг, а в сердце своем замышляет коварство. Если он говорит и нежным голосом, не верь ему, потому что семь мерзостей в сердце его. Если ненависть прикрывается наедине, то откроется злоба его в народном собрании. Кто роет яму, тот упадет в нее, и кто покатит вверх камень, к тому он воротится. Лживый язык ненавидит уязвляемых им, и льстивые уста готовят падение.

Человек, который, будучи обличаем, ожесточает выю свою, внезапно сокрушится, и не будет ему исцеления. Когда умножаются праведники, веселится народ, а когда господствует нечестивый, народ стенает. Человек, любящий мудрость, радует отца своего, а кто знается с блудницами, тот расточает имение. Царь правосудием утверждает землю, а любящий подарки разоряет ее. Человек, льстящий другу своему, расстилает сеть ногам его. В грехе злого человека сеть для него, а праведник веселится и радуется. Праведник тщательно вникает в тяжбу бедных, а нечестивый не разбирает дело. Люди развратные возмущают город, а мудрые утешают мятеж. Умный человек, судясь с человеком глупым, сердится ли, смеется ли, не имеет покоя. Кровожадные люди ненавидят непорочного, а праведные заботятся о его жизни. Глупый весь гнев свой изливает, а мудрый сдерживает его. Если правитель слушает ложные речи, то и все служащие у него нечестивы. Бедный и лихоимец встречаются друг с другом, но свет глазам того и другого дает Господь. Если царь судит бедных по правде, то престол его навсегда утвердится. Розга и обличение дают мудрость, но отрок, оставленный в небрежении, делает стыд своей матери. При умножении нечестивых умножается беззаконие, но праведники увидят падение их. Наказывай сына твоего, и он даст тебе покой и доставит радость душе твоей. Без откровения свыше народ не обуздан, а соблюдающий закон блажен. Словами не научится раб, потому что, хотя он понимает их, но не слушается. Видал ли ты человека, опрометчивого в словах своих? На глупого больше надежды, нежели на него. Если с детства воспитывать раба в неге, то впоследствии он захочет быть сыном. Человек гневливый заводит ссору, и вспыльчивый много грешит. Гордость человека унижает его, а смиренный духом приобретает честь. Кто делится с вором, тот ненавидит душу свою. Слышит он проклятие, но не объявляет о том. Боязнь пред людьми ставит сеть, а надеющийся на Господа будет безопасен. Многие ищут благосклонного лица правителя, но судьба человека от Господа. Мерзость для праведников – человек неправедный, и мерзость для нечестивого – идущий прямым путем.

Вам на пути встречались лукавые и несправедливые люди. Что интересно, на вид это не обязательно неприятные люди. Они могут быть общительными и обаятельными, и даже с ангельским выражением лица. Впрочем, это неудивительно, если сам сатана принимает вид ангела света. 2 Коринфянам 11 глава 14 стих. Иногда дьявол может посылать своих слуг с намерением разрушить нашу жизнь. Когда мы впервые встречаем таких людей, очень тяжело узнать, опасны они для нас или нет. Только по их делам можно узнать, по почерку жизненных дел. Сколько неприятностей могут принести коварные люди, вмешавшись в нашу жизнь. Глупый верит всякому слову, благоразумный же внимателен к путям своим. Притча Соломона, 14 глава, 15 стих. Берегитесь псов, берегитесь злых делателей. Послание к Филиппийцам, 3 глава, 2 стих. Бог – наша охрана и крепость. Он даст понять нам, где опасность и как ее избежать. Но если лукавым людям удалось обмануть вас, Господь заступится, потому что Он всегда на стороне праведного. Мы знаем пример, как несправедливо Лаван поступал с Иаковом. Заступаясь за Иакова, Бог сказал: «Я увидел, как обошелся с тобой Лаван». Бытие, 31 глава, 12 стих. Какое-то время лукавство Лавана приносило ему успех, и он пользовался краткосрочным преимуществом лукавства. Но Лаван был недальновиден, потому что он не учел одного важного момента. Бог видит все. Любой лукавый человек наслаждается выгодой лукавства короткое время, а потом может расплачиваться до конца жизни за краткосрочную выгоду. В итоге Лаван остался почти ни с чем. Бог сам благословил и вознаградил Иакова. Дальновидность – это поступать по Божьему слову, даже если на данный момент кажется, что ты терпишь урон. Если это сейчас выглядит как неуспех, то в долгосрочной перспективе это все равно выльется в успех. Ничего нельзя удержать лукавым путем. Коварный недальновиден и думает, что он в безопасности. На самом деле, Господь спасет праведного от коварства, а коварный сам своим коварством навредит себе. Наша просьба к Богу: от человека лукавого и несправедливого избавь меня, ибо Ты – Бог крепости моей. Пусть Господь хранит ваши семьи от лукавого. Пусть Божья защита и охрана будет на вас и ваших близких.

Томас Бостон. Благословение верующих. Обратите внимание, о верующие, на свои высокие привилегии и преимущества. Когда-то вы находились наравне со всеми ветвями выродившегося ствола, но благодаря милости Божией стали ветвями истинной виноградной лозы. Иоанна 15:1. Вы были отрезаны от мертвого и смертоносного ствола и привиты к последнему Адаму, который есть Дух животворящий. 1 Коринфянам 15:45. Урон, нанесенный вам через первого Адама, с избытком возмещен союзом со вторым Адамом. Первого Адама в своем лучшем состоянии можно сравнить лишь с невзрачным кустом, по сравнению со Христом – истинным деревом жизни. Он был лишь слугой. Христос же – это Сын, Наследник, Господин всего, Господь с неба. Нельзя отрицать, что в Первом Завете к человеку проявлена Божья милость, но великая Божья благодать Второго Завета настолько превосходит ее, как солнце в зените превосходит сумеречный свет.

0: Радио «Новая жизнь». Надежда
1: в каждом звуке.
2: Дорогие друзья, всех приветствую. Мир вам на радио «Новая жизнь», ведущий Иван у микрофона. И сегодня мы продолжаем дальше изучать послание к римлянам. Мы открываем 12 главу и двигаемся дальше в нашем исследовании. Возвращаемся к нашему изучению 12 главы и изучаем мы 12 стих дальше. Павел пишет: «Утешайтесь надеждою в скорби, будьте терпеливы в молитве постоянны». Давайте мы вообще напомним, в принципе, весь отрывок. Начнем с 9 стиха. Напомню еще раз, это подраздел, второй подраздел, я бы сказал, 12 главы. Первый подраздел – это стих 3 по 8, второй подраздел – стих 9 по 21. А вот стихи 1 и 2 я выделил бы как главная тема или главный тезис вообще всего раздела с 12 по 16 главы послания к римлянам, которые раскрывают глубину и сердце практической христианской жизни, характера, поведения и так далее. И Павел пишет, стих 9 и дальше: «Любовь да будет непритворна. Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру. Будьте братолюбивы друг другу с нежностью. В почтительности друг друга предупреждайте. В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите. Утешайтесь надеждой и в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны». Итак, мы рассматриваем три отдельных наставления, которые апостол дает римским христианам в этом фрагменте. Как большинство из вас помнит, мы разбираем второй заключительный раздел этой главы. Напомню еще раз, он начинается в 9 стихе, и апостол говорит о наших общих взаимоотношениях с другими людьми. В предыдущей части он разбирал то, как христиане должны относиться вообще к отдельным духовным дарам, которые даруются Святым Духом, и как их использовать. Там шла речь о функционировании христианина в жизни церкви. Но теперь он переходит к более широкой теме наших отношений вообще друг с другом. Два великих принципа изложены в 9 стихе. Все должно управляться непритворной любовью, и мы должны отвращаться от зла и прилепляться к добру. Это охватывает все наше поведение. Любовь к Богу, любовь к ближнему, ненависть ко злу, и очень важно склеиться с тем, что есть добро, как две досочки, которые клеем приклеены друг к другу. И если хороший клей и качественно приклеено, вы даже не различите, они просто намертво приклеены. И теперь Павел говорит нам, что в нашем братолюбии мы должны относиться друг к другу с нежной привязанностью. В почтительности предупреждать, предпочитать, да, или опережать один другого в почтении. Когда же он обращается к нашей личной христианской жизни, к нашему служению, он призывает, потом дальше мы видим стих 11, «В усердии не ослабевайте». Или «не будьте ленивы в усердии», «не будьте теплохладными в вопросах ревности и усердия». Но встрепенитесь, встряхнитесь и пламенейте Духом Святым, который в вас. Пусть Дух внутри вас пылает, пусть горит, пусть всегда пребывает на пике своего накала. И самое главное, осознайте и осознавайте и напоминайте себе об этом, что вы служите Господу. Возможно, вы не помните 7 тезисов, которые мы с вами обсуждали. Тезисы именно касательно служения Богу. Позвольте, я напомню. Помните о том, что, служа Господу, мы Его рабы. Мы куплены дорогой ценой, мы не свои. И я заметил, что, размышляя вместе с вами над Божьим Словом, мы сталкиваемся с проблемой. Подумайте, у вас, наверное, тоже такое происходит. Мы согласны с этим. Мы хотим этого. Наступает момент, когда наша реакция не соответствует тому, чего мы хотим и с чем мы соглашаемся. Мы говорим, мы рабы, мы куплены дорогой ценой, мы не свои, но одновременно с этим наше эго дает о себе знать, наша плоть. И в этом наша проблема, друзья мои. Поэтому, если вы это осознаете и сталкиваетесь с тем, что ваш характер не такой, в какого вы должны вот увидеть, хотите по Писанию, продолжайте сражаться за это, молиться, просить Бога об этом. больше вникаете, анализируете, что не так, какие вообще в вашей жизни мысли проходят, да? Это как, на самом деле, мне напоминает это программный код. Вот какой код вшит? Это когда программист печатает какой-то код, ты читаешь, вы его не понимаете. Он знает, у них там специальные сокращенные есть аббревиатуры, показатели, цифры и так далее. Вы не понимаете, но когда он прописывает код, программа знает, и она считывает, и проходит какое-то действие. Да? Ты прописываешь код, и что-то происходит. И это мне напоминает нашу жизнь, наш разум. В нашем сердце, в нашем разуме какой-то код. Мы думаем, что мы знаем себя очень хорошо. Но вот тот факт, что мы, соглашаясь с Писанием, поступаем иначе, говорит о том, что мы не до конца исчерпали свое сердце, эти глубины наши. У нас очень много глубин, тайников сердца, которые знает Господь досконально. А мы можем анализировать и работать с этим. Исчерпывать. Да, мудрый будет вычерпывать этот колодец. Мы, интересно, что в книге «Притч» находим подобную аналогию. В книге «Притч» говорится о том, что мудрый вычерпывает эти глубины. Глубины нашего сердца, внутри естества. Или там написано так: «Помыслы в сердце человека – глубокие воды, но человек разумный вычерпывает их». Что за глубокие воды? А вот это и есть глубокие воды – это мотивы наши, страхи, истинные желания. То есть то, что вы говорите, это вот чему я вижу по Писанию. Мы можем не обольщаться, мы много чего можем говорить. Конечно, мы уже научились, понимаем, что люди, что говорят, это тоже не факт, что это правда. Не так ли? Более того, теперь мы видим, что мы сами порой думаем: вот я так хочу этого. А потом мы обнаруживаем пренеприятнейшую реальность. Я-то хочу этого, а в моей жизни этого нет. И когда приходит момент проверки, я не поступаю так. И вот тут-то я осознаю. Есть скрытые мотивы, глубокие, истинные желания, которые я даже не замечаю в своей жизни. Мои невысказанные мысли, жизненный опыт человека, все это сказывается. Мы даже порой не понимаем, что же движет нашими поступками. Или когда, например, я думаю: ну все, я буду человеком благодати. Я не буду потакать людям, не буду вести себя так, чтобы быть человекоугодником, но я хочу угождать Богу. Но потом раз, и проходит совсем другая реальность. Ты снова скатываешься в ту самую старую колею. Или разные у нас проблемы свои. Но человек разумный, пишет Писание, мудрый, вычерпывает их. То есть мудрость заключается в умении слышать, задавать правильные вопросы, анализировать свое сердце, проявлять терпение, проницательность, работать, усердие. Поэтому мы не должны судить, да, и анализировать поверхностный подход иметь. Мы должны заглянуть глубже, чтобы понять. Мы должны приложить истину Писания к этому. Вот это критично важно для нас сегодня. Итак, когда мы служим Господу, давайте еще раз напомним себе, чтобы анализировать больше, напоминать себе, да, слушай сердце, слушай душа. Как вот псалмопевец говорит: что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься, уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его. Вот здесь мы говорим своему сердцу: сердце, послушай, мы Божьи рабы, я Божий раб, я должен Ему. Мы куплены дорогой ценою. Я этим живу, я это верю. В это моя надежда. В том, что Иисус, мой Господин, Он за меня оплатил сполна. Он выкупил меня с рынка рабов. Теперь я Его, этого славного Господина, моего Спасителя. Это моя жизнь теперь, это не мое личное дело. Церковь, которой я служу, не моя церковь. Вообще все это Божье. И здесь опять, я думаю, вы сами прекрасно понимаете. Мы даже недоверчиво относимся к словам человека, который говорит: нет-нет-нет, все Божье, ничего не мое. И вы понимаете, что это, скорее всего, не очень честно с его стороны так говорить. Потому что как только до дела, мы сразу показываем границы, не так ли? Это мое, или отношения. И вот мы хотим научиться, чтобы угождать Богу. Здесь, конечно же, должно быть здравое размышление, здравый подход. Не обязательно в омут с головой бросаться, говорить: все не мое, все бросаю, и ничего не мое, все Божье. Мы должны анализировать, о чем конкретно говорит Писание, а что мы просто додумываем и сочиняем по своей глупости. Мы также говорили о том, что служение Господу – это величайшая честь. Если я служу Господу, для меня это незаслуженная честь. Быть частью этого великого, таинственного тела Божьего и еще употребляться им для Его славы – это великая честь для тебя и для меня, для каждого христианина. Также то, что Бог совершил в нашей жизни, можем ли мы Ему за это отплатить? Можем ли мы в течение даже вечности, не в жизни, это очень маленький миг, короткая жизнь, в вечности, можем ли мы через вечность и вечность сказать: «Господи, ну, уже очень бесконечно долгое время прошло. Наверное, я тебе уже отплатил за твое добро. Ни за что, никогда. Тот великий дар, он бесценен. И никакая сумма, никакая цифра заслуг не сможет превысить подвиг жертвы Иисуса Христа». Поэтому там, на Голгофе, когда мы смотрим на крест, мы должны понимать, что это сделал Бог незаслуженно, отдав самое-самое лучшее своего Сына. Вспомните картину, на которой изображен распятый Христос, и на ней надпись: «Я сделал это для тебя, а что ты сделал для меня?» Бог не просит тебя отплатить назад, рассчитаться за Его действия. Это невозможно. Но сегодня это должно направить нас на мысль: а наполнено ли наше сердце благодарностью этому живому Богу? Когда мы служим Богу, если мы служим от всего сердца, это прославляет Бога. И вот следующий момент, о чем мы говорили, очень важно помнить, что здесь вопрос чести нашего Господа. Если я веду нечестивый образ жизни, как христианин, если я являю пример нечестия в своей жизни, веруя во Христа, что я делаю? Это также, конечно же, идет нападка на Христа. Мир смотрит. Церковь, когда она слаба, вялая, полуживая, мир презирает самого Господа. Мы с вами не имеем права быть ленивыми. Почему? Потому что речь идет о чести Владыки нашего Господа, Господина всех и Царя царей. Он видит нас, и мы должны об этом помнить. Перед Ним все обнажено, перед Его очами, и Ему в итоге мы должны помнить, мы отдадим отчет. Что мы делали в теле, живя в теле, доброе или худое, мы каждый получим соответственно этому. Поэтому, зная страх Господень, мы должны в трепете проводить с почтением это время. Друзья мои, это не должно вас пугать. Наоборот, это должно вас ободрить. У вас сегодня прекрасное время, чтобы служить для своего Господа и ожидать вот этой радостной надежды. Утешайтесь надежду, ожидать той славной встречи со своим Господином, чтобы увидеть Его лицо и услышать: «Хорошо, добрый и верный раб». Так что, друзья мои, поэтому прославьте Господа за это и возвеличьте Его святое имя, потому что Он достоин. И вот сегодня мы продолжим с вами дальше наше исследование. Итак, Павел говорит о служении Господу. И вот в 12 стихе он призывает нас взглянуть на наш общий взгляд вообще на жизнь в этом мире, как Божий народ. Мы начали рассматривать это уже в прошлом эфире и разобрали фразу «утешайтесь, радуйтесь надеждою». Это было очень замечательное время размышлять об этом. Это очень возвышенно, это так окрыляет. Окрыляет в том плане, что ты живешь и направляешься твой разум вот в вечное. Ты не живешь надеждой: «Ой, когда-то у меня накопится определенная сумма денег, и наконец-то я куда-то поеду отдохнуть, куплю себе яхту, самолет или что-то еще». Ты понимаешь, что этот мир, он прогнил. Этот мир, он будет разрушен. И если ты положишь надежду свою здесь, в этом мире, на свой огород, участок, дачу, машину, родственника, все это проходящее, абсолютно, дорогие мои. И нам постоянно надо напоминать, потому что мы это постоянно забываем. Это постоянная борьба. Постоянно. Я не говорю, а кто из вас прилепился к этому миру? Я говорю о том, что нам нужно с этим постоянно сражаться. Ты не успел проснуться. И вот уже начинается движение. Да? Мир начинает свою ярмарку увлечений, ярмарку своих предложений. И мы видим, что мир, он не наш друг. Мы взяты Христом из этого мира, мы Ему принадлежим. Мы в Нем, но мы уже не принадлежим этому миру. Раньше мы были в этом мире, принадлежали Ему и думали и жили, как этот мир. Но сегодня Господь избавил нас от этого лукавого века, чтобы мы жили для славы Его. И вот тут, в этой надежде, утешайтесь надеждою, радуйтесь надеждою, мы увидели, что здесь заложено нечто абсолютно жизненно важное для нашей позиции. Нет ничего губительного, более губительного для христианина, чем непонимание природы своей жизни в этом мире. Например, когда Евангелие, кто-то, евангелисты проповедуют, да, Евангелие людям, и говорят: «Приди к Иисусу, и ты будешь беззаботно шагать по жизни, у тебя больше никогда не будет проблем и трудностей». Это неправда. Это полнейшая неправда. Если вы услышали, что кто-то вам сказал: «Приди к Иисусу, Он тебе даст хорошую семью, работу, и все будет хорошо, не так, как у людей бедных этого мира», это неправда. Это полнейшая ложь. Друзья мои, хотя мы и спасены, мы все еще находимся в этом мире. И чем раньше мы осознаем, что этот мир – настоящий лукавый век, тем лучше. В самом этом мире нет ничего, что давало бы нам повод для радости. Единственный способ для христианина радоваться – вот это радоваться в свете той надежды, которая уготована для христианина. Это блаженная надежда и явление славы великого Бога и Спасителя нашего. Вот чему радуется христианин. То есть он радуется только тому миру, который грядет, тому миру, который откроет славное царство Божьего Сына. Вот чему нужно радоваться. Друзья мои, вы, может, подумали, знаете, ну, я радуюсь другим моментам. Я радуюсь вместе проводить время с семьей. Я радуюсь встречаться с друзьями. Я радуюсь, когда прихожу в церковь. Я же не о Царстве Божьем думаю. Я провожу время с друзьями, мне так хорошо. Или я занимаюсь любимым хобби. Либо у меня какое-то увлечение. Какой-то вкус, да, есть в личной жизни. Но ты должен понять, все это проходящее. Все абсолютно. Наступает один момент, какие-то увлечения, потом проходят. Или ты получаешь какое-то увлечение и вдруг теряешь. Или покупаешь то, что долго желал. Или, например, и ты это поцарапал. Что происходит? Все, радости нет. Твое счастье забрали. Оно у тебя почти было. Теперь тебе нужно было думать, теперь как это сберечь. И так далее. Но то, что нас не заберут, это славу Иисуса. Божье Царство. Вечность с нашим Спасителем, Богом благим. Вот этому нужно радоваться. Именно на этом мы должны непрестанно удерживать свой взор. Вот наш взор, он постоянно блуждает. Идет борьба, чтобы наш взор был увлечен чем-то другим. Дьявол всеми силами и его войско стремится, чтобы нас увлечь чем-то, захватить. Чтобы записать на наш, как, скажем так, если представить в виде компьютера, жесткий диск, свою ложную информацию, свое увлечение, свои интересы, свою программу ценностей. Но Божье Слово нас преображает, ободряет, и Дух Святой направляет на Христа. Дорогие мои, вот когда мы смотрим на Евангелие, историю Церкви, вы знаете, я думаю, что в истории не было более ужасного искажения Евангелия, вот чем так называемое социальное Евангелие, которая возникла в начале 20 века. Именно социальное Евангелие ответственно за нынешнее плачевное состояние так называемой христианской церкви. Вот эта глупая, оптимистичная картина, будто церковь – это институт, который собирается реформировать мир и с помощью проповеди прямо противоречит всему, чему учит Новый Завет. И да, и даже Старый Завет тоже. Единственное противоядие от этого – верить тому, чему Библия учит нас о данном лукавом мире. Для него надежды нет. Этот мир находится под судом. Мы же должны устремлять свои помышления к горнему, а не к земному, и радоваться в надежде на славу Божью. Конечно, одновременно с этим, чтобы у вас тоже не было вот стопоров в этом понимании, жизнь одновременно с этим идет. Ты растишь детей, да, вот эти временные радости, плачи, слезы приходят, когда дети рождаются, или дети растут, дети радуют или не радуют, не слушаются, есть проблемы, вызовы, проблемы по работе, со здоровьем. Или ты здоровый, ты радуешься сегодня, солнце светит, на следующий день дождь, проблема, болезнь, уныние, неизвестность будущего, ты уже в печали. Но тем не менее, все эти факторы не способны лишить тебя радости постоянной в том, что ты дитя Божье. Для тебя зарезервировано место в Божьем Царстве, и никто его не займет другой, потому что Бог от вечности избрал тебя для этой славы. И вот поэтому, живя в этом мире, мы ищем угождение Богу. Мы учимся радоваться житейским радостям, мелким житейским радостям, приходящим радостям, в фокусе вечности. Мы учимся использовать эту радость для Божьей славы. Мы учимся использовать ресурсы для Божьей славы. Мы анализируем и думаем: Господи, вот мне хорошо. А что говорит Божье Слово? Я могу вложиться в Божье Царство. Я могу еще больше обретать радость. Так это в Бога богатеть. Я что-то приобрел, меня благословили. Я могу благословить церковь. Могу благословить рядом находящегося человека. И более того, я могу расположить его сердце вот тем благословением, которое у меня есть, материальным, помочь ему и одновременно дать ему Евангелие. Какой же ты будешь счастливый? Ты понимаешь, что у тебя в этих обстоятельствах есть вечная радость. Ты богатеешь. Друзья мои, это ни с чем не сравнится. Это радость от того, что ты служишь великому Богу. И ты знаешь, когда вся эта программа жизни на земле свернется, завершится, твоя вечность распустится, как весенний сад, и ты будешь торжествовать во Иисусе. С этим ничто не сравнится. Но дьявол всеми силами атакует нас, чтобы мы отвлеклись от этого, друзья мои, чтобы мы это забыли. Если мы этого не поймем, этот базовый, фундаментальный принцип, мы не сможем понять и применить на практике второе повеление, к которому мы теперь переходим. В скорби будьте терпеливы. Мы же должны устремлять свои помышления к горнему, а не к земному, и радоваться в надежде на славу Божью. Если мы не утешаемся надеждой, то как же мы будем теперь в скорби терпеливы? На что я буду полагаться? Если вдруг моя надежда в этом мире, и она рухнет, произойдет гонение, атака, страх, а если меня лишат жизни, тогда я вообще не смогу радоваться тому, что я так долго пытался приобрести и достичь. Тогда вся моя жизнь рушится на моих глазах. У меня нету будущности. Если у тебя нету надежды на Христа. Вы видите, как все взаимосвязано. Апостол записывал эти наставления не просто так и не как придется. Здесь есть четкая логическая последовательность и порядок. И это повеление неизбежно вытекает из радости в надежде. Вот вы, спасенный человек, христианин. Вы избавлены от этого лукавого мира. Ваши глаза устремлены на ту надежду. И теперь возникает вопрос. А как вам жить, пока вы все еще оставлены в этом мире? И дорогой нам брат, апостол Павел, в своей типичной практичной манере, этот величайший авторитет в богословии, этот могучий гений, как всегда, спускается к практическим деталям. Он объясняет, как все это применить, чтобы мы жили так, как надлежит жить христианином. В скорби будьте терпеливы. И вот, чтобы доказать вам логическую связь между этими наставлениями и тем, что было до и после него, я теперь укажу вам на то, что он делает абсолютно то же самое в 5 главе. Мы сейчас прослушаем пару композиций, а вы можете открыть 5 главу послания к Римлянам, 1 стих, и дальше мы будем читать. Но пока для вас звучит песня, вы можете открыть Божье Слово. Мы слушаем песню «Воскресла я».

0: Радио «Новая жизнь». Праведный верою жив будет.
1: Итак, дорогие друзья, мы с вами продолжаем наше исследование Римлянам, 12 глава. Как я и сказал, мы обращаемся к тексту Римлянам 5 глава, чтобы опять-таки посмотреть на эту логическую связь между наставлениями Павла. Вот читаем мы. Итак, первый стих. «Оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через Которого верою получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся или радуемся надеждою славы Божьей. И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, а терпение – опытность, от опытности – надежда, а надежда не постыжает». Вы заметили? Вы увидели последовательность? Как только Павел говорит о радости в надежде на славу Божью, он тут же переходит к скорбям. Удивительно, что мы с вами сегодня можем об этом говорить. Мы должны с вами об этом говорить. Мы должны быть готовы к скорбям. Мы должны быть готовы к гонениям. Мы должны знать, что мы находимся во враждебной среде, в этом мире. Никто не говорит, что мы должны создавать враждебную среду, но мы должны понимать, что Писание говорит, что этот мир лукавый, враждебный. Мы были забраны Богом из этого мира. То есть не в плане физически, пока мы здесь, но мы уже не от этого мира. Мы ему не принадлежим, мы Божьи. Поэтому обратите внимание, Павел как только говорит о радости, пока мы находимся в этом мире, он тут же говорит и о скорбях. И не сим только, но хвалимся и скорбями. Между этими вещами есть неизбежная связь. Они, заметили, идут рука об руку, всегда вместе. Что же такое скорбь? В скорби будьте терпеливы. О какой скорби идет речь? Когда толкователи обращают внимание на греческое слово, здесь переведенное как скорбь, флипсис, оно означает то, что оказывает на вас давление, то, что давит, и даже сказал бы я, раздавливает. Где такое слово использовалось? Вот сейчас я об этом вам расскажу, вам станет понятно. Это слово «флипсис», оно использовалось при дроблении. Когда делают муку, берут зерно и дробят, да, жернов там или перемолка, да, молотилка, и она молотит зерно, измельчает до вот этого порошка, да, чуть ли не до пыли. Так получается мука. Это очень яркое и живописное слово. И оно здесь переведено как скорбь. То есть в обстоятельствах, которые давят на вас со страшной силой, практически раздавливая, будьте терпеливы. Вот это и есть скорби, будьте терпеливы. Испытания, беды, скорби, они приходят к нам разными путями. Они могут быть результатом обстоятельств, которые мы вообще не можем контролировать, но которые испытывают нас и нас ставят в трудное положение. Они приходят не только через обстоятельства, но иногда и через искушения, а иногда и через гонения. Все это посылается для испытания народа Божьего и подпадает под общее понятие «скорбь». Я думаю, не нужно здесь тратить нам время на подробное описание этого. Вы сами знаете, что именно оказывает на вас сильное давление, на ваш дух, на ваш разум, на ваше сердце. Вы знаете вещи, которые склонны буквально, ну вот как липку или иву, сгибать вас чуть ли не до земли, плющить, повергать нас на землю. Скорбь может принимать самые разные формы, абсолютно разные. Друзья мои, тут нету какой-то определенной скорби. И апостол прекрасно знал об этом. На самом деле, ни один человек не знал об этом больше, чем сам апостол Павел. Посмотрите, во многих местах своих посланий он описывает страдания. Он терпит эти страдания, он проходит через них. Вряд ли кому-либо выпадало перенести больше, чем этому великому апостолу Божьему. Я не буду здесь доктринален, да? Мы тут и не должны мерить, а кто же больше пострадал? Но мы видим, что Павел — это не тот человек, который сидит в кабинете, в окружении книг, ведет возвышенную интеллектуальную жизнь и раз или два месяца встречается с друзьями и проводит хорошо время. Все было с точностью да наоборот. Он был странником-евангелистом. Он путешествовал по суше и морю. Он терпел и дрожь, и холод, и озноб, скорее всего, температуры, разные болезни, жару, терпел кораблекрушение, его клеветали, гнали, постоянная фальсификация, унижение. Вы можете прочесть об этом в его посланиях, особенно Коринфянам. Послание к Коринфянам. Давайте мы это сделаем, наверное, все-таки. Давайте познакомимся поближе, кто не знает, кто знает, еще лучше укрепиться в этом, да, вот в том, что происходило в жизни Павла. Он пишет в 11 главе. Он пишет: «Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного». Его 5 раз били палками по 39 ударов. 5 раз. Представьте себе, нам 2 удара хватит. Его били по 39 раз. 3 раза меня били, ну, вот бичевали. Потом дальше 3 раза били палками, однажды камнями побивали. 3 раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине морской. Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников. Понимаете, это постоянное давление, угроза, опасности от иноплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море и в опасностях между лже-братьями, в труде и изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. Кроме посторонних приключений, у меня ежедневно стечение людей, забота о всех церквях. Кто изнемогает, с кем бы я не изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся? Если должно мне хвалиться, то буду хвалиться немощью моею. Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословенный вовеки, знает, что я не лгу. Итак, мы видим перечисление его страданий. Да, он рассказывает. И дальше он, например, вспоминает 4 глава 2 Коринфянам. «Посему мы не унываем», он говорит. Или, например, он перечисляет: «Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены, низлагаемы, но не погибаем. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. Ибо мы живые непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей». Итак, мы видим постоянные скорби, гонения, опасности. Я думаю, Павла, можно, у него визитная карточка, это были его шрамы. Вот. Кто-то, знаете, путешественники собирают, покупают какие-то определенные, там, кто-то подарочные карточки покупает. Вот кто-то ездит в одну страну, да, в какой-то город и покупает то ли магнитик. У Павла можно было посмотреть его тело, вот смотрите, вот это били меня палками в том городе. А вот этот шрам на лице, меня поколотили на площади. А это вот мятина на затылке, это меня камнями побивали, но по милости Божьей живой. И так далее, и тому подобное. Сложно даже представить, как он выглядел, этот апостол Павел, после стольких избиений и побоев. Столько ужасных было обстановок его жизни. Смотрите, за порядком мысли это жизненно важно вот сейчас. Прежде всего, он здесь учит нас, как реагировать на скорби. У него мы реально можем поучиться. И он говорит, прежде всего, мы понимаем, сформируйте правильный взгляд на жизнь в этом мире. Это настоящая борьба. Это борьба, друзья мои. Возможно, вы скажете: да, я уже знаю, что это, да, что представляет христианская жизнь в этом мире. Но мы понимаем, что в этой борьбе мы очень легко можем снова увлечься и забыть об этом. Увлечься и забыть. И вот Павел, он напоминает нам и учит нас, чтобы мы сформировали правильный взгляд на жизнь в этом мире. Нам очень важно это помнить. Христианин – это никогда не тот человек, который ходит и восторгается. О, разве жизнь не прекрасна? Никогда. Он видит мир насквозь. Сия есть победа, победившая мир, вера наша. Этот мир – это то, что нужно победить. Потому что этот мир исполнен зла, друзья мои. Хорошо, двигаемся дальше. Павел показывает нам, что нам нужно сформировать правильный взгляд. У вас должен быть правильный весь ваш взгляд на вещи. Иными словами, вы должны иметь абсолютно верное понимание этого вопроса, вплоть до самого основания. Только тогда вы сможете перейти к рассуждению. Итак, как же мне реагировать на скорби? Разобравшись в картине этого мира, да, в том, что разобравшись именно, имея правильный взгляд на жизнь в этом мире, что мы не от этого мира, мир не наш друг, его система. Ну, давайте поставим вот такую и вот яркую точку в этом моменте, прочитав 1 Иоанна, снова 2 глава. «Не любите мира», стих 15, «ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви очей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божью пребывает вовек». Итак, давайте начнем с самого начала. Как же мне реагировать на скорби? Сначала поговорим в негативном смысле. Меня не должны колебать скорби. Я не должен сдаваться и падать под их тяжестью. Это негативный аспект, но он чрезвычайно важен, и его необходимо подчеркнуть. Если я позволяю скорбям и испытаниям меня сломить, то я потерпел поражение как христианин. Никогда не поддавайтесь скорбям. Никогда даже не позволяйте им поколебать вас. Мы никогда не должны роптать под их весом, унывать или жаловаться. Но если мы посмотрим искренне сами, да, так для себя, не говоря вслух, мы ведь именно это и склонны делать, не так ли? Унывать, роптать, жаловаться, сетовать. Ну как так, а? Ну что ж такое, почему со мной? Когда приходит испытание, все это обрушивается на нас. Мы начинаем говорить, ну почему это? Именно со мной, а? Ну почему? И истинно ли христианство вообще? А когда у тебя социальное Евангелие, это вообще трагедия. Когда у тебя нет укоренения в истинности Евангелия Божьего Слова, ну я имею в виду истинном Евангелии, тогда у тебя сразу вопрос, ну где Бог, когда Он так нужен? Мне же обещали, все должно быть хорошо, я же стал христианином, почему Он не работает в конце концов на меня? В этом трагедия, когда поэтому говорят кто-то, приди ко Христу, Он наладит все. А что, если Бог поведет человека своим путем для его славы, и так оно и будет? И от него отвернутся все еще больше, скажут, ты вообще сектант, тронулся умом, фанатик и так далее. Мы с тобой ничего общего не хотим иметь. Тут только что обещали, что все будет хорошо и даже лучше, даже с горкой благословения, а на самом деле все от тебя отвернулись. Здравый вопрос для человека, который не понимает Евангелия, будет следующий. Да зачем мне такой Бог нужен? Поэтому, друзья мои, нам важно проповедовать здравое Евангелие. Когда происходят трудности, если мы начинаем реагировать, как я и сказал выше, подобным образом, начинаем сетовать, задаваться вопросом, а чего это со мной происходит, как будто это что-то странное со мной приключилось, такого не должно быть, вы делаете прямо противоположное тому, к чему призывает апостол. К чему он нас призывает. Откуда вот такая реакция? Друзья мои, вне сомнений, это наша падшая человеческая природа. Она ропщет и жалуется. Это ее естественное положение и состояние. Человек думает, я-то считал, что когда стану христианином, со мной больше никогда ничего подобного не случится. Но вот это происходит со мной. В первые века многие люди говорили то же самое. И вы увидите, что эта проблема и сегодня разбирается, и мы видим в посланиях Нового Завета во многих говорится об этом. Но все это происходит, дорогие мои, от невежества. От незнания того, какого этот мир, и от незнания того факта, что мы спасены в надежде. Спасены в надежде. Мы ходим верою, а не видением. Вот все учение. Мы странники и пришельцы. И вот когда мы говорим, да, я странник и пришелец в этом мире, но приходит трудность и задаемся вопросом, а со мной это за что такое? Чем я это заслужил? Вспомни, где мы находимся. То же самое это звучит наподобие следующего. Что это с этим миром происходит? Чего это он? Такой хороший, а так плохо себя ведет. Это же нездраво. Это не соответствует реальности. Мир зол. Мир во власти дьявола. Мы об этом с вами тоже читали. 5 глава. Стих 18 и 19. Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. Мы знаем, что мы от Бога, и что весь мир лежит в объятиях дьявола, лежит во зле. Поэтому не удивляйтесь. Именно видите, как важно нам понимать, что с этим миром. Поставьте правильный диагноз этому миру. И не удивляйтесь, что что-то может странное, ужасное происходить в этом мире. Да, мы странники здесь. Это не наша родина, это не место, где я могу расслабиться, как в одном месте пилигрим, путешествие пилигрима Джона Буньяна. Закимарил, отдохнул так хорошо и расслабился. Что привело к, опять-таки, трудностям на пути. Мы странники, путники и путешественники. Дорога никогда не будет легкой. Периодически будут моменты, когда мы сможем отдохнуть, набраться сил, но мы всегда должны быть начеку. Почему? А потому что вся наша траектория пути, она проходит через лукавый мир, по пути к той славе, которую Бог приготовил своему народу. Поэтому, чем больше мы забетонируем в нашем сердце и разуме эту истину, тем тверже будет наш путь, да, он будет четче. Мы должны это осознавать, быть готовым ко всему. Нам нельзя быть самоуверенными и наивными, потому что самоуверенные, они идут напролом и погибают. Поэтому мы не должны роптать, не должны жаловаться и не должны считать, что это несправедливо. Я могу это подытожить следующим образом. Мы никогда не должны позволять скорби причинить нам хоть какой-либо духовный вред. А ведь скорбь часто причиняет людям огромный вред. Были те, кто оказался прекрасными христианами, пока все шло гладко. Но приходят трудности, и они духовно ломаются. И это, конечно же, вот когда мы падаем под силой давления скорбей, мы являемся плохим свидетельством. Мы не должны быть христианами ясной погоды. Пока светит солнышко, хорошая дорога, небо голубое, тогда я веселый, счастливый, здоровый христианин. Но как только трудности, ой-ой-ой, что же со мной происходит? Где я? Надо срочно где-то укрыться. Где же Бог, когда Он так нужен? Поэтому, если у нас будет такой взгляд, мы не будем годны ни для чего. Даже на естественном, человеческом уровне, дорогие мои, если мы будем только в ясную погоду христианами, в благословенной обстановке, имею в виду благословенной, как мы приняли, да? Благословенной, когда все хорошо. Это не христианство.

мы должны с вами поступать с точностью да наоборот. Итак, это был негативный смысл реакции на скорби. Нам важно не сдаваться под тяжестью скорбей. Мы, христиане, мы поставлены Богом, чтобы твердо стоять в скорбях, как Сидрах, Месах и Авденаго. Даже перед лицом печи. Следующий момент. Положительный ответ. В скорби будьте терпеливы. Вот слово здесь указано «терпеливы». Оно слишком слабое, слишком негативное. Слово, которое здесь использует апостол, это «хупомоне». Так что, друзья мои, есть нечто гораздо более активное. Слово «хупомоне» в себе несет идею стойкого перенесения, мужественного выстаивания. Терпеливая стойкость – это намного более сильное понятие, обладающее активным, победоносным качеством. Вот именно так ты, мой дорогой друг, и я, мы должны реагировать на скорби, которые неизбежно придут. Вы слышите? Они придут неизбежно. Никуда мы от этого не денемся. Я не хочу сеять панику и печаль в ваше сердце. Но мы должны научиться, мы должны вооружиться. Рано или поздно, если вы уже не находитесь в своего рода скорбях, они придут. И мы должны с вами реагировать именно так, как говорит Писание. В скорби будьте терпеливы. И сразу же, если вы зададите вопрос здравый, ну как этого достичь? Вы правильно делаете. Ну как мне этого достичь? Это очень здраво. Это говорит о том, что вы внимательно слушаете, вы пытаетесь это применить в жизни. Потому что действительно, вы наверняка уже слышали, вы читали Писание, вы это видели. В скорби будьте терпеливы. Да, понятно, надо быть терпеливым, но как? Но как, главный вопрос-то? Как нам проявлять эту терпеливую стойкость и быть твердыми в скорбях? Давайте мы об этом поговорим уже в новом часе. Да, я вас немножко потомлю, поразмышляйте. И для нас прозвучит песня «Манит сердце мечтою» для вашего утешения. И потом мы продолжим дальше наше размышление уже в новом часе, дорогие.

0: Радио «Новая жизнь». Вечная жизнь во Христе.
1: Итак, дорогие мои, в новом часе мы продолжаем дальше исследовать послание к римлянам, 12 глава, стих 12. Он говорит нам следующее. «Утешайтесь надеждою, в скорби будьте хупомоны, терпеливы, в молитве постоянны». Итак, мы остановились на том, как нам проявлять эту терпеливую стойкость и быть твердыми в скорбях. Практически это работает так. Первое. Не удивляйтесь скорбям. Я думаю, именно это внезапно ломает большинство людей, о чем я и говорю. Они просто никогда не ожидали, что это произойдет. У нас очень часто происходит следующее. У нас есть ложное представление о спасении. Эдакий романтический, совершенно нереалистичный взгляд. Откуда мы берем это? Ну, это точно не из Библии. Это не из Библии, где-то извне. Он неверен. Может быть, это взято с трибун какого-либо психологического учения, которое маскируется под христианскую терминологию, но это ложь. Библия всегда абсолютно реалистична, и поэтому вы не должны удивляться. Более того, мы можем зайти так далеко и сказать, вы не должны ожидать ничего иного в этом мире, в принципе. Дорогие, я думаю, вам даже сложно это слышать, не так ли? Но вы не должны ожидать ничего иного в этом мире. Вы не должны ждать от него ничего лучшего. Если вы радуетесь в надежде, это значит, что у вас правильный взгляд на этот мир. И вы знаете, что это долина слез, это лукавый мир. И формируя вот эти вопросы таким образом, это своего рода уже для нас проверка. Если вам не нравится этот акцент, то это потому, что вы не понимаете сути христианства. Мы не понимаем сути христианства. Да-да, это настоящее духовное сражение. Это одна из лучших проверок того, являемся ли мы христианами на самом деле. Тот взгляд, который мы имеем на этот настоящий мир. Мы не должны быть удивляемы тем фактом, что я сейчас говорю, того, что в этом мире полно скорбей. Почему? Потому что Библия нас этому учит абсолютно везде. Сам наш Господь сказал прямо перед уходом с этого мира. В мире будете иметь скорбь. Сам Бог, воплотившийся, наш Господь, это говорит, что будем иметь скорбь в этом мире. Каково было бы сегодня проповедовать Евангелие вот с таким призывом? А ведь именно так сформулировал это наш Господь. В мире будете иметь скорбь. Вот она, самая славная форма благовестия. Однажды Мартин Ллойд-Джонс делится, когда он был молодым человеком, и он слушал проповедников, ему никогда не нравились те проповедники-евангелисты, которые казались наигранно веселыми и жизнерадостными, призывая «приди к Иисусу, это так чудесно». Потому что он знал, что это неправда. Человек, который всегда привлекал, да, людей, и он, это здраво, чтобы мы также это понимали. Кто говорит правду о жизни, правду о человеке, кто говорит истину Писания. Нам важно снова утверждаться в Писании. В мире будете иметь скорбь. Писание четко нам это говорит. Поэтому нам не нужно обольщаться и ожидать. Ну, скажите нам что-нибудь, пообещайте нам что-то хорошее. Давайте просто будем обманываться. Или будем надеяться, что все будет хорошо. Бог нам говорит совсем другое. В мире будете иметь скорбь. Что ж, прекрасно. Тогда не удивляйтесь, когда вы ее получаете. Так что, друзья мои, предупрежден, значит вооружен. Тогда вас никогда не застанут врасплох скорби. Если вы ожидаете многого от этого мира, вы обречены на разочарование. Если вы не ждете от него ничего, то не будете разочарованы. Когда вы ничего не получаете, что вас может разочаровать? Вы и не ожидали. Или когда столкнетесь со злом. Это естественно. Реакция мира. Старый Джон Буньян писал, кто пал на землю, падения не боится. Послушайте, как то же самое говорит апостол Петр в первом послании Петра, 4 глава, стих 12. возлюбленные, огненного испытания, вам посылаемого, не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Не чуждайтесь. Видите, не чуждайтесь. То есть не думайте, что это дико или странно. Если вы понимаете христианское Евангелие, христианскую весть, Петр нам это говорит, то когда вы проходите испытание, вы не подумаете, будто происходит что-то странное и неожиданное. Вы будете готовы к этому. Вы будете этого ожидать. О, естественная реакция пошла. Это естественно, дорогие мои. Вот в этом-то всегда и главный аргумент Нового Завета. Мы слушаем песню «Небо».

0: ТОС – основа твоей жизни.
1: Радио «Новая жизнь».
2: Итак, дорогие друзья, мы с вами продолжаем дальше. Еще раз я хотел бы напомнить для вас текст, который нам написал апостол Петр. Апостол, который написал два послания, первое и второе Петра. И в продолжении мы видим, он пишет: «Возлюбленные, огненного испытания, вам посылаемого не чуждайтесь». Смотрите, интересно, что Петр говорит нам: не думайте, что это что-то странное. Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Откройте 1 Петра 4:12, выделите, посмотрите на это, и вы поймете, что мы должны к этому быть готовы. Но это еще не все, что я хотел бы вам рассказать сегодня. Теперь давайте продолжим дальше. Следующий момент. Когда мы говорим о позитивном вообще взгляде на страдания, мы посмотрим, давайте, еще на один момент. Это книга Откровения. Это последняя книга Библии, и она практически целиком посвящена именно этому. Посмотрите на нее. Восстают звери, идут гонения, испытания. Народ Божий почти стерт с лица земли. Едва ли кто-то вообще остался. Все это из Писаний, когда идут гонения и так далее. Кровь льется святых. Конечно же, есть вот эта идея иногда, что христианство из века в век становится все больше и больше и больше. И в конце концов заполнит весь мир путем какого-то эволюционного процесса. Друзья мои, это не так, это неправда. Это полное отрицание всего новозаветного учения. Прочитайте книгу Откровения. И там вы увидите правду и будете готовы к ней. Более того, обратите внимание на аргумент в 12 главе послания к евреям. Там выражена та же самая мысль, и очень даже так резко, я бы сказал. Логика там такова. Вы должны не просто удивляться, если как христиане сталкиваетесь со скорбями и испытаниями. Вам на самом деле следовало бы удивляться, если бы их у вас не было. Вы должны были бы серьезно беспокоиться. Если у вас идет все гладко, если абсолютно все вас хвалят, если вы вообще никогда не подвергаетесь никаким гонениям, непринятию и так далее, отвержению, тогда самое время всерьез задуматься, а что я делаю не так, или вообще, христианин ли я вообще или нет? Автор евреям пишет: «Ибо если остаетесь без наказания или испытания, то вы незаконные дети, а не сыны. Слуга не больше своего господина». Помните, как Павел пишет Тимофею? Во втором послании к Тимофею 3:12 Павел пишет: «Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы». Будут гонимы. Если вы добились расположения абсолютно всех людей, вы в опасном положении. Друзья мои, это естественно. Когда вы понимаете, что вы проповедуете Евангелие, которое задевает этот мир, обличает людей во грехе, это естественно, что вас будут отвергать. Вы будете неприятны. Вы будете отвергаемы и нелюбимы. Потому что вы будете обличать во грехе. Почему нашего Господа Иисуса так не любили? Потому что Он вскрывал их грех, фарисеев, евреев того времени. Их лицемерие. Они просто кипели, они скрежетали зубами, как так ненавидели Иисуса. Так что, друзья мои, мы должны понимать, следуя за Господом, реакция мира будет соответствующей. И я не могу, честно говоря, представить себе ничего более ужасного, чем быть популярным в такое время, как наше, глядя на христианскую церковь, как на институт в целом. Я думаю, это один из самых таких тревожных сигналов, потому что Писание говорит: все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Итак, вот первая часть. Мы сказали: не удивляйтесь. Но это еще не все. То есть, вы посмотрите, Писание многократно говорит: будут гонения, вас будут гнать, отвергать. Не обязательно вас будут сжигать на кострах, но будут разного рода отвержения, насмешки. Все это включайте сюда. С вами не захотят общаться, от вас будут сторониться. Можно сказать, как вот Писание говорит там, отвращайтесь зла, да, или как мы сказали, как шарахайтесь, чтобы вас отбрасывало от этого зла, так и люди от вас будут шарахаться, чтобы обходить вас стороной, чтобы не слышать от вас Евангелие, весть о спасении и так далее, чтобы не испытывать вот это осуждающее слово, да, это действие Евангелия за их грехи, чтобы не испытывать это чувство вины. Люди от этого убегают. Поэтому не удивляйтесь. Все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Второй момент. Осознайте, что происходящее с вами – это ровно то же самое, что происходило с вашим благословенным, любящим Господом, Учителем и Спасителем. Вот как мир обошелся с ним. Он был мужем скорбей, изведавшим болезни. Взгляните на жизнь нашего Иисуса, на его испытания, на его скорби. Это путь, которым шел Бог-Сын, шел Учитель, безгрешный Агнец Божий. Так неужели слуга не должен идти этим же путем? Он предупреждал нас: если меня гнали, будут гнать и вас. Давайте, друзья мои, примем это к сердцу и сделаем здравый вывод. Стойко переносить эти вещи. Значит, действительно идти по его стопам. Это на самом деле величайшая привилегия. И я понимаю, что эта тема должна как можно чаще прокручиваться в нашем разуме и сердце. Мы должны все как можно чаще напоминать себе об этом. Потому что всегда есть соблазн быть удобным для всех. Всегда есть соблазн стать не богоугодником, а человекоугодником. Всегда это легче. Тебя любят, принимают, с тобой дружат, ты интересный, так здорово, все прекрасно. Просто не говори о грехе, о Евангелии, о Христе. Не говори о Божьем суде, об аде. Говори просто о чем-то приятном. Или, например, о том, что их всех любят и будут благословлять. Послушайте, как Петр снова говорит об этом в первом послании Петра, 2 глава. «Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым. Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не было лжи в устах Его. Будучи злословием, Он не злословил взаимно. Страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному». Какая это честь! Помните, как автор послания к евреям пишет о той же великой, вот в этой главе 12, «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей». И когда он говорит про этих свидетелей, в 11 главе мы их видим. Он говорит о героях веры ветхозаветных времен. Посмотрите на их дни. Посмотрите на их страдания, на то, как их не понимали. Часто они стояли в полном одиночестве, когда их все отвергали, когда весь мир был против них. Посмотрите на Моисея, на Авраама, на Ноя. Вот я рекомендую, друзья, возьмите обычную картину Писания, да, которую вы знаете, и попробуйте представить то, о чем, что испытывал, например, Ной, когда он строил так долго, десятилетиями, этот ковчег, когда люди все смотрели, и дождя не было в то время. Вся земля была орошаема росой, да? И он строит ковчег, и все смотрят на него, что он испытывает, когда все над ним смеются, для чего он это делает, столько времени своей жизни тратит, а вдруг не сработает. Какое безумие. Никто его не поддерживает. Он один, как будто бы рехнулся. Он стоит в одиночку. Посмотрите на Лота, который живет в Содоме и Гоморре. И вот, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем в себя всякое бремя и запинающий нас грех и с терпением, то есть с терпеливой стойкостью будем проходить предлежащее нам поприще. И там очень важный момент написан. Взирая, направляя свой взор и фиксируя на начальнике и совершителе веры Иисусе. Помыслите о претерпевшем такое над собой надругательство или поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха». Итак, друзья мои, Дух Святой, Господь наш, призывает к этому нас. Какая это привилегия? Мы принадлежим к тому же обществу святых, мучеников, апостолов, пророков и прежде всего самого нашего благословенного Господа. Вот как нужно нам встречаться со скорбями в нашей жизни. Итак, что я особенно сейчас хочу подчеркнуть? Вот на фоне этих размышлений, пожалуйста, обратите внимание на то, как на каждом шагу мы применяем богословие. Это не просто эмоции. Это практическое применение той великой доктрины, которая была изложена в предыдущих главах. Но кроме того, что значит «будьте терпеливы в скорби»? Это значит «позвольте скорби научить вас тому, чему, вероятно, ничто другое никогда не сможет вас научить». «Позвольте скорби научить вас тому, чему ничто другое никогда не сможет вас научить». Все мы в той или иной степени неразумны, как дети. Всем нам нужно многому научиться, это точно, друзья мои, даже не сомневайтесь в этом. В каждом из нас, даже в христианах, есть глупость, есть спесь, есть несдержанность, чрезмерная эмоциональность и так далее, ну, разные аспекты, да. Существует процесс, через который мы должны пройти. Самоуверенности у нас хватает. Мы думаем, что мы уже достаточно прошли, и невежества у нас хватает. Но нам нужно пройти через этот процесс, чтобы избавиться от этих проблем. Будьте терпеливы, пока идет этот процесс. Вот что нам говорит апостол Павел. Пока вас перемалывают в муку с зерна, будьте терпеливы. Таково учение всего Нового Завета. Нам нужно учиться. Поэтому будьте терпеливы. Итак, а теперь, вот подходя к завершению нашего эфира, давайте обсудим следующее. Что значит, или по-другому скажем так, когда мы проходим скорби, чему скорби могут нас научить? Что вообще мы можем с этого взять? Попробуем представить. Вот человек, христианин, оказался в скорбях. Какая-то скорбь, которая, как мы перевели вот это слово, скорбь давит его, раздавливает его. И вот он находится в скорби. Чему она его может научить? Вот есть ли что-то, что научило бы нас, а нас самих, больше вообще, чем беды и скорби? Вот представьте себе картину, когда все идет хорошо. Разве мы о чем-то задумываемся подобным? Мы не задумываемся. Мы принимаем все как должное и считаем, что с нами все в порядке. Но стоит прийти скорби, и вы смиряетесь. Вы обнаруживаете свои слабости, вы обнаруживаете свою гордость, свое эгоистичное искание своего, свой бунтарский дух, вы все это сразу обнаруживаете. Вы могли даже не подозревать, что все это было внутри вас. Вы могли думать, что ваша вера почти совершенна. Но приходят испытания, и вы ловите себя на обиде на Бога, брата, сестру, церковь и на весь мир в целом, родителей. И тут вы обнаруживаете себя. Какой вы слабый христианин на самом деле. А вы думали, вы гигант. Представляли, что вы, наверное, как Давид. Поймите, благополучные времена не проявляют этого, а испытания проявляют. И вот так вы узнаете много нового о себе. Пусть скорби послужат вам на пользу, говорит апостол. Пусть они вас научат. Итак, что делать для нас скорби? Так первое, это они учат нас правде о самих себе. И эта правда, вот мы видим, она нелестная, правда? Мы видим свою слабость, какие мы немощные. Но это еще не все. Скорби также учат нас правде о других. Когда приходит скорбь, она учит вас, чего ожидать от людей. И даст правильный взгляд на них. Ничто так не проявляет сущность человека, как трудные обстоятельства. Вещи часто оказываются не такими, какими кажутся. И ты обнаруживаешь, как все зыбко, как все нестабильно. Ты себе нафантазировал в своей голове, что все идеально, а тут ты обнаруживаешь после этой встряски или во время этого торнадо скорбей, что люди оказываются не такие, какими казались. Но вы в это время обретаете опыт. Опыт, дорогие мои, это прекрасный учитель. Скорбь также учит, во-первых, правде нас самих, она учит нас правде о других людях, и также она учит еще кое-что очень важному. Вот представьте человека в скорби. Он проходит через боль. А теперь он встречается с другим человеком, который проходит через ту же самую боль. Что происходит? Ты учишься состраданию. Кто сострадательнее всего относится к больным? Тот, кто сам болен или болел, да? Человек, который никогда не болел, он часто черствый к чужим болезням. Но стоит ему пережить болезнь или операцию, или еще какой-то кризис, в нем сразу появляется совершенно новая нота сочувствия и понимания. Он уже знает. Раньше вообще понятия не имел. Он с удовольствием мог ему отчехвостить этого человека и сказать: «Слушай, терпи, жди, Бог сказал вот так, делай». Но тут ты понимаешь, проходя через все это очень тяжело. Это действительно тебя раздавливает. И трагично, что нам требуется скорби, чтобы усвоить эти уроки. Но таковы мы с вами. Таков грех. Мы спасены, но еще не совершенны. Нас еще много ветхой природы, от которой нужно избавиться. И вот скорбь – замечательное лекарство для этого. Она учит нас носить бремена друг друга и находить слова поддержки для тех, кто проходит через подобные испытания. И вот эффект всего этого – великий воспитательный процесс. Потому что Господь говорит: «Ибо Господь, кого любит, того наказывает». Иногда Он сам посылает испытания, иногда позволяет дьяволу делать что-то с нами, как Он позволил дьяволу поступить с Евой, помните? Но вспомните следующее, что последние дни Евы были благословения прежних. Ев многому научился через это. Но легко ли ему было? Он так жаждал смерти. Он мучился. Так что если мы мудры и позволяем скорби сформировать нас, если мы терпеливы под этим лечением, мы обнаружим, что мы выйдем из него преображенными. И мы переживем то же, что и автор 118-го псалма. Послушайте, что он написал. «Благо сотворил ты рабу твоему, Господи, по слову твоему. Научи меня твоему благонравию и ведению, ибо заповедям твоим я верю. Прежде страдания моего я заблуждался, а ныне слово Твое храню. Благо мне, что я пострадал, дабы научиться Твоим уставам. Благо мне, что я пострадал. До моего страдания заблуждался, а ныне слово Твое храню. Я осознаю, что мне благо было, что я пострадал». Вот оно, свидетельство народа Божьего на протяжении веков. Ничто не принесло им больше пользы, чем их испытания. Удивительно, но сколько мы знаем разных историй, когда христиане оказывались в ужасающих обстоятельствах. Но тем не менее, чудо. Они в этих обстоятельствах, которых ты скажешь, ну это просто невозможно вынести, они благодарили Бога за перенесенные страдания. Чего стоят только истории христиан, которые оказались в концентрационных лагерях фашистской Германии. Они благодарили Бога за перенесенные страдания. Например, одна из христианок – это Кори Тен Бум, ее история. Друзья мои, эти страдания чему-то учат нас. Именно через многие страдания, через этот метод – многие христиане были приведены к пониманию реальной природы христианской жизни и к познанию Бога. 12 глава послания к евреям нам четко и ясно говорит: «Всякое наказание в настоящее время нам кажется не радостью, а печалью, но после наученным через него доставляет мирный плод праведности». Да, что важно заметить, это больно в данный момент. Но как же хорошо после этого. Это подобно тренировке в спортзале, когда тренер выжимает из вас все силы. Все болит, ты уже хочешь бросить и сдаться. Давайте уже все, закончим на этом. Мне тяжело, уже не могу дышать, давление. И просто сил нету. Но потом, переборов это все усилие, да, сопротивление, ты делаешь еще большую нагрузку, ты воспринимаешь, еще терпишь это, да, перебарываешь. Потом ты обнаруживаешь, что ты стал сильнее, чем когда-либо. Вот почему Иаков может сказать: «С великою радостью принимаете, братья мои, когда впадаете в различные испытания». Почему? Почему? Потому что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие. И Петр присоединяется к этому. Петр в первом послании напоминает им о великой надежде воскресения. «О сём радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных испытаний, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, по хвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа». Итак, вот она, красота учения Божьего Слова, которая учит нас, вооружает нас, подготавливает и направляет наше сердце к горнему, дорогие мои. Давайте мы послушаем еще одну композицию, даже две, а потом мы перейдем уже к завершению. Будем подводить итог нашим сегодняшним размышлениям. Хочу сейчас утешить вас песней «За Иисуса держись». Слушаем.

0: Радио «Новая жизнь». Настоящая жизнь.
1: Теперь время подходит к завершению, наши друзья мои, также и эфир, и наши размышления мы сейчас подведем к общему итогу. Итак, что мы видим? Испытания, скорби, непринятие, отвержение, помимо всего прочего. Это именно то, что заставляет нас больше думать о небесах и о той славе, которая нас ожидает. Ввиду того, что мы несовершенны, наша неискупленная плоть с нами, происходит следующее. Когда все идет гладко, нет никаких проблем, нам начинает казаться, что этого мира вполне достаточно. Вот, Господи, вот так было бы и хорошо. Хорошо нам здесь быть. И некоторые даже учат, будто все спасение мы получаем уже в этой жизни. Дорогие, точно знаете, Писание этого не говорит. Мы получаем лишь задаток. Мы наследники. Со Христом мы сонаследники. Но многие думают, будто получили все здесь. И никогда не размышляют о будущем мире. И это проникло даже в проповеди. Все стало слишком субъективным и обращенным внутрь. Но посмотрите на Новый Завет. О чем он говорит? Он постоянно говорит о грядущем. И ничто не обращает наш взор к небу так эффективно, как скорбь. Когда мир показывает свои зубы, вы, наконец, видите его истинное лицо. Это заставляет вас смотреть ввысь. Выше этого мира, ты понимаешь, нет, здесь сердце не найдет покоя, здесь не будет истинной жизни. Нет, этот мир в проклятии, он находится во зле, в объятиях дьявола. Кто-то перевел, как мир находится у дьявола на коленках. Знаете, когда детей держат на коленках, так и вот, дитя дьявола, да, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, это все царствует в этом мире. И мы точно должны знать, мир обречен. Но когда приходят скорби, что-то происходит с нашим сердцем. И Писание говорит, оно в скорбях формируется наш характер. Мы преображаемся, мы учимся видеть себя, и мы видим себя по-другому. Мы видим свою нужду во Христе, мы видим других людей также. И мы понимаем, что это не наша Родина. И много чего происходит. Мы учимся также сочувствию и так далее. Павел во втором послании к Коринфянам 4:17-18 пишет: «Ибо кратковременное, легкое страдание ваше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. Поэтому будьте терпеливы в скорби». Она принесет вам огромную пользу, и вы даже в свое время будете благодарить Бога за нее. Вы скажете: «Кого Господь любит, того наказывает, и Он явно меня любит». Вы будете благодарить Его за все, чему Он научил вас через этот период испытаний. Сначала кажется это ужас. Невозможно. Но посмотрите на пример наших братьев и сестер, на тех свидетелей, на тех, кто прошел скорби, современников ваших братьев и сестер. Вы будете благодарить Его за все, чему Он научил вас через этот период испытаний. Все это... А теперь самое время, вот особенно люблю напоминать, да, многие слышат Римлянам 8:28 и радуются этому именно тогда, когда хорошо. Все во благо мне. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Друзья мои, все включает сюда и ваши скорби. То есть, притом я знаю, что помимо благословений, встреч, всех обстоятельств и скорби, мне содействует ко благу. Все значит все без исключения. Все содействует ко благу. Все работает нам во благо. Пережили ли вы это? Знаете ли вы это? И это нас подводит к последнему наставлению в этом стихе. Мы читаем Римлянам, снова возвращаемся, 12 глава, стих 12 написано: «Утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны». Это то, что опять же подчеркивается на протяжении всего Нового Завета. Поразительно, как часто поднимается именно этот вопрос. Помните, наш Господь сказал, что должно всегда молиться и не унывать. Помните, как апостол в конце, это Павел был, в конце послания к Ефесянам, описав все доспехи Божьи, завершает так: «Всякою молитвою, прошением молитесь во всякое время Духом». И старайтесь о всем самом со всяким постоянством и молением о всех святых. Друзья, вот это универсальная нота. Непрестанно молитесь. 1 Фессалоникийцам 5:17 говорит то же самое. Никогда не прекращайте молиться. И вот сейчас я хочу еще раз показать вам эту неизбежную связь. Смотрите внимательно. Возьмите, может, даже карандаш в руки, если вы можете отмечать в Библии. Посмотрите. Утешайтесь надеждою. Надежда. Потом идет скорбь. Потом молитва. Цепочка такая, да? Теперь мы смотрим на 8 главу послания к римлянам. Это не случайный порядок. Вот вы должны это понять, чему я веду, что это не случайный порядок. Надежда, скорбь, молитва. 8 глава римлянам написано, что мы спасены в надежде. Это стих 24. Но если мы надеемся на то, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. С терпением ожидаем этого. Надежда, терпение и далее. Также и Дух, стих 26, подкрепляет нас в немощах наших. Ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно. Видите, эти вещи всегда идут вместе. Это прекрасный способ проверить себя. Всегда ли они идут вместе в нашем личном опыте? В твоем личном опыте. Вот есть истина, а теперь возьми этот уровень и приложи к своей стене духовной. Совпадает ли твоя горизонтальная, твоя вертикальная ось с этим оригиналом Божьей истины? Почему мы должны молиться непрестанно? Почему должны быть постоянны в молитве? Ответ нашего Господа мы находим в Евангелии от Луки, 18 глава, 1 стих. Он предельно ясен. Молитва – это единственная альтернатива унынию и изнеможению. Если вы хотите избежать падения, продолжайте молиться. Друзья мои, продолжайте молиться. Это единственный способ удержаться на ногах в таком мире, как наш. Именно потому, что этот мир таков, как он есть. И кто им правит? Дьявол. Поэтому, дорогие мои, зная все это, пребывайте в молитву. Вы пребывайте в молитве. Еще раз прочитаю первый стих 18 главы. «Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать». Молиться и не унывать. Мы должны молиться. А теперь позвольте я задам вам в завершении практический вопрос. Осознаем ли мы свою потребность в молитве до такой степени? Молимся ли мы непрестанно? Постоянно ли мы в молитве? Если нет, то почему? Понимаю ли я вообще нужду? Есть ли в моем сердце вот эта великая жажда общения с моим Богом? Излияние моего сердца перед Ним? Почему я не молюсь? Если не молюсь, какова причина? Из-за лени? Или потому что мы духовно мертвы и не ощущаем битвы? Или из-за духовного невежества, или из-за ложного взгляда на христианскую жизнь.

глупости, либо по глупой самоуверенности, думая, что справимся сами. Что же значит быть постоянными в молитве? Прежде всего, я скажу, чем вот это не является. Чем это не является? Друзья мои, молитва – это не психологический трюк. Нет ничего более недуховного и небиблейского, чем использование молитвы как простого метода психологической саморегуляции, то есть позитивного мышления. Это разговор человека с самим собой, а не молитва. Молитва – это разговор с Богом. Это не вычитывание правил из чувства долга или перебирание чёта, когда люди думают, что будут услышаны за свое многословие. Это механический подход прямо противоположной истине. Молитва подлинно духовна. Молитва – это приближение к престолу благодати. Молитва – это вхождение в присутствие Божье, личное общение с Богом, приближение к Нему. Вот о чем говорит апостол. Хорошо, а зачем это необходимо? Зачем мне нужно приходить в присутствие Божье? Зачем мне нужно приближаться к престолу благодати? Когда вы обращаетесь к Богу в молитве, именно там вы получаете огромное утешение от знания того, что Он здесь, и вы не одни. Дети поступают так же. Когда ребенок идет с родителем в темном месте и пугается, он прижимается к родителю, не так ли? А лучше всего он любит, когда отец берет ребенка на руки. Так еще ему приятнее. И это дает ему удивительное ощущение безопасности. Итак, мы все дети. Молитва дает вам знать, что Господь рядом. Разговаривайте с Ним. Убеждайтесь, что Он рядом. Во время испытаний так важно иметь кого-то, с кем можно поговорить. И это наш Господь. Вы сознаете свои трудности снаружи, трудности внутри, сознаете свою слабость, поэтому говорите с Ним и просите Его быть с вами и избавить вас. Как один из авторов гимна написал: «О Агнец Божий, держи у меня у своего пронзенного бока. Только там я могу пребывать в мире и безопасности». Друзья мои, это сущая правда. Это истина. Только там, у груди Христа, мы можем успокоиться. Молитва – это приход к Нему и получение силы от Него. Вы должны просить об этом. Иаков говорит: «Не имеете, потому что не просите». Так что, друзья мои, просите у Бога, общайтесь с Ним. Запомните, благодать – это не товар в автомате. Знаете, когда бросаешь монетку и получаешь свой товар. Нет, это личные отношения. Вы приходите к Даятелю снова и снова. Апостол говорит: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Еще один текст говорит: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении, с благодарением открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, ваши сердца соблюдет, и помышления ваши во Христе Иисусе». Вот в чем суть молитвы. Это не механический список прошений, это интимное, личное общение с тем, в ком обитает всякая полнота. Вот оно. Как написал Исаак Ньютон: «Из неисчерпаемого источника наша душа пьет свежую силу, в то время как полагающиеся на собственную крепость изнемогают и падают». Мои дорогие друзья, всякий уверовавший во Христа, мы спасены. Мы больше не принадлежим этому миру, но мы все еще в нем. Мы странники и пришельцы. Мы путешествуем через враждебную территорию. Друзья мои, это не Родина. Как же нам тогда пройти эту враждебную территорию, пока мы не войдем в дом родной? «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, — сказал нам Иисус, — я победил мир». И поскольку Он победил его, этот мир, Он даст нам и силу победить. В нем мы более чем победители. Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Но все сие, как мы преодолеваем? Силою возлюбившего нас. Поэтому, дорогие мои, проходя скорби, проходя этот жизненный путь, как странники и пилигримы, держите связь с Господом. Будьте постоянны в молитве. Общайтесь с Ним. И Он будет говорить с вами. Вы испытаете Его присутствие и силу и сможете вместе с апостолом сказать от всего сердца: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе». Аминь. Да будет вся слава этому великому Богу, и да торжествует Церковь в Его.

0: Радио «Новая жизнь». Радио, вдохновленное Богом.
1: Послание Иакова, глава 1. Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, 12 коленам, находящимся в рассеянии, радоваться. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Но да просит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Да хвалится брат униженный высотою своею, а богатый — унижением своим, потому что он придет, как цвет на траве. Восходит солнце, настает зной, и зноем иссушает траву. Цвет ее опадает, исчезает красота вида ее, так увядает и богатый в путях своих. Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. В искушении никто не говори: «Бог меня искушает», потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные. Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Святов, у Которого нет изменения и ни тени перемены. Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий. Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев. Ибо гнев человека не творит правды Божией. Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии. Если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие. Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира.
2: Евангелие на радио «Новая жизнь».

Джон Флавелл. Приложение к нам Христа и служение Святого Духа. Приложение к нам Христа включает не только наше оправдание, но и все дела Духа, известные нам из Писания как возрождение, призвание, освящение и обращение. Возрождение подразумевает сверхъестественные новые качества, передаваемые Духом душе и лежащие в основе всех святых действий. Призвание подразумевает движение души, когда во время евангельского зова над ней производит спасительные действия Дух. Освящение означает святое посвящение сердца и жизни Богу. Наше тело становится храмом живого Бога, отделяясь от всех нечестивых и грешных дел ради служения Господу и поступая в Его полное распоряжение. Обращение означает огромную перемену, которую Дух производит в душе, поворачивая ее нежной, но неотделимой силой от власти греха и сатаны к Богу во Христе. Итак, приложение Христа к нашим душам включает в себя все перечисленное. Ибо если однажды действие Христовой смерти и воскресения прилагается к сердцу человека, то он обращается от греха к Богу и становится новым творением, живущим по новым правилам и руководствующимся новыми принципами. Об этом апостол говорит фессалоникийцам, объясняя результат работы Духа над ними. «Наше благовествование у вас было не только в Слове, но и в силе и во Святом Духе», то есть произошло действенное приложение к ним Христа. «И вы сделались подражателями нам и Богу». Имело место действенное призвание. «Вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному», произошло обращение. «Так что вы стали образцом для всех верующих». Речь идет об освящении и посвящении жизни Богу. 1 Фессалоникийцам 1:5-9. Таким образом, и возрождение, и призвание, и освящение, и обращение включаются в действенное приложение.

За то, что дни уходят, что труд твой некому свершать. Прости, что мало кто находит пути, как грешников спасать.

Нам важно знать, что значит «Бог обеспечивает». В Библии свыше 170 раз говорится о путях, которыми Бог обеспечивает нас. В послании к филиппийцам, 4 главе 19 стихе сказано: «И мой Бог по своему богатству щедро восполнит все наши нужды через Христа Иисуса». Перевод Российского библейского общества. В то время как ищущие процветания на основании этого стиха надеются на чудесное появление денег или имущества, нам следует более внимательно рассмотреть, чем Бог желает обеспечить нас на самом деле. Как и любой хороший родитель, Бог никогда не даст нам то, что может навредить нам. Его намерение состоит в том, чтобы помочь нам развивать христоподобный характер и чтобы мы становились солью и светом для мира. Матфея 5:13-14. Он не желает, чтобы мы рассматривали его как небесный источник обычного материального имущества. Приобретение вещей не является основной целью этой жизни. Луки 12:15. Господь различает наши потребности и наши желания, потому что знает, что наше сердце там, где наше сокровище. Матфея 6:21. Он желает, чтобы мы знали, что этот мир не является нашим домом и что нам отчасти просто необходимо переносить свое внимание на вечную жизнь, все еще живя в этой. Бог интересуется каждой частью нашего существа – духом, душой и телом. Поскольку грани его характера бесконечны, пути, которыми он обеспечивает нас, находятся за пределами того, что мы можем просить или представить. Ефесянам 3:20. Мы можем верить, что в своей доброте, водительстве и пастырстве Он сделает для нас гораздо больше, чем мы могли бы достичь сами. Бог дает нам возможность развивать близкие, живые и основанные на послушании отношения с Ним, чтобы мы могли привести себя и других людей к качеству жизни, описанному в Псалме 22. Те, чьим пастырем является Господь, воистину могут сказать: «Я ни в чем не буду нуждаться». 22 Псалом, 1 стих. В Господней молитве Иисус учит своих учеников просить об обеспечении. И наша зависимость от Бога утверждается каждый раз, когда мы молимся: «Хлеб наш насущный, дай нам сегодня». Матфея 6 глава, 11 стих. Далее, в Матфея 6 главе с 25 по 34 стих, Иисус говорит своим ученикам не беспокоиться о еде или одежде. Отец знает наши потребности. Он желает заключить с нами отношения завета, и это включает доверие Ему в удовлетворении наших ежедневных потребностей и стремление прежде к Его царству и праведности. Матфея 6 глава 33 стих. В 83-м псалме 12-м стихе говорится: «Тех, чей путь непорочен, он не оставит без награды». В этом стихе содержится напоминание о том, что мы играем определенную роль в реализации Божьего обеспечения в нашей жизни. Наш путь должен быть непорочен. Текст Иакова в 4 главе 3 стихе является ответом на наши вопросы о том, почему молитвы иногда остаются без ответа. «А даже если просите, то не получите, потому что не о том просите. Вы хотите лишь удовлетворения своих страстей». Господь видит сердце, и мотивы наших молитв важны для Него. Многие отрывки о Божьем обеспечении относятся к нашей потребности в еде и одежде, а также ежедневным физическим потребностям. Другие относятся к потребностям нашей души и духа, нашего внутреннего человека. Он дает нам мир, Иоанна 14:27, опору, 2 Коринфянам 1:4, и дух силы, любви и здравомыслия,
2 Тимофею 1:7. Фактически, Он одарил нас в единении нашем с Христом полнотой духовных даров в небесных мирах. Ефесянам 1:3. В каком бы физическом состоянии мы ни находились, мы можем довольствоваться Господом. Филиппийцам 4:12. Такие тексты, как Галатам 1:15 и Иеремия 1:5, дают нам уверенность в том, что любовь и водительство Бога начались еще до нашего зачатия. Какой же это дар – знать, что Господь был вовлечен в нашу жизнь с самого начала. Его любовь к нам заключается в стремлении к нашему высшему благу. Он – воистину Иегова Ире, Бог, который усмотрит. Божье обеспечение – распространяется и на его отношение ко всему творению, которое глубоко зависит от него. Псалом 103:27. Часто мы принимаем как должное падающий дождь, поднимающееся каждое утро солнце, освежающий ветер и приливы, которые очищают наши берега и обновляют жизнь в наших обширных океанах. Но за всем этим наблюдает наш любящий Бог, обеспечивая весь человеческий род.

0: Ставим ваши любимые композиции и передаем от вас приветы вашим родным и друзьям. Каждый будний день в 16:00 по московскому времени. Переходите в наши Viber, WhatsApp или Telegram-каналы по номеру +7 911 24 13 777. Или переходите по внутренним ссылкам в приложение «Радио Новая Жизнь» на платформах iOS и Android.
1: Шалом, дорогие друзья! Начинается час приветов, пятничный час приветов на радио «Новая жизнь». У нас на календарях 9 октября, у микрофона ведущий Иван, вы слушаете радио «Новая жизнь». Радио о новой жизни во Христе, о великой жизни, о начальнике жизни, которого убили, но который воскрес для нашего оправдания, искупив нас от наших грехов и от этого мира в свою славу. Друзья мои, всех приветствую. Давайте мы начнем сегодня с Божьего Слова. А мы прочитаем книгу Осии. Моя цель была сегодня, я хотел прочитать вам о Боге Израиля, который вел свой народ, который ведет и нас. И вот Осия пишет о Боге, который ведет свой народ, как любящий отец. 11 глава Осии. «На заре погибнет царь Израилев. Когда Израиль был юн, я любил его, и из Египта вызвал сына моего. Звали их, а они уходили прочь от лица их, приносили жертву ваалам и кадили истуканам. Я сам приучал Ефрема ходить, носил его на руках своих, а они не сознавали, что я врачевал их. Узами человеческими влек я их, узами любви, и был для них как бы поднимающий ярмо с челюсти их, и ласково подкладывал пищу им. Не возвратится он в Египет, но Ассур, он будет царем его, потому что они не захотели обратиться ко мне. И пойдет меч на города его, истребит затворы его, и пожрет их за умыслы их. Народ мой закоснел в отпадении от меня, и хотя призывают его к горнему, он не возвышается единодушно. Как поступлю с тобою, Ефрем? Как предам тебя, Израиль? Поступлю ли с тобою, как Содомою? Сделаю ли тебе, что Севаиму? Повернулось во мне сердце мое, возгорелась вся жалость моя. Не сделаю по ярости гнева моего, не истреблю Ефрема. Ибо я Бог, а не человек среди тебя, святый, я не войду в город. Вслед Господа пойдут они, как лев, он даст глаз свой, и встрепенутся к нему сыны Израиля, Запада. Встрепенутся из Египта, как птицы, и из земли ассирийской, как голуби, и вселю их в домы их, говорит Господь. Окружил меня Ефрем ложью, и дом Израиля в лукавство. Иуда держался еще Бога и верен был со святым. Ефрем пасет ветер, гоняется за восточным ветром, каждый день умножает ложь и разорение, заключают они союз с Ассуром, и в Египет отвозится елей. Но и с Иудою Господа суд, он посетит Иакова по путям его, воздаст ему по делам его. Еще в чреве матери запинал он брата своего, а возмужав, боролся с Богом. Он боролся с ангелами, превозмог, плакал и умолял его. В Вифиле он нашел нас и там говорил с нами. А Господь есть Бог Саваоф, сущий Иегова имя Его. Обратись и ты к Богу твоему, наблюдай милость и суд, и уповай на Бога твоего всегда. Хананьянин с неверными весами в руке любит обижать. И Ефрем говорит, однако я разбогател, накопил себе имущество, хотя во всех моих трудах не найдут ничего незаконного, что было бы грехом. А я, Господь Бог твой, от самой земли египетской, опять поселю тебя в кущах, как во дни праздника. Я говорил пророкам и умножал видение, и через пророков употреблял притчи. Если Галат сделался Авеном, то они стали суетны. В Галгалах заколали в жертву тельцов, и жертвенники их стояли, как груды камней на межах поля. Убежал Яков на поля сирийские и служил Израиль за жену, и за жену стерег овец. Через пророка вывел Господь Израиля из Египта, и через пророка он охранял его. Сильно раздражил Ефрем Господа, и зато кровь его оставит на нем, и поношение его обратит Господь на него. Аминь. Эта история, друзья мои, описана в Осии, 11 глава и 12 глава, мы только что с вами прочитали. Итак, Мы видим Бога, который ведет свой народ, Бога, который, тем не менее, не являет всей полноты ярости, чтобы окончательно истребить Израиль. Но Бог говорит: «Ибо я Бог, а не человек среди тебя святый, я не сделаю по ярости гнева моего». И потом замечательный текст Евангелия. Послушайте, 12 глава Оси, 6 стих. «Обратись и ты к Богу твоему, наблюдай милость и суд, уповай на Бога твоего всегда». Друзья мои, это и есть пророческие упоминания и направления нас на Голгофу. Именно там милость и суд соединились. Там был осужден Божий Сын, там свершился наш суд, там мы во Христе были осуждены. И там во Христе нам была явлена милость Божья, потому что за нас пострадал Христос. Смотрите на милость и суд и уповайте на вашего Спасителя Господа Бога. Он тот, кто является избавителем своего народа. Давайте послушаем песню. У нас шаббат, и я хотел послушать песню «Шма Исраэль». Это же не песня, а такой распев. «Слушай, Израиль! Слушай, дорогой народ Божий, Господа Бога твоего! Дорогие мои, слушайте!» Вы слышали, Бог говорит: «Они не обратились ко мне единодушно». Сегодня призыв для каждого из нас, чтобы мы обратили наши сердца к Богу. Бог видит наши сердца, Ему мы дадим отчет. И чтобы ваше сердце не заблудилось и не окаменело, взирайте на Христа, на того, кто умер за вас на Голгофском кресте. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть. И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоей, и всеми силами твоими. И да будет Ему вся слава, честь и хвала». Итак, дорогие мои, начиная час привета, я хочу поставить песню «Шма Исраэль». И пусть эта песня, которая позвучит на иврите, напомнит вам призыв Господа Бога любить Его всем своим сердцем, следовать за Ним и склонить свои сердца, и вы, и шеи, и разум перед Его владычеством, перед господством Иисуса.

0: Час приветов и поздравлений на радио «Новая жизнь».
1: Итак, мы начинаем час приветов, вернее, уже мы его начали, и у нас поздравление отправляется имениннице на сегодня от Руфь, тетя по отцу Кузнецова Татьяна Алексеевна. У нее был день рождения вчера, Ставропольский край, город Новопавловск. Мы поздравляем именинницу с днем рождения, желаем Божьих благословений. Мы поздравляем Татьяну Алексеевну, передаем привет от Руфь и также от команды радио «Новая жизнь». Поздравляя с днем рождения, мы от всего сердца желаем, чтобы в любых обстоятельствах жизни ваша душа укреплялась Господом и находила глубокий покой в Божьем присутствии. Пусть сердце непрестанно утешается нежной, неизменной и совершенной любовью Иисуса Христа. Я хотел бы поставить песню, которая поможет нам снова вместе с именинницей подумать об этой любви, которая явлена нам по Божьей милости, любви Иисуса. Мы слушаем песню, песня «Поздравление с днем рождения», песня «Пожелание». Эта песня специально звучит для Кузнецова Татьяны Алексеевны. Татьяна Алексеевна, будьте благословенны, примите от нас поздравления, и я также от Руфь сердечный привет и поздравления.

0: Есть кому передать привет? А может, охота послушать любимую христианскую композицию? Час приветов и поздравлений по будням в 16:00 по московскому времени на радио «Новая жизнь».
1: Итак, следующий привет просят братья из реп-центра. Мы передаем привет в Раблово, Солнечногорск. И также просят братья поставить песню «Деревянные крылья». Давайте вместе послушаем. Исполняет Геша. Песня, не, конечно же, не про деревянные крылья, а песня о Голгофском кресте, который поднял нас над этим миром, дорогие мои. Песня о Голгофском кресте, который поднял нас над этим миром. Итак, пользуясь случаем, я тоже передаю привет. Только что звучала песня, замечательное пожелание. Что я могу еще пожелать? Как не то, чтобы вам пребывать с Господом, друзья мои. Я желаю всем также пребывать в Господе, каждому из нас, и утешаться Его милостью. Как мы только что прочитали с вами, пребывать у Голгофского креста, взирая на Его славу. И продолжая дальше, мы слушаем следующую композицию. И также напоминаю еще раз, вы можете передавать ваши приветы в наши чаты. Вайбер, Ватсап, Телеграм-каналы. Пожалуйста, пишите, передавайте приветы и пожелания. А я напоминаю, что это время для вас, дорогие мои. Для вас, когда вы можете ободрять близких, родных и друзей. Итак, продолжая дальше, мы послушаем сначала одну песню под названием «Ханаан», а потом уже мы пойдем, друзья мои, к песне «Крылья». Потому что хочется напомнить нам, что мы проходим этот жизненный путь по дороге в небесную страну, но и тем не менее мы должны не забывать, что именно благодаря Божьей любви и Голгофскому кресту мы точно знаем, что Бог доведет нас в славу домой. Слушаем песню «Ханаан».

Иисус Христос умер на Голгофе, пришел время, которое Бог определил, чтобы оправдать нас на Голгофском кресте. И поэтому мы читаем в Писании: «От шестого часа тьма была по всей земле до часа девятого, а около девятого часа Иисус возопил громким голосом: „Или, Или, лама сабахтани“, то есть: Боже мой, для чего ты оставил меня?» Иисус же, опять возопив громким голосом, испустил дух. И вот завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу, и земля потряслась, и камни расселись. Сотник, который там был, Марк пишет о нем, напротив его, увидя, что он, так возопив, испустил дух, сказал: «Истинно человек сей был Сын Божий». Когда мы читаем Луки, Лука пишет, что Иисус, когда он мучился на кресте, он молился Отцу за нас. Он страдал, не роптал, не проклинал, не просил огня с неба. Он молит: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». И сказал ему Иисус: «Истинно говорю тебе, ты разбойнику, ныне же будешь со мной в раю». А потом он возгласил чуть позже: «Отче, в руки твои предаю дух мой». А Иоанн добавляет: когда Иисус вкусил уксуса, он сказал: «Совершилось, оплачено сполна». Дорогие мои, Иисус сделал все это ради нашего спасения, и Он достоин всей славы. И вот сегодня мы смотрим, вот как Осия пишет: «Смотрите на милость и суд». Вот она, и суд, и милость там, на Голгофе. Именно об этом говорил нам пророческий Исаия: «Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни». А мы слушаем песню «Деревянные крылья». Это песня о Голгофском кресте. Геша, конечно, очень образно передал этот образ, очень так образно передает Голгофу, но это четко и ясно понятно. Слушаем.

0: Час приветов и поздравлений. На радио «Новая жизнь».
1: Здравствуй, небо, а мы летаем. Друзья мои, летайте и парите в Божьей милости, потому что Писание призывает нас. Помышляйте о горнем, а не о земном, понимая, что здесь вы странники, и ваша родина на небесах. Друзья мои, сегодня, вот размышляя вместе с вами по посланию к Римлянам, 12 глава, мы четко увидели следующую картину, что мы живем в этом мире, и мы не можем жить так, как будто мы будем здесь жить вечно. Но мы должны осознать, что этот мир наполнен грехом, и мы должны знать, что у Бога есть план, и Он очистит этот мир, да, земля и все дела на ней сгорят. Бог явит и установит свое тысячелетнее царство, а потом будет новое небо и новая земля. Но сейчас Писание четко нам говорит, кто любит мир, в том нет любви отчей. Мы должны помнить об этом. И так как мы воскресли со Христом, это уверовавшие, то мы должны искать горнего. Поэтому помните об этом. Особенно хочу напомнить, что мы живем этой славной надеждой. Писание нас все время говорит, ждите грядущего, ожидайте, потому что этот мир, в котором вы живете, он лукавый, этот настоящий мир. А ты, христианин, избавлен Богом и спасен от этого мира, чтобы теперь жить для Бога. Потому что для мира надежды нет, но твоя надежда в Иисусе Христе. Помни и радуйся в этой надежде. Укрепляйся Господом, преодолевая все трудности, зная, что тебя ждет вечная слава. А мы слушаем песню по просьбе Алексея. Мы также передаем в Башкортостан огромный привет Алексею в город Оса. И мы слушаем песню Татьяны Шиловой «Баллада о трех сыновях».

0: Час приветов и поздравлений. На радио «Новая жизнь».
1: Итак, друзья мои, продолжая дальше, мы передаем привет нашим слушателям, тоже пишут нам через другие платформы, слушают и передают привет всем братьям, сестрам. Рады, что есть такая возможность совместного общения. Мы тоже вам передаем привет. Это, получается, команда, это пишет нам сестра Алена и домашняя группа. Все, кто нас слышит, вам огромный привет, друзья мои. А по просьбе Алены мы ставим песню «Ты моя жемчужина, Иисус». Дорогие мои, продолжайте в том же духе вместе, встречаясь, размышлять о Божьем Слове и взирать на нашу драгоценную жемчужину, потому что эта жемчужина вечная. Это богатство, которое никто у вас не заберет. Поэтому, Алена, домашняя группа, кто нас слышит, братья и сестры, всем огромный привет, песня для вас.
2: Так долго искал сокровищ на этой земле. Кое-что находил и что-то терял. И так было в жизни моей. Сокровища я

0: Час приветов и поздравлений на радио «Новая жизнь».
1: Следующий привет я передаю брату Антону. Наконец-то у него трансляция заработала, а теперь он может слышать радио «Новая жизнь». Друзья мои, Бог отвечает на молитвы, и тоже рад сообщить о том, что, слава Богу, удалось решить проблемы с трансляцией по поводу разных блокировок и обойти все трудности. Даже мы не обошли. Это Господь провел, потому что это действительно чудо. Потому что вообще понятия не было, как дальше транслировать, чтобы люди могли слышать, несмотря на блокировки. И, слава Богу, работает, трансляция идет, и вы можете теперь слышать и дальше без проблем трансляцию любимого радио. Мы тоже всех рады снова приветствовать, кто подключился. Также сообщите друзьям, кто слушал радио, кто не знает об этом, чтобы могли тоже подключиться, потому что теперь трансляция идет, и вы можете слышать нас. Друзья, продолжайте дальше молиться о том, чтобы Божье Слово распространялось, а ваши сердца, чтобы горели, пылали Божьим Словом. Во-первых, это не просто мое пожелание, это Божье Слово, это повеление Бога для каждого из нас. Потому что апостол Павел в Римлянам 12 глава написал, послушайте, «Утешайтесь надеждой», а выше он пишет, «В усердии не ослабевайте, духом пламенейте Господу служите, утешайтесь надеждой, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны, дорогие мои». И вот для брата Антона и всех вас я хочу поставить песню, новую песню Валерия Шибитова, она называется «Иисус Господь». Замечательная истина, потому что господство Христа – это неотрывная истина от Его спасительного действия в нашей жизни. И Иисус, Он Спаситель. И одновременно с этим Он Господь. Он Господь. Он Господин нашей жизни. Друзья мои, мы должны утвердиться в этой истине. Потому что если Он Господь, значит Его воля должна быть. Если Он Господь, значит мы Ему принадлежим. И апостол говорит, Павел я. Я Павел, раб Иисуса Христа. Кто мы сегодня? Мы дети Божьи. И мы рабы Господа Иисуса Христа. И для нас великая честь быть ими. А мы слушаем песню «Иисус Господь».

0: час приветов и поздравлений. На радио «Новая жизнь».
1: Итак, друзья мои, какая замечательная композиция. Просто это для меня будет хит на ближайшие недели. Хотя это истина, это сердце нашей жизни, друзья мои. Вот я вот такие песни понимаю, когда здорово, качественно исполнено от души. И там звучит истина сердца, которое откликается на это Евангелие. Вы слышите, это благодать, это любовь, это Господь Иисус, который умер за меня, хотя я этого не заслуживал. И как важно, чтобы мы этого никогда не забывали. Как важно, чтобы вы это не забывали, чтобы для вас это не стало рутиной. Иисус Господь. О, Господи Боже, Ты повелел, чтобы я веровал в Иисуса. И я не стал бы искать никакого иного прибежища, не омывался бы ни в каком ином источнике, не строил бы ни на каком ином основании, не искал бы покоя ни в каком ином утешении. Когда мучители пронзили его распятое тело, тотчас истекли из него вода и кровь. Пусть же вода и кровь будут едины в моем исповедании, веры и опыте жизни. Дай мне быть в равной мере убежденным в своей виновности и осквернении грехом, сознавать, что мне нужен Господь и Спаситель, молить Его о покаянии и прощении, любить святость и быть чистым сердцем, иметь ум Христов и идти Ему во след. Дай мне не принадлежать самому себе, но радоваться, что обо мне печется тот, кто, будучи премудр, не может ошибиться, будучи благ, не может навредить, будучи ласков, не может уничтожить. Да не введу я никого в соблазн своим нравом и поведением, но да буду я живым свидетельством о Христе и примером Его любви для всех окружающих, делая добро всем по мере сил и не упуская возможности послужить ближним. Даруй мне ценить свое состояние, но не как повод для гордыни и средство еще большего обогащения, а как средство собственного обеспечения и служения. Помоги мне разумно управлять своими привязанностями, не быть должным никому и ничего, иметь возможность подавать милостыню нуждающимся, почитать своим долгом и своей радостью оказывать милосердие и прощать, являя миру образ Иисуса». Нам также написал Антон. Иван, привет, работает все, слава Богу. Что-нибудь бодрое маме назначили судью по недееспособности, будет опекунство, а потом и в будущем сделка, пишет Вячеслав. Антон. А Вячеслав, он передает привет и Берте. Берта просит поставить песню «Иисус наш царь, молитесь за нас с мамой». Да благословит тебя, Антон, Господь, и маме также передаем привет и утешение в Господе, дорогие мои. Я хочу вас ободрить. Земля и все дела на ней сгорят. Что бы ни произошло, помните, грядет Царь Славы, Господь, который будет царствовать, в которого мы уверовали. И Он призывает нас ожидать Его, потому что Он грядет тогда, когда даже не знаем. Но мы точно знаем, что когда Он придет, Он заберет нас в свою славу. Поэтому посреди этих обстоятельств, дорогой брат Антон, да утешит тебя радостная истина о том, что это не навсегда. Обстоятельства, проблемы жизни, они временны. И пусть тебя утешит тот факт, что для искупленных Бог приготовил место в своем царстве, потому что за них умер Христос. Дорогие мои, мы слушаем песню «Господь наш царь». Антон, брат, обнимаю, очень рад, что теперь ты с нами на связи также. Да благословит Господь маму и направит ваши дела. И самое главное, ваши сердца в мире.

0: Час приветов и поздравлений. На радио «Новая жизнь».
1: Так, там написала также Танюша, пишет нам в Вайбере, так как в Телеграм почему-то не может слышать. Танюша, если вы меня слышите, а вы должны меня слышать, напишите личным сообщением, обязательно разберемся, потому что Телеграм тоже все функционирует, работает доступно, мы обязательно проверим. А Танюша пишет, у меня очень, почему-то в Телеграме группа есть, слава богу, трансляция есть. И просит поставить песню что-то из группы «Новый Иерусалим». А мы-то любим Новый Иерусалим. Мы знаем, это наша родина. У нас еще есть группа также одноименная «Новый Иерусалим». А мы послушаем песню «Дверь, за которой небо». Танюша, вам огромный привет, благословенного вечера. А мы слушаем песню вместе с вами в исполнении группы «Новый Иерусалим».

0: Час приветов и поздравлений на радио «Новая жизнь».
1: Дорогие, мы сейчас подходим к заключительному привету на радио «Новая жизнь», и этот привет просто замечательный. Сейчас будет привет на тему жатвы. Пишет нам сестричка наша Людмила в Вайбере. Мир вам, приветствую вас, дорогое радиовещание «Новая жизнь». Брат Иван, приветствие из Манчестера, приветствие от нашей церкви «Новая жизнь» города Блэкберн. Всегда с радостью слушаю ваше радио. Спасибо вам. Завтра у нас в церкви праздник жатвы. Радуемся всему, что дарует нам Господь. Можно исполнение «Благодарю». Песня называется «Благодарю» или можно любое исполнение? Вот по поводу жатвы у меня есть прекрасная песня. Песня, она так и называется, ну, сейчас скажу, как она называется, я еще подписал, помню, когда я загружал ее, да, называется «За все благодарите». Вот это прекрасно, думаю, подойдет к нашей как раз таки мысли, потому что, что такое жатва? Когда мы вспоминаем, мы что видим обычно на кафедре, да, люди украшаются, как еще бывает, кто-то потрудится, а кто-то более кропотливый могут украсить красиво и так далее. И, конечно, это время, когда собирается церковь, и мы можем вместе, проводя время, самое главное, помнить, от кого мы все имеем. И что самое главное, самые вкусные плоды – это плоды, которые мы получили от дерева жизни нашего Христа. Это вечная радость, слава, спасение, мир, который превыше всякого ума. И слава нашему Господу за все. Мы передаем огромный привет в Манчестер. Людмила, мир вам. Церкви в Блэкберн «Новая жизнь». Огромный привет от команды радио «Новая жизнь». И песня звучит для вас. Очень рад был провести это время сегодня с вами, дорогие мои. Пусть имя Бога будет прославлено через вас, а вы торжествуете в Иисусе. За все благодарите, друзья мои, потому что это то, что мы сегодня имеем. Все по Божьей воле. Все нам во благо, любящим Бога, призванным по Его изволению. А то, что мы еще в этой жизни, в этом мире, который находится во зле, во власти дьявола, где похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, при всей этой вражде, нечестия и дьявола против Церкви Божией, мы еще можем по Божьей милости наслаждаться плодами рук, наслаждаться природой, наслаждаться совместным общением, жизнью в Господе. Это все Божья милость, друзья мои. Радуйтесь, Господи. Завтра, если не ошибаюсь, когда завтра, да? Сейчас прочитаю. Завтра у нас в церкви праздник жатвы. Завтра в субботу. Окей. Завтра будете праздновать. Радуйтесь, торжествуйте и не сдерживайте своей радости. Изливайте эту радость в молитве. Торжествуйте. Радуйтесь с радующимися, друзья мои. Пусть Бог будет в этом прославлен, потому что Он действительно окружил нас своей заботой со всех сторон. И самое главное, помните, Бог даровал нам царство. Вот все самое прекрасное. Соберите, умножьте на вечность, и вы не исчерпаете все равно всей той радости и славы, которая нас ждет. Друзья мои, вот это самое главное, помните. А на этом с вами прощаюсь, и для вас звучит песня в исполнении Аллы Чепиковой и Виктора Шатецкого «За все благодарите, жатва». С Господом, друзья мои. После этой песни для вас сразу же будет звучать проповедь. Тема сегодняшней проповеди – «Слово Господа к Его церкви в Фиатире» по Откровению 2 глава. Не пропустите, слушайте и назидайтесь. С Господом, дорогие мои!

0: обучение, назидание, обличение, ободрение. Проповеди, которые помогают верить и жить. На радио «Новая жизнь».
1: Слово Господа к Его церкви. Джон МакАртур. Теперь вы можете открыть свою Библию на Откровении 2 главе, если хотите. Мы рассматриваем Откровение, 1, 2 и 3 главы, под заголовком «Господь говорит со своей церковью во враждебном мире». Мы с вами тоже живем во враждебном мире. Церковь всегда живет во враждебном мире, потому что мир всегда враждебен по отношению к церкви. И это контекст для писем, которые мы читаем во 2 и 3 главах. Здесь в книге Откровения в этих двух главах содержатся 7 писем, которые сам наш Господь написал 7 реальным церквам в Малой Азии, то есть на территории современной Турции. И каждой из этих 7 церквей Господь написал конкретное письмо, основанное на состоянии и нуждах конкретной церкви. Эти церкви являются настоящими историческими церквями, но они также демонстрируют нам различные виды церквей, которые существовали во все века. Так что послание Господа к этим церквям превосходит их и должно быть дано церквам во все эпохи церковной истории. Каждое из этих писем подчеркивает уникальность церкви. 5 из 7 указывают на серьезные проблемы, с которыми сталкивается Господь. И мы видим серьезные предупреждения и даже угрозы, исходящие от Него. Они различаются по конфессиональному происхождению, по форме поклонения, по вероучительным убеждениям и акцентам. Они различаются в различных программах, но они должны объединяться во многом. И одна из этих вещей – это стремление к святости. Если церковь представляет что-то в этом мире, так это святой Божий народ. Церкви должны быть известны потому, как они превозносят праведность и как они осуждают неправедность. Церкви должны быть известны тем, что они противостоят греху и стремятся к святости. Но в наше время, как и в любое другое время, это не обязательно так. И это было не так в церкви Фиатире, которой наш Господь написал письмо, начинающееся с 18 стиха. Церковь должна быть тем местом, где превозносится Господь Иисус. И мы знаем от апостола Павла, что он хочет иметь святую невесту, целомудренную и чистую. Церковь должна быть нетерпимой ко греху. Первое наставление, когда-либо данное церкви в Евангелии от Матфея 18 главе, состояло в том, чтобы противостоять греху. Тем не менее, церкви на протяжении всей истории бросали вызов воле Господа и терпели грех во многих формах, и это имеет место даже сейчас. Так было и с церковью в Фиатире. Церковь в Фиатире была единственной церковью в городе. Люди застряли на том, что бы это ни было, и это было не то, чем должно было быть. Такие церкви все еще существуют. На самом деле существует бесчисленное множество церквей, подобных Фиатире, церквей, которые терпимо относятся к греху. И терпимость к греху в любой степени – это серьезная проблема для нашего святого Господа. В Фиатире, как мы увидим, зло и идолопоклонство и половой распущенности не только принималось, но даже пропагандировалось. Эта церковь зашла так далеко, что не только допускала грех, но и даже поощряла его. Серьезность ситуации станет очевидной, когда мы прочитаем текст и конкретное утверждение в 24 стихе о глубинах сатанинских. Эта церковь типична для таких церквей, которые терпимо относятся к греху. В этой церкви в Фиатире было много похвального, но у них был один фатальный недостаток. И это письмо направлено в первую очередь на устранение этого фатального недостатка. И не только у них, но и у всех подобных ей церквей. Позвольте мне прочитать вам это, начиная с 18 стиха. Это письмо, которое Господь посылает в Фиатиру, дав его сперва Иоанну на острове Патмос, и затем оно было передано посланнику для доставки в эту церковь. И ангелу Фиатирской церкви напиши: «Так говорит Сын Божий, у которого очи, как пламень огненный, и ноги подобны Халкаливану. Знаю твои дела и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых. Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Иезавели, называющей себя пророчицею, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть идоложертвенное. Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась. Вот я полагаю ее на одр и любодействующих с нею в великую скорбь, если не покаются в делах своих. И детей ее поражу смертью, и уразумеют все церкви, что я есть испытующий сердца и внутренности, и воздам каждому из вас по делам вашим. Вам же и прочим находящимся в Фиатире, которые не держат сего учения и которые не знают так называемых глубин сатанинских, сказываю, что не наложу на вас иного бремени, только то, что имеете, держите, пока приду. Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками и будет пасти их жезлом железным. Как сосуды глиняные они сокрушатся, как и я получил власть от Отца моего, и дам ему звезду утреннюю. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам». Если церковь повенчалась с миром в Пергаме, это последнее письмо, которое мы рассматривали, то сейчас они энергично празднуют годовщины. Это письмо показывает, к чему приводит компромисс с миром. Это ведет к полномасштабному идолопоклонству и безнравственности. Это не просто церковь, проникнутая миром, как это было в Пергаме, но это церковь, которая впитала в себя грех и заблуждение и жила с ними счастливо. Такого рода церкви широко распространены сегодня, как и во все времена, которые полностью абсолютно не подчиняются требованиям самого Господа церкви. Как мы уже сказали в самом начале, Он повелевает, чтобы Его церковь была чистой и святой. Эта церковь прямо и открыто нарушает эту заповедь, как и любая церковь, которая терпимо относится к греху. Есть полезная перспектива просто для того, чтобы дать вам небольшой обзор. Письмо к церкви в Фиатире начинает вторую группу посланий к церквям в Малой Азии. В первой группе Ефесская церковь отличалась верностью Христу и здравым учением, но ей не хватало любви. В Смирской церкви верность была испытана огнем и доказала свою истинность. В Бергамской церкви верности не хватало нравственной страсти. Однако все эти три церкви – Ефесская, Смирнская и Пергамская – были верными и не поддались нападкам греха. Не так обстоит дело с церковью Фиатиры и последующими церквями Сардиса и Лаодикии. Ситуация там гораздо хуже. Здесь не просто небольшое меньшинство, которое стало безразличным к воле Господа, но большое число людей фактически поддались деморализующему влиянию лжеучения и безнравственности. В эту церковь в Фиатире зло идолопоклонство вытеснилось из культуры и проникло очень глубоко внутри нее. Это произошло под влиянием, по-видимому, женщины, которая была проповедницей или учителем, преуспевшей в том, чтобы возглавить разложение этой церкви. Упоминание, как мы отметили в 24 стихе о глубинах сатаны, показывает, как продолжалось погружение. Смирна подвергалась нападению синагоги сатаны. Пергам был буквально на троне сатаны. Но Фиатира погрузилась в глубины сатанинские. В этой прогрессии есть плавный поток. Когда любовь остается позади, следует компромисс, который ведет к терпимости ко греху. Когда вы меньше любите своего Господа, вы начинаете больше любить мир, который проникает в вашу жизнь, и тогда вы терпите грех. Это послание, кстати, самое длинное, хотя и написано в самый маленький город из всех семи. Но его нужно читать снова и снова в каждый период времени, и особенно сегодня, поскольку терпимость ко греху является обычным явлением. Терпимость к ложным учениям – обычное дело. Ложное учение – это идолопоклонство. Грех – это безнравственность. И в такой церкви может быть много хороших, эффективных вещей, численного роста. Об этом здесь тоже есть заявление. В этой церкви произошел рост, увеличение дел, как сказано в конце 19 стиха. «Последние дела твои больше первых». Другими словами, вы делаете больше дел, но, к сожалению, зло утвердилось. И, следовательно, эта церковь находится в серьезной беде. Теперь давайте посмотрим на элементы этого письма и посмотрим, сможем ли мы получить представление об этом. Прежде всего, автор идентифицирует себя, как он делает это в каждом письме, и идентифицирует себя, опять же, заимствуя из видения, записанного в первой главе, изображение прославленного Христа. Элементы видения затем используются самим Христом в начале этих писем, когда они соответствуют тому, что Он хочет сказать, и поэтому мы начинаем с этой перспективы, которую наш Господь хочет, чтобы Фиатира имела. «И ангелу, посланнику Фиатирской церкви напиши, так говорит Сын Божий, у которого очи как пламень огненный и ноги подобны Халкаливану». Мы видели эту картину в первой главе. Глаза, как пламень, смотрят, как божественный лазер, видящие все роковые недостатки церкви. Его ноги, как полированная сверкающая бронза, готовы растоптать. Это символ суда. Мы видели это в первой главе, что это картина суда. Но есть одно различие между картиной в первой главе и тем, что говорит здесь наш Господь. В первой главе он идентифицирован как Сын Человеческий, а здесь он отождествляет себя с Сыном Божьим. В чем разница? Отождествление с Сыном Человеческим говорит о его человечности, и это говорит, следовательно, о его сострадании, его заботе, его ходатайстве, его интересе к нам, его понимании наших слабостей, наших неудач и трудностей. Но здесь внезапно речь идет о том же самом его божественном знании, всеведении и суде, но он отождествляет себя с Сыном Божьим. Это подчеркивает его святость, его трансцендентность, его божественность и, следовательно, его праведный суд. Это не обнадеживающее начало. Божественная сила вот-вот будет направлена против безнравственного идолопоклоннического собрания. Его сочувствие закончилось. Спаситель стал судьей. Заступник стал палачом. Это не утешает. Это угрожает, и это внушает страх. Теперь смотрите. Когда говорится «глаза его подобны пламени огненному», мы видели это в первой главе, и мы видим это снова в 19 главе 12 стихе. Его глаза, опять же, подобны пламени огня, и это при его втором пришествии на суд. Его всеведение, его лазерное зрение проникает во все, уничтожает любое противодействие, сметает все препятствия, прокладывает себе путь с непобедимой силой, чтобы вынести приговор. Тот же образ дан в 10 главе книги Даниила 6 стихе. И это изображение Бога, чьи глаза подобны огненным факелам. И вы знаете, что у вас неприятности, когда Господь посылает вам письмо и начинает его так. «Таковы глаза Сына Божьего, которые проникают сквозь все маски и прикрытия, и которые исследуют самые отдаленные уголки каждого сердца и видят скрытые вещи каждой души, от которых нет спасения. И его ноги подобны халкаливану, то есть бронзе». В 19 главе 15 стихе говорится, что когда он придет, своими ногами он будет топтать точило вина ярости и гнева Божьего. Это картина крушительного осуждения. И как и в других письмах, видение и язык заимствованы из первой главы, чтобы представить автора, что хорошо соответствует характеру этого письма. Такое письмо не захотела бы получить ни одна церковь. Это осуждение церкви, которая начала терпимо относиться к так называемым здесь глубинам сатаны. Это ужасающий текст. Бог не потерпит греха в своей церкви. Суд должен начаться, говорится в 1 Петра 4 главе, с Дома Божьего. Итак, что именно там происходило? что привело к той безнравственности, тому идолопоклонству, которое позволило им торговать глубинами сатаны. Давайте немного вернемся назад и кое-что поймем об этом городе. Он находился на полпути между Пергамом и Сардисом, примерно в 30-40 милях от них. Это был римский город в течение нескольких сотен лет. Его история – это история завоеваний, разрушений и перестроек. На самом деле это были просто врата в Пергам, который был столицей этого района. Он превратился в нечто вроде военного гарнизона для охраны Пергама, что обеспечивало своего рода тактику отсрочки нападения на Пергам. Хотя им пришлось бы сначала пройти через Фиатиру. Так что ему было суждено быть разрушенным и восстановленным, так оно и было. Он стал коммерчески жизнеспособным из-за разработанного там красителя, получаемого из двух источников – корня и маленькой ракушки под названием Мурекс. Из этого они разработали пурпурный краситель. Этот пурпурный краситель упоминается еще в книге «Деяний», где сказано о женщине по имени Лидия, которая продавала пурпур в Фиатире. Она была первой новообращенной на европейской земле. Она торговала драгоценными товарами. Сегодня, если вы отправитесь в это место, вы найдете там небольшой городок с населением около 25 тысяч человек. И, по-видимому, основным ремеслом там является ткачество восточных ковров. С религиозной точки зрения Пергам не был центром чего-то конкретного. Там было несколько гадательных святилищ, которыми руководила женщина-оракул по имени Самбатх, злая могущественная жрица. Там был храм Аполлона, который считался главным богом. Это не было особенно важным местом, но в него пришел Господь, и там была основана его церковь. Как она началась? Что ж, в Деяниях 19:10 говорится, что все жители Асии услышали проповедь о Господе Иисусе. Мы не знаем точно, как она началась, но возможно, что Евангелие распространилось по всей Малой Азии, начиная с Ефеса. И может быть, Лидия, которая прибыла в Филиппы по своим делам, услышала там Павла и была спасена. Возможно, она вернулась в Фиатиру и, будучи там первой христианкой, рассказала людям о Христе. Лука в Деяниях 16 главе говорит нам, что она была не единственной спасенной в своей семье, но и другие члены ее семьи были спасены тоже. Так что, возможно, это и было ядро Фиатирской церкви. Но эта церковь была сильно смешана, и все церкви во все века представляли собой смесь истинно верующих и ложно верующих. Мы понимаем, что все церкви представляют собой смесь реального и ложного. Было что-то за пределами довольно таинственной реальности, что верующие и неверующие существуют вместе в церкви, и мы не можем отличить их друг от друга. В этой церкви были люди, которые буквально жили по тем же греховным образцам, что и до того, как пришли в церковь и исповедали Христа. Насколько мы можем судить по истории, эта церковь исчезла где-то в конце II века, может быть, даже раньше. Проблема заключалась в какой-то женщине, которая принесла идолопоклонство и безнравственность в церковь. Но прежде чем мы рассмотрим проблему, полезно будет прочитать 19 стих. «Я знаю твои дела и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и что последние дела твои больше первых». Это очень достойная похвала. «Я знаю твои дела». Твои дела, эрго. «Я знаю ваши дела». Это дела любви. Возможно, что у них было то, чего не хватало в Ефесской церкви. Но здесь нет упоминания о здравом учении, как это было в Ефесе. У них была любовь, у них была вера. Это может свидетельствовать о том, что они были верными истине. Там была определенная лояльность и определенная надежность. Для них было характерно служение. Это слово диакония, забота, добровольное удовлетворение нужд других. У них была определенная стойкость, хупомон, означающая непоколебимую стойкость, проистекающую из веры. Все это достойные добродетели, и они делали что-то в большей степени, чем раньше. Церковь росла, и их дела становились все больше. Там была жизнь, там были какие-то хорошие вещи. И мы могли бы сказать, что Ефес приходил в упадок, а Фиатира на самом деле поднималась и росла. Но здесь, по-видимому, большинство терпимо относилось к греху. Любовь не была их проблемой, у них была любовь. Вера не была их проблемой, служение не было их проблемой. Выносливость не была их проблемой. Их проблема заключалась в том, что они терпимо относились к греху. Они были активной, процветающей, занятой, растущей церковью, но они были в опасности, в серьезной опасности, и эта опасность исходила от греха. Мы бы это поняли, не так ли? Некоторые люди думают, что мы немного законники из-за акцента, который мы делаем на стремлении к святости и противостоянии греху. Но это именно то, чего требует от нас наш Господь, и не более того. Но несмотря на все то, что свидетельствовало о жизни там, им дается крушительное осуждение, начиная с 20 стиха. «Но я имею это против тебя, потому что ты допускаешь жене Иезавели, называющей себя пророчицею, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать, то есть совершать безнравственные поступки и есть идоложертвенные». Христос говорит: «Моих рабов вы ввели в идолопоклонство и безнравственность, потому что вы терпите эту женщину Иезавель». Мы должны сказать, что церкви должны быть нетерпимыми к ложным учениям, нетерпимыми к безнравственности. Церковь терпела эту женщину по имени Иезавель. Мы не знаем почему, как вообще этой церкви могло прийти в голову иметь женщину-проповедника. Здесь мы все еще находимся в первом веке. Неужели они поддались какому-то феминизму? И не просто женщина-проповедница, но еще и безнравственная идолопоклонница, погрузившаяся в глубины сатаны. Но очевидно, церковь это сделала, что абсолютно шокирует. Ты терпишь жену Иезавель. Опасность для этой церкви не была извне. Внешние опасности обрушились на Смирнскую церковь, как мы читали в стихах с 8 по 11. И та церковь была чиста, и Господь ничего не говорил против той церкви. Но здесь это не было внешней атакой, как гонение. Это была атака на церковь изнутри нее. Здесь не говорится, что они поклонялись какому-то богу извне, но что они терпели лжеучителя, который изнутри церкви вводил ее в идолопоклонство. Очевидно, мы не знаем точно, кем она была. Звали ли ее Иезавель? Сомневаюсь. Вы знаете кого-нибудь по имени Иезавель? Нет. Есть причина, по которой мы не называем никого по имени Иезавель. Она – персонаж Ветхого Завета, печально известная дочь Эт-Баала, языческого царя Сидонян, поклоняющаяся Ваалу. Вы помните, она вышла замуж за Ахава и установила поклонение Ваалу в Израиле, которое закончилось катастрофой. Жрецы Ваала были порочными сексуальными извращенцами. Иезавель устроила оргии в поклонении Ваалу, как читаем еще в 4 царстве. Если вы хотите знать, какой женщиной она была, все, что вам нужно сделать, это прочитать небольшой абзац о ее конце в 9 главе 33 стихе. «И сказал он: выбросьте ее, и выбросили ее, и брызнула кровь ее на стену и на коней, и растоптали ее. И пришел Иеуй, и ел, и пил, и сказал: отыщите эту проклятую и похороните ее, так как царская дочь она. И пошли хоронить ее, и не нашли от нее ничего, кроме черепа и ног и кистей рук. И возвратились и донесли ему. И сказал он: таково было слово Господа, которое он изрек через раба своего Илию Фесбитянина, сказав: на поле Изриейском съедят псы тело Иезавели, и будет труп Иезавели на участке Изриейском, как навоз на поле, так что никто не скажет: это Иезавель. Вот почему никого больше не зовут Иезавель. Было ли это на самом деле ее именем? Скорее всего, нет. Но она была идолопоклонницей. Она была похожа на Иезавель. Она ввела в церковь безнравственность и идолопоклонство. Ее символически называют Иезавелью, так же, как Иерусалим символически называют Содомом и Египтом во времена его беззакония. Там же говорится, что она называет себя пророчицей. Я просто напомню вам, что большинство культов происходят от значимых женщин. называющей себя пророчицей, что означает то, что она говорит от имени Бога, и она учит и вводит в заблуждение рабов Христа. Так что они совершают безнравственные поступки и едят пищу, приносимую в жертву идолам. Это просто шокирует, что эта женщина, кем бы она ни была и как бы ее ни звали, была Иезавелью для церкви в Фиатире, и таким же образом, как Иезавель, которая принесла беззаконие и нечестие в Израиль. Она буквально заставила людей смириться с их языческим идолопоклонством и безнравственностью. Как могла церковь поддаться этому? Они пошли на компромисс. Они не захотели разбираться с грехом. Грехом на уровне ложной доктрины. Грехом на уровне безнравственности. Господь говорит: «Я дал ей время покаяться». Это доброта и милосердие Божье. «Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась». Как возможно, что кто-то мог прийти в церковь в первом веке и убедить верующих людей, что они могут вести аморальный образ жизни и продолжать поклоняться идолам? Как это вообще возможно? Но это возможно даже сегодня. В церкви всегда существовала проблема с тем, что называется антиномианством. Это люди, которые хотят исказить Писание. Возможно, именно привнесение греческого дуализма в церковь привело к этой проблеме здесь. Возможно, это было частью гностического развития, которое учило о существовании высшего тайного знания и дуалистического мира. И вам не нужно было беспокоиться о каких-то низменных вещах. Вы живете на эзотерическом плане духовной реальности. И поэтому то, что происходило с телом, было то ли неважно, то ли не имело значения. Существовал такой дуалистический взгляд, что все, что было плотским и материальным, было нечестивым и злым, и вы ничего не можете с этим поделать. Так что успокойтесь, это не имеет значения. Такое мышление характерно для гностицизма и антиномизма. Неважно, что вы делаете по плоти, важен ваш дух. И где бы ни был грех, благодать изобилует и все покроет. Это то, что было названо антиномизмом, противозаконностью или распутством. Каким-то образом она убедила церковь, что язычество, его развитие, его переживание и его выражение, вплоть до безнравственности, это нормально. Все в порядке. Они были в порядке. Все мы грешники. Мы просто не способны на лучшее и ничего не можем с этим поделать. Вот кто мы есть. Мы во плоти. Так и будет. И есть даже очень популярный проповедник, у которого на руке была татуировка «Пекатор», что означает «грешник», прославляющая его греховность, который недавно согрешил так сильно, что ему пришлось оставить служение. Всегда найдутся люди, которые думают, что Евангелие и благодать – это разрешение, чтобы жить в грехе. Господь сказал ей: «Я даю тебе время покаяться», но она не хочет раскаиваться. Следующее заявление довольно шокирующее. «Вот я брошу ее на одр». Она хочет ложа безнравственности? Хорошо, я брошу ее на ложе. И я повергну тех, кто прелюбодействует с ней, в великую скорбь, если не покаются в делах своих. И детей ее поражу смертью. Какое заявление? Что имеется в виду под ее детьми? Всех, кто следует ее примеру. Всех, кто следует по этому пути во все века. Кто впадает в такую жизнь. Всех отпрысков разврата и беззакония. Я поражу их. Нет более сильного выражения, чем это. Я поражу ее детей смертью. Христос хочет, чтобы его церковь была чистой, и он может поражать людей даже смертью, чтобы добиться этого. В первом послании к Коринфянам 11 главе говорится, что некоторые из коринфян оскверняли трапезу Господню, и Господь умертвил их. Многие из вас больны и немало умирает из-за того, как вы относитесь к столу Господню. В первом послании Иоанна 5:16 говорится, что есть грех к смерти, и Господь может решить лишить жизни людей в церкви, называющих себя верующими и, возможно, даже настоящих верующих из-за их греха. Анания и Сапфира были убиты на месте, как читаем в Деяниях, за свой грех. Церковь не может и не должна мириться с грехом. Послание антиномистов, послание развратников о том, что не имеет значения, что вы делаете во плоти, не имеет значения, что вы делаете в своем теле, потому что ваше тело еще не искуплено. У вас нет власти над этим. Вы не несете за это никакой ответственности. Мол, там, где изобилует грех, благодати гораздо больше. Это неточное понимание благодати, и оно может привести к смерти. Люди в церкви могут умереть. Зачем Господу это делать? Ответ дается дальше, в 23 стихе. «И уразумеют все церкви, что я есть испытывающий сердца и внутренности, и я воздам каждому из вас по делам вашим». Это захватывающее заявление. Почему он сказал, что все церкви узнают мою реакцию на терпимость ко греху? Это говорит о том, что было много других церквей, таких как Фиатира, и было много церквей, двигавшихся в этом направлении. И убийство Анании и Сапфиры было предупреждением для всех остальных о том, что может произойти. И смерть людей в этой церкви была бы предупреждением для других церквей тоже, зная о том, что может произойти с ними тоже. «Покайся! Тебе грозит смертная казнь! Покайся!» Я не понимаю, как церкви могут быть так безразличны к греху. Господь говорит: «Я собираюсь публично предостеречь вас от терпимости к ложному учению и сопутствующей ему безнравственности. Я собираюсь выставить это на всеобщее обозрение. Я собираюсь умертвить людей в Фиатире в качестве примера для других церквей, которые думают, что им нужно идти этим путем. Я есть испытывающий сердца и внутренности». Это звучит как Иеремия 17:10. «Я Господь, проникаю в сердце и испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его». Другими словами, Господь говорит: «Я обладаю глубоким и совершенным знанием. Я знаю глубину вашего греха, и я воздам каждому из вас по делам вашим». Это, конечно, включает в себя суд в будущем, но более того, это же относится и к настоящему времени, сейчас. Ваша вера, истинная вера, выражается в праведных делах, и для вас будет благословение. Но для тех, кто продолжает грешить, те, кто совершает прелюбодеяние, будут убиты, как и лжехристиане. Мы говорим о необходимости пробуждения в церкви. Но как будет выглядеть пробуждение в церкви? Как бы выглядела настоящая реформация в церкви? Что бы изменилось? Я говорю о церкви вообще, по всему миру. Церковь стала бы очень серьезно относиться к святости и очень серьезно относиться к борьбе с грехом. Это и есть та реформация, которой призывает наш Господь. Реформация будет включать в себя новую любовь ко Христу, реформация будет включать в себя исключение компромиссов, и она будет включать в себя очень серьезную мольбу о святости и противостоянии греху. Вы слышите, как люди говорят: «Разве не было бы здорово, если бы Господь принес реформацию, принес пробуждение, совершил великую и могущественную работу?» Это должно начаться в церкви. Если церковь собирается провести новую реформацию, а она в этом отчаянно нуждается, ей придется обновить свою первую любовь к Христу. Ей придется прекратить компромиссы с миром, и ей нужно будет противостоять греху. Все это приводит нас к последнему повелению в 24 стихе. «Вам же, прочим, находящимся в Фиатире, которые не держат сего учения и которые не знают так называемых глубин сатанинских, сказываю, что я не наложу на вас иного бремени, только то, что имеете, держите, пока приду». Господь знает тех, кто принадлежит Ему. Мы читаем об этом даже в Ветхом Завете. Господь знает тех, кто принадлежит Ему. Он держит их, как драгоценные камни, сказал ветхозаветный пророк. «Я знаю вас, всех вас. У вас нет другой церкви, в которую можно было бы пойти. В Фиатире была только одна церковь. Я знаю, что вы не придерживаетесь этого учения». Что это было за учение? Это было своего рода антиномическое, распутное учение о том, что вы можете жить так, как захотите, и все равно быть в ладу с Богом, что спасение происходит по благодати, что вы верите во все это. Но реальность такова, что ты волен грешить, потому что все равно ничего не можешь с этим поделать. Это все старая дуалистическая идея. Но есть те, которые не придерживаются этого учения. И это учение называется здесь сатанинскими глубинами. Если вы учите, что Бог безразличен к вашему греху, если вы учите, что Бог безразличен к вашему непослушанию, если вы учите, что Бог толерантен к вашей привязанности к язычеству, что Он будет терпелив к вашей безнравственности, то вы глубоко погружаетесь в глубины сатаны. Вы учите чему-то, что является глубоко сатанинским. Это язычество. Вы спасены к святости, для праведности. Вы должны обратиться и порвать со своим старым образом жизни. И в том языческом мире поклонение было связано с безнравственностью. Но есть некоторые из вас, кто не купился на то, что вы можете жить как хотите и при этом называть себя христианином. Вы не пошли на это, и вы не знаете этих сатанинских глубин, как они здесь названы. И почему они их так называют? Потому что они на самом деле были настолько самоуверенными, что думали, что поскольку у них такая высокая духовность, они могут торговать идеями сатаны и при этом быть в порядке. Они знали, что вмешиваются в мир сатаны, но думали, что у этого нет последствий для них. Опять же, это сильно попахивает дуализмом. Но для вас, кто не верит в это, я не возлагаю на вас никакого другого бремени. Я больше ни о чем не прошу. Продолжайте быть верными. И то, что у вас есть, то есть истина, крепко держитесь ее, пока я не приду. У вас нет другого бремени, кроме как необходимости продолжать сопротивляться этому учению, сопротивляться их просьбам, их насмешкам и давлению со стороны. Будь верен. Это все, о чем я прошу. Держитесь, держитесь крепко. Не слушай, не поддавайся. Будь сильным. Вот что значит крейт – держаться крепко. Это будет нелегко, но это все, что у вас есть. Это ваша церковь, и другой нет. И затем идет обещание. Кто побеждает и соблюдает мои дела до конца? Другими словами, это те, кто демонстрирует истинную спасительную веру. Победитель описан в первом послании Иоанна, в 5 главе, 4 и 5 стихах. «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И сия есть победа, победившая мир. Вера ваша. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий?» А доказательством истинной веры в Христа является терпение, послушание и добрые дела до самого конца. Итак, если вы продемонстрируете подлинность вашего спасения, реальность вашего спасения, и вы не просто проповедник спасения, живущий безбожной, аморальной жизнью, вам, победителям, 26 стих, «Я дам власть над язычниками, я дам власть над народами». Какое удивительное заявление, что это значит? Вы будете царствовать с Христом. Вы разделите Его тысячелетнее правление. Мы действительно начали видеть это еще в 1 главе 6 стихе, где было сказано, что Он сделал нас царями и священниками Богу и Отцу Своему. Мы – царство священников. На протяжении всей книги Откровения повторяется то, что мы, принадлежащие Христу, будем царствовать с Христом. Он будет править народами, и мы будем править вместе с Ним. Ему будет дано место с царем в Его царстве, когда Он будет править над народами всей земли. 27 стих был взят из 2 псалма, из этого великого отрывка, стихи с 7 по 9. «И Он будет пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные они сокрушатся, как и я получил власть от Отца Моего». Удивительная вещь размышлять о будущем. В мире царит такой беспорядок. Христос грядет, чтобы установить свое царство, когда Он придет во второй раз на землю, чтобы править. Это слово «править» в 27 стихе, что довольно интересно, происходит от греческого слова «поймайн», что означает «пасти». Это будет время не только правления суда, но пастырского водительства. Это будет сочетание железного жезла с ролью пастуха. Железный жезл предназначен для того, чтобы отбиваться от нападающих, а пастух для того, чтобы заботиться об овцах. «Если вы верны, — говорит он, — я поделюсь с вами своей властью». Те из нас, кто будут прославленными верующими в Царстве, когда Христос установит его на земле, будут помогать ему в суде и заботе о его людях. Удивительное обещание. Но это еще не все. Нам не только будет дана привилегия власти, но и в 28 стихе просто говорится: «И я дам ему утреннюю звезду». Что это такое? Мы знаем, что такое утренняя звезда, потому что в Откровении 22:16 мы слышим следующее: «Я, Иисус, послал ангела своего засвидетельствовать вам это в церквях. Я есть корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя». Тогда что это значит «я дам ему утреннюю звезду»? Это означает следующее: «я дам ему Христа». Если ты в числе верующих, я дам тебе царство, я дам тебе царя, то есть все, что есть у Бога, и царство, и царя. Итак, заключительное слово в 29 стихе, общее для всех посланий. «Имеющий ухо слышать да слышит, что Дух говорит церквам». Вы слушаете? Если вы слушали то, что было сказано в этом письме, то вы услышали о церкви, которая была активной, которая росла и которая делала великие дела. Это церковь, которая была отмечена любовью, верой, а также мерой активности и стойкости. Но церковь, которая пригласила мир, и мир там устоялся. Они позволили лжеучителю ввести языческое идолопоклонство. И языческое идолопоклонство никогда не может быть отделено от языческой безнравственности. И поэтому эта церковь была полна беззакония, и ничего не делалось для его устранения. Это церковь, которая находится под судом Божьим. Это церковь, которой Господь говорит: «Возможно, мне придется прийти и поразить смертью некоторых из ваших членов, чтобы дать послание и другим церквам относительно праведности, святости и греха». Если вы слышите, то слышите ли вы о всей серьезности терпимости к греху в церкви? Если вы внимательно слушали, то заметили ли вы также и то, что свидетельство того, что вы истинно верующий, это не поддаваться ложному учению, не поддаваться безнравственности, а твердо держаться истины? И слышали ли вы также, что для тех, кто является истинно верующими, держащимися крепко, Божье обетование гласит: «Царство и Царь будут вашими». Это его послание церкви. В наши дни церкви по всему миру должны взглянуть на себя. Мы должны взглянуть на нашу собственную церковь, на все церкви, и спросить: терпим ли мы грех? Есть ли у нас место для лжеучения и безнравственности? Если да, то Господь уже стоит у двери, проницая все это своим суверенным взглядом, и готов привести свой суд в действие и даже смерть. Это не так, как должно быть в церкви. Церковь должна быть местом жизни, радости и святости. Наша молитва за церковь сегодня о том, чтобы она хотела быть такой,

0: Сии суть слова, которые говорил Моисей всем израильтянам за Иорданом в пустыне на равнине против Суфа, между Фараном и Тофелом, и Лаваном, и Асерофом, и Дизагавом, в расстоянии 11 дней пути от Харива, по дороге от горы Сеир к Кадес-Варни. 40-го года 11-го месяца, в первый день месяца, говорил Моисей всем сынам Израилевым все, что заповедал ему Господь о них. По убиении им Сигона, царя Аморейского, который жил в Осевоне, и Ога, царя Васанского, который жил в Аштерофе в Эдрее за Иорданом в земле Моавицкой, начал Моисей изъяснять закон сей и сказал:
1: «Господь Бог наш говорил нам в Хариве и сказал: полно вам жить на горе сей. Обратитесь, отправьтесь в путь и пойдите на гору Амореев и ко всем соседям их, на равнину, на гору, на низкие места и на южный край, и к берегам моря, в землю Ханаанскую и к Ливану, даже до реки Великой, реки Евфрата. Вот я даю вам землю сию. Пойдите, возьмите в наследие землю, которую Господь с клятвою обещал дать отцам вашим, Аврааму, Исааку и Иакову, им и потомству их. И я сказал вам в то время: не могу один водить вас. Господь Бог ваш размножил вас, и вот вы ныне многочисленны, как звезды небесные. Господь Бог отцов ваших да умножит вас в 1000 крат против того, сколько вас теперь, и да благословит вас, как Он говорил вам. Как же мне одному носить тягости ваши, бремена ваши и распри ваши? Изберите себе по коленам вашим мужей мудрых, разумных и испытанных, и я поставлю их начальниками вашими. Вы отвечали мне и сказали: хорошее дело велишь ты сделать. И взял я главных из колен ваших, мужей мудрых, разумных и испытанных, и сделал их начальниками над вами, 1000 начальниками, 100 начальниками, 50 начальниками, 10 начальниками и надзирателями по коленам вашим. И дал я повеление судьям вашим в то время, говоря: выслушивайте братьев ваших и судите справедливо, как брата с братом, так и пришельца его. Не различайте лиц на суде, как малого, так и великого выслушивайте. Не бойтесь лица человеческого, ибо суд – дело Божие, а дело, которое для вас трудно, доводите до меня, и я выслушаю его. И дал я вам в то время повеление обо всем, что надлежит вам делать. И отправились мы от Харива и шли по всей этой великой и страшной пустыне, которую вы видели, по пути к горе Аморейской, как повелел Господь Бог наш, и пришли в Кадес-Варни. И сказал я вам: вы пришли к горе Аморейской, которую Господь Бог наш дает нам. Вот Господь Бог твой отдает тебе землю сию. Иди, возьми ее во владение, как говорил тебе Господь Бог отцов твоих, не бойся и не ужасайся. Но вы все подошли ко мне и сказали: пошлем пред собою людей, чтобы они исследовали нам землю и принесли нам известие о дороге, по которой идти нам, и о городах, в которые идти нам. Слово это мне понравилось, и я взял из вас 12 человек, по одному человеку от каждого колена. Они пошли, зашли на гору и дошли до долины Эсхол и обозрели ее. И взяли в руки свои плодов земли и доставили нам. И принесли нам известие и сказали: хороша земля, которую Господь Бог наш дает нам. Но вы не захотели идти, и воспротивились повелению Господа Бога вашего, и роптали в шатрах ваших. и говорили: «Господь по ненависти к нам вывел нас из земли египетской, чтобы отдать нас в руки амореев и истребить нас. Куда мы пойдем? Братья наши расслабили сердце наше, говоря: народ тот более многочисленнее и выше нас. Города там большие и с укреплениями до небес. Да и сынов Янаковых видели мы там. И я сказал вам: не страшитесь и не бойтесь их. Господь Бог ваш идет перед вами. Он будет сражаться за вас, как Он сделал с вами в Египте пред глазами вашими. И в пустыне сей, где, как ты видел, Господь Бог твой носил тебя, как человек носит сына своего, на всем пути, которым вы проходили, до пришествия вашего на сие место. Но и при этом вы не верили Господу Богу вашему, который шел перед вами путем искать вам место, где остановиться вам, ночью в огне, чтобы указывать вам дорогу, по которой идти, а днем в облаке. И Господь Бог услышал слова ваши, и разгневался, и поклялся, говоря: никто из людей сих, из всего злого рода, не увидит доброй земли, которую я клялся дать отцам вашим. Только Халев, сын Иефаннин, увидит ее. Ему дам я землю, по которой он проходил, и сынам его, за то, что он повиновался Господу. И на меня прогневался Господь за вас, говоря: и ты не войдешь туда. И Иисус, сын Навин, который при тебе, он войдет туда. Его утверди, ибо он введет Израиля во владение ею. Дети ваши, о которых вы говорили, что они достанутся в добычу врагам, и сыновья ваши, которые не знают ныне ни добра, ни зла, они войдут туда. Им дам ее, и они овладеют ею. А вы обратитесь и отправьтесь в пустыню по дороге к Черному морю. И вы отвечали тогда и сказали мне: согрешили мы пред Господом Богом нашим. Пойдем и сразимся, как повелел нам Господь Бог наш. И припоясались вы каждый ратным оружием своим, и безрассудно решились взойти на гору. Но Господь сказал мне: скажи им, не всходите и не сражайтесь, потому что нет меня среди вас, чтобы не поразили вас враги ваши. И я говорил вам, но вы не послушали, и воспротивились повелению Господню, и по упорству своему взошли на гору. И выступил против вас Амарей, живший на горе той, и преследовали вас так, как делают пчелы, и поражали вас на Сеире до самой Хормы. И возвратились вы и плакали пред Господом. Но Господь не услышал вопля вашего и не внял вам. И пробыли вы в Кадесе много времени, сколько времени вы там были.

Момент истины. Практическое богословие. В мире богатые и влиятельные люди пользуются признанием и популярностью. И то же самое сегодня проникает в церкви. Молодежь и новообращенные все больше и больше стремятся подражать богатым и успешным. В результате этого в общине взращивается целое поколение людей, строящих жизнь и служение на основании мирских ценностей. Чтобы разобраться, насколько подобные мирские ценности проникли в общину, поговорите с людьми, из которых она состоит. Спросите, кто для вас является наиболее уважаемым и влиятельным человеком? Кто входит в число лиц, с которых вы берете пример? Если в основном будут названы имена, отличающиеся в первую очередь непосвященностью Богу или благочестием, а какими-то другими мирскими достижениями, это свидетельство того, что отношения между людьми в такой общине строятся по мирским принципам. Церкви, которая живет по принципам Царства Христова, степень уважения к человеку не зависит от того, является он богатым или бедным. Это зависит от того, насколько человек почитает Бога. Если вы относитесь к окружающим с пристрастием, руководствуясь тем, что высоко или низко в глазах этого мира, учитывая лишь субъективную человеческую симпатию и антипатию, вы утверждаете в общине мирскую систему ценностей, которая непременно разрушает любовь и ведет к разделениям.

Посмотрите на Христа, как на свое сокровище, и получите от этого ни с чем не сравнимое наслаждение.

В одной далекой стране много лет тому назад один птицелов продавал на базаре красивых птиц. Они все были в большой клетке и, как ни старались вылететь на свободу, им не удавалось это сделать. Однажды по этому базару шел знатный человек, который остановился у этой клетки с птицами. Он спросил, сколько они стоят, и, ко всеобщему удивлению, объявил, что хочет купить всех. Удивление людей еще больше возросло, когда, заплатив нужную цену, он открыл дверцу клетки и выпустил всех птиц на волю. Он сказал: «Я тоже когда-то сидел в тюрьме». Вот это и есть искупление. Оно означает освободить, заплатив цену. Человек тот заплатил цену за птиц. Они по всем правам принадлежали ему. Потом он освободил их. Господь Иисус пришел с неба на землю, чтобы искупить своих людей, тех, которых избрал Бог. Они были в плену греха и сатаны, и Он решил освободить их. Как же Он это сделал? Господь Иисус искупил своих людей смертью Своей. Он умер на кресте, заплатив этим цену за них. Заметили ли вы, что большая часть Евангелий посвящена истории о смерти Господа Иисуса? Он пришел, чтобы рассказать людям о Боге. Он пришел учить их. Он пришел показать им хороший пример. Но более всего, Он пришел умереть за них. Многие не могут понять, почему Бог не мог простить людям их грехов без того, чтобы Его возлюбленный Сын умер такой жестокой смертью на кресте. Как-то один служитель, взяв в основании своей проповеди текст, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощением грехов, Ефесянам 1:7, рассказал следующий пример из его детства. «Однажды, неся на себе длинную доску, я услышал, как меня кто-то позвал. Я быстро обернулся, отчего один конец доски разбил стекло в окне. Я тут же побежал к отцу, прося у него прощения. «Конечно, я прощаю тебя», — ответил отец, «но кто-то должен будет заплатить за стекло». Бог не прощает нас без удовлетворения своей святости и праведности. Но как же через смерть Иисуса была удовлетворена Божья праведность? Вы спросите, что общего между смертью Иисуса и прощением грехов или удалением грехов? Есть история о двух мальчиках, которые были близкими друзьями. Когда они выросли, их пути разошлись, и они долгие годы не видели друг друга. Но однажды они встретились при самых необычных обстоятельствах. Один из них был судья, другой сидел на скамье подсудимых. После расследования дела выяснилось, что осужденный действительно виновен. Что судье было делать? Мог ли он просто махнуть на все рукой только потому, что осуждаемый был его другом? Никакой судья не может сделать это. Но тут случилось что-то интересное. Судья объявил преступника виновным и назначил ему в качестве штрафа положенную сумму денег, а преступник был бедным и не имел ни копейки, чтобы заплатить. Затем судья, оставив свое судейское место, подошел к своему бывшему другу и, сев с ним рядом на скамью подсудимых, сказал, что заплатит за него весь этот долг. Таким образом, судья взял наказание на себя, а преступник был освобожден. Бог должен был наказать грех, но Господь Иисус так сильно возлюбил своих людей, что заплатил их долг. Он взял на себя их наказание и умер на их месте в качестве замены. Вот это и есть искупление. Единственный путь к спасению, единственный путь в небо. Будем помнить чудесную любовь Господа Иисуса, потому что Он умер вместо своих людей. Будем помнить Его ужасные страдания, когда Он висел, пригвожденный ко кресту. Будем помнить Его еще большие страдания, когда тяжесть наших грехов и гнев Отца легли на Его плечи. Мы знаем, что, пролив свою драгоценную кровь, Он навсегда стер грехи своих людей. Он умер, чтобы они жили.

0: Слово «Пуритан».
1: О, источник всякого блага! Что воздам тебе за величайший из даров возлюбленного сына твоего, рожденного, несотворенного моего искупителя, ходатая, поручителя и заступника, за его непостижимое самоопустошение, за бесконечность неизреченной его любви. Вот в чем состоит чудо из чудес. Он сошел в преисподние земли, дабы вознести меня к небесам. Родился подобным мне, дабы я уподобился ему. Вот в чем состоит любовь. Если я не могу взойти к нему, он приближается ко мне на крыльях благодати, дабы вознести меня к себе. Вот в чем состоит сила. Когда божество и род человеческий пребывали в бесконечном взаимном отчуждении, он сочетал их, несотворенное и сотворенное, в нерасторжимом единстве. Вот в чем состоит мудрость. Когда я пребывал в погибели, не желая возвращаться к нему и не находя способа избавить себя от бед, пришел он, Бог человеческой плоти, дабы спасти меня до конца, и человек, дабы умереть смертью и пролить за меня кровь, удовлетворяющую требованиям правосудия Божьего, исполнить ради меня совершенную праведность. О Боже, приведи меня в духе к бдительным пастырям и расширь разум мой. Дай слышать благую весть великой радости и, внимая ей, верить, радоваться, восхвалять и поклоняться, дабы совесть моя купалась в океане покоя, а очи взирали на примирившегося со мною Отца. Дай мне вместе с валами, ослами, верблюдами и козами взирать на лицо моего Искупителя и в нем почитать себя освобожденным от греха. Дай мне вместе с Симеоном прижимать к сердцу новорожденного младенца, обнимать его неумирающей верой, ликуя о том, что он принадлежит мне, а я ему. В нем ты даровал так много, что небеса не в силах дать больше. Аллилуйя!

0: Радио «Новая жизнь». Радио для каждого.
1: Человеку принадлежат предположения сердца, но от Господа ответ языка. Все пути человека чисты в его глазах, но Господь взвешивает души. Предай Господу дела твои, и предприятия твои совершатся. Все сделал Господь ради себя, и даже нечестивого блюдет на день бедствия. Мерзость пред Господом всякий надменный сердцем. Можно поручиться, что он не останется ненаказанным.

Начало доброго пути – делать правду. Это угоднее пред Богом, нежели приносить жертвы. Ищущий Господа найдет знание с правдою. Истинно ищущие Его найдут мир. Милосердием и правдою очищается грех, и страх Господень отводит от зла. Когда Господу угодны пути человека, Он и врагов его примиряет с Ним. Лучше немногое с правдою, нежели множество прибытков с неправдою. Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его. В устах царя слово вдохновенное. Уста его не должны погрешать на суде. Верные весы и весовые чаши от Господа, от Него же все гири в суме. Мерзость для царей – дело беззаконное, потому что правдою утверждается престол. Приятны царю уста правдивые, и говорящего истину он любит. Царский гнев – вестник смерти, но мудрый человек умилостивит его. В светлом взоре царя – жизнь, и благоволение его – как облако с поздним дождем. Приобретение мудрости гораздо лучше золота, и приобретение разума предпочтительнее отборного серебра. Путь праведных – уклонение от зла. Тот бережет душу свою, кто хранит путь свой. Погибели предшествует гордость, и падению – надменность. Лучше смиряться духом с кроткими, нежели разделять добычу с гордыми. Кто ведет дело разумно, тот найдет благо, и кто надеется на Господа, тот блажен. Мудрый сердцем прозовется благоразумным, и сладкая речь прибавит к учению. Разум для имеющих его – источник жизни, а ученость глупых – глупость. Сердце мудрого делает язык его мудрым и умножает знания в устах его. Приятная речь – сотовый мед, сладка для души и целебна для костей. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти. Трудящийся трудится для себя, потому что понуждает его к тому род его. Человек лукавый замышляет зло, и на устах его как бы огонь палящий. Человек коварный сеет раздор, и наушник разлучает друзей. Человек неблагонамеренный развращает ближнего своего и ведет его на путь недобрый. Прищуривает глаза свои, чтобы придумать коварство, закусывая себе губы, совершает злодейство. Он – печь злобы. Венец славы – седина, которая находится на пути правды. Долготерпеливый – лучше храброго, и владеющий собою – лучше завоевателя города. В полу бросается жребий, но все решение его от Господа.

От времени Вавилонского плена весь народ назывался иудеями. Однако их великое наследие стало источником надменной гордости, которая привела к осуждению вместо хвалы. Имея закон, иудеи ощущали себя духовными наставниками, поводырями слепых язычников, светом, обладателями мудрости Божьей, способными учить малых детей. Но Богу одинаково дороги как верующий язычник, так и обрезанный верующий иудей. Внешний символ ничего не значил без внутреннего содержания. Покорность закону язычника служит суровым упреком иудею, который, несмотря на свои великие преимущества, живет в непокорности. Истинное дитя Божье, истинное духовное семя Авраама. Внешний ритуал имеет ценность только тогда, когда он отражает внутреннее состояние сердца, отделенного от греха для Бога. Потому что спасение – это результат действия Святого Духа в сердце человека, а не внешних попыток соблюсти закон. Писание говорит об этом. «Вот ты называешься иудеем и успокаиваешь себя законом и хвалишься Богом, и знаешь волю Его и разрушаешь лучшее, научаясь из закона, и уверен о себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец видения и истины. Как же ты, уча другого, не учишь себя самого? Проповедуя не красть, крадешь, говоря не прелюбодействуй, прелюбодействуешь, гнушаясь идолов, святотатствуешь. Хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога. Ибо ради вас, как написано, имя Божье хулится у язычников. Обрезание полезно, если исполняешь закон. А если ты преступник закона, то обрезание твое стало не обрезанием. Итак, если необрезанный соблюдает постановление закона, то его необрезание не вменится ли ему в обрезание? И необрезанный по природе, исполняющий закон, не осудит ли тебя, преступника закона, при писании и обрезании? Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно на плоти, но тот иудей, кто внутренно таков. И то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве. Ему и похвала не от людей, но от Бога.

Где сейчас находится Иисус? Вы без сомнения слышали выражение «с глаз долой и с сердца вон». Так говорят о том, кого нет рядом, кого вы давно не видели, кто не участвует в вашей повседневной жизни, не влияет на нее и потому уже не так важен. Библия говорит нам, что после воскресения Христос вознесся на небеса и теперь скрыт от наших глаз. Но она также уверяет, что именно потому, где сейчас Иисус, Он влияет на нашу повседневную жизнь и по-прежнему важен для нас. Так где же Иисус теперь? Он воссел одесную Бога Отца. Но почему это так важно для нашей жизни? Во-первых, это напоминает о том, что Христос правит всем творением. В Псалме 109 мы видим впечатляющий образ врагов Божиих у подножья ног Иисуса, сидящего по правую руку Отца. Разве это не утешение в земной жизни? Когда одолевает уныние, разочарование или горечь из-за каких-то событий в жизни, когда вы печалитесь или гневаетесь из-за несправедливости и зла вокруг, и как Давид в Псалме 36 чувствуете искушение спросить, почему творящие беззакония процветают, подумайте, где сейчас Христос? Он сидит по правую руку Бога Отца. Посмотрите, Он там. Враги у Его ног. Победивший смерть теперь правит миром. В Ефесянам 1 главе говорится, что Христос получил всю власть и однажды вернется, чтобы кривые пути сделать прямыми. Так пусть же мысль о том, где Иисус теперь, дает вам надежду и смелость доверять Ему и следовать за Ним. Но это еще не все. Христос не только правящий царь, Он также наш священник и ходатайствует за нас. В Евреям 10 главе мы узнаем, что Христос, как наш великий первосвященник, на кресте принес себя в жертву за грехи. Теперь Он ходатайствует и молится за нас по правую руку Отца. Он наш заступник во всех смыслах этого слова. Поэтому видеть Христа по правую руку Бога, как нашего великого священника, это значит помнить, что осуждения за наш грех нет, что Иисус принес себя в жертву, чтобы мы могли быть едины с Ним. Поэтому мы – полноправные дети Божьи. Да, Христос скрыт от наших глаз. Физически мы Его увидеть не можем. Но Он каждый день участвует в нашей жизни и в событиях этого мира, сидя по правую руку Бога Отца. Он правит, ведь Он наш Царь. Он ходатайствует, ведь Он наш священник. И Он ждет своего возвращения, когда отрет все слезы, перекует мечи на орала и наполнит мир своей славой и благодатью.

Альфа и Омега. Ты первый и последний, который есть и был, и кто грядет. Ты тот, кто возлюбил творение человека.

Бог поступает со своими святыми непостижимым образом. Вопреки всякой человеческой мудрости и разумению, чтобы боящиеся Бога и добрые христиане научились уповать на невидимое и через умерщвление плоти возродились к новой жизни. Потому что Слово Божье – светильник, сияющий в темном месте, как свидетельствует о том все примеры из жизни мужей веры. Исав был проклят, но благоденствовал. Он был господином своей земли и священником в церкви. Иаков же должен был бежать и жить в бедности в чужой стране. Бог поступает с благочестивыми христианами, подобно тому, как поступают с нечестивыми, а иногда намного хуже. Он поступает с ними, как отец семейства, сыном и слугой. Он сечет и бьет сына намного больше и чаще, чем слугу. Однако собирает для сына сокровище, чтобы дать ему в наследство. Упрямого и непослушного слугу он не сечет розгой, но изгоняет из дома и ничего не дает ему из наследия.

0: Учение, назидание, обличение, ободрение. Проповеди, которые помогают верить и жить. На радио «Новая жизнь».
1: Мы живем в пораженном грехом и тлением мире. Жизнь в этом мире всегда была и будет связана с разными сложностями, с болью, с переживаниями, с разными страданиями, с разными трудностями. Те, кто пожил побольше уже, они могут об этом засвидетельствовать. Где бы люди ни жили, в Советском Союзе или переехали в Америку, в каком бы возрасте они ни были, молодые или постарели, какие бы у них, какой бы статус ни был, они были не женаты или потом женились, появились дети и появились внуки. В каждой из этих ситуаций есть масса точек, которые причиняют нам боль, которые ставят нашу жизнь в сложное положение, которые требуют каких-то особенных сил. Так вот, в этих обстоятельствах принадлежность к Богу и участие в Его завете является не только огромным благословением, но и жизненно важным условием выживания. Вот мы много говорим здесь о Евангелии, мы много говорим о том, насколько Евангелие важно, насколько оно играет важную роль.

Но об этом можно говорить. Но когда практически мы попадаем в мясорубку, когда практически обстоятельства становятся жесткими, когда шторм бьет, вот тогда проверяется, насколько Евангелие усвоено нами, чтобы мы могли им жить. Насколько оно реально измеряет наш образ мышления, наши чувства, наши желания, наши реакции. И в этом наша цель. Когда мы говорим о участии в Завете, это значит, Евангелие Иисуса Христа соединило нас с Богом через жертву Христа. Соединило в Его семью, соединило навсегда, соединило очень прочно, надежно и гарантированно. И вот это является основанием жизни для каждого христианина. Так вот, прообраз этого мы видим в самом начале истории израильского народа. Когда Бог постановил Авраама в завет, который был прообразом Нового Завета. И когда Бог имел дело с людьми, которые стали участниками того Первого Завета, Авраамова Завета. И когда мы видим, как Господь имеет дело с ними, мы видим, что Бог ведет свой народ, направляя его к определенной им цели. То есть Он эту цель определил. В истории Израиля, как вы помните, были самые разные периоды. Периоды взлета, периоды падения, периоды стабильности, периоды провалов, периоды благополучия и периоды глубоких переживаний. Но они были частью завета, и поэтому Господь всегда направлял их жизнь своим провидением. И вот когда Господь направляет нашу жизнь своим провидением, в этом процессе происходят интересные вещи. И вот один из таких элементов Божьей заботы о нас сегодня будет предметом нашего внимания. Как вы, наверное, помните, дети Иакова выросли неблагополучными. Это было связано с тем, что на протяжении многих лет, даже десятилетий, Иаков жил, полагаясь на свою изворотливость. Об этом написано подробно. Господь позаботился, чтобы изложить это. Вместо того, чтобы полагаться на обетование Божие, вот, он создал атмосферу в своей жизни, в которой не видно было Бога. Он знал Бога. Он был верующий человек. Но в его практических действиях, в атмосфере, которую он создал, Бога было мало. Он иногда его вспоминает, даже мы видим, периодически. Но вот фактически живет он, полагаясь на свои собственные возможности. Как, в принципе, многие верующие люди живут сегодня, мы видим это конкретно. Так вот, дети, которые родились и выросли в это время, они впитали в себя эту атмосферу. Они сформировались в духе самоуверенности, они сформировались без страха Божьего, беспокорности. Но опять-таки, они знали о Боге. Иаков говорил, он, мы видим, в одном месте поставил жертвенник, в другом месте поставил жертвенник. Они знали о Боге, но они не научились служить Ему, не научились жить в соответствии с тем, что Господь хочет. И об этом достаточно подробно говорит книга Бытие. Вот это еще один очень важный вопрос. Господь решил, что это важно знать всем поколениям людей, которые будут читать Библию. Важно читать о том, что вытворяли сыновья Иакова. И то, что они делали, как мы уже говорили, ну, иногда стыдно читать. Но заметьте, опять, Библия же написана Духом Святым, и Дух Святой очень четко отмерил каждую деталь, которая там должна быть и которая не должна быть. И Он позаботился о том, чтобы мы знали, о том, чтобы люди, которые будут читать это, знали. Это была жизнь полная проблем, разных грехов. И вот здесь возникают обстоятельства, которые сегодня помогут нам увидеть эту жизнь немножко с другой перспективы. Дело в том, что, обращаясь к Аврааму, Исааку и Иакову, Бог обещал им, что Он благословит их потомков. Что они будут, Его потомки будут в благословении других. Когда он повторял это обетование Иакову, он конкретно подчеркнул, что от него, от Иакова, произойдут цари и многие народы, множество народов. Посмотрите, 35 глава Бытие, 9 стих мы читаем. «И явился Бог Иакову по возвращении его из Месопотамии, и благословил его, и сказал ему Бог, имя твое Иаков, отныне ты не будешь называться Иаковом, но будет тебе имя Израиль».
и нарек ему имя Израиль, и сказал ему Бог: «Я Бог всемогущий, плодись и умножайся. Народ и множество народов будет от тебя, и цари произойдут от чресл твоих. Землю, которую я дал Аврааму, Исааку, я дам тебе, и потомству твоему по тебе дам землю сию». Заметьте, Божье обетование не может не исполниться. Бог пообещал, Бог подтверждает это обетование Иакову, и поэтому, по этой причине, Бог работает с сыновьями Иакова. Его работа очень интересная. Он работает с ними так, чтобы изменить их, чтобы сделать их пригодными для того, чтобы они стали родоначальниками колен Израиля. Его работа с ними достаточно сложная, необычная. Она включает в себя очень много сложных, часто неприятных для них моментов, но она приводит их к исправлению, она изменяет их. Она подготовила их к тому, чтобы эти люди знали Бога, и знали настолько, что когда они переселятся в Египет, то вот это знание о Боге, которое будет жить в этих 12 людях, мужах, оно останется достаточно глубоко или настолько глубоко проникнет в жизни их потомков, что они будут помнить о Боге даже через 430 лет. Вы можете представить себе, это много. 40 лет много. 40 лет много. 20 лет много. Мы здесь вот уже, я несу служение 19 лет. И я вижу, как за 19 лет колоссальным образом изменились люди. Поколение другое совершенно, думающее по-другому. Представьте себе 430 лет. То есть вот эти люди, которые переселились туда, Бог что-то с ними должен был сделать, чтобы подготовить их, чтобы изменить их, чтобы их сердца могли стать носителями веры, носителями обетования. Я назвал эту Божью заботу о сыновьях Иакова неожиданным благословением. Часто так бывает, когда Господь благословляет нас, и Он благословляет нас так, что мы не ожидаем даже, или мы не думаем, что это благословение, или мы не видим это благословением, но в действительности это является Божьим благословением. Эти благословения включают в себя как минимум три элемента, и первое, на котором я хотел бы остановиться, это благословение сокрушения. Это такое благословение, от которого мы всегда пытаемся ускользнуть, и которые мы часто избегаем, но когда мы посмотрим на то, что Господь делает с Его детьми, то это неизбежный шаг благословения. Господь благословляет нас тем, что Он нас сокрушает. Мы уже говорили о подобных Божьих действиях по отношению самого Иакова. Помните, как Иаков вертелся, хитрил, уповал на себя, пытался, пока пришел к той точке, в которой он сказал: «Все, Господи, не могу». И эта точка была, когда он шел на встречу с Исавом, и он понимал, что его шансы близки к нулю. У него нет никаких вариантов, и поэтому он вынужден просто был сокрушиться, смириться перед Богом. Сейчас настало время его детей. Заботьтесь о благе своего народа, друзья мои, Бог обязательно, я еще раз подчеркну, обязательно будет приводить нас в обстоятельства, способствующие нашему сокрушению. Это Божья методика, это Его путь. Самые разные обстоятельства. У кого-то здоровье, у кого-то деньги, у кого-то погода, у кого-то отношения, у кого-то какие-то другие ситуации, совершенно неожиданные для нас. Но у Господа всегда эта цель, и Он всегда ее будет достигать. Если вы дитё Божье, вы можете быть уверенными, Бог будет делать все для того, чтобы ваше сердце сокрушать. Почему? Да потому что это очень важно. Ощущение своей полной нужды в Боге — это чрезвычайно важное условие полноценного христианства. А мы в своей жизни привыкаем к тому, что мы, когда у нас все хорошо, когда складывается все хорошо, материально, духовно, церковь, родственники,
все вроде бы нормально. Мы склонны к тому, что мы все меньше и меньше ощущаем свою нужду в Боге. Мы становимся самодостаточными. У нас все и так под контролем. И поэтому вы можете посмотреть свою жизнь. Вы можете заметить, это касается каждого из нас. Мы начинаем меньше молиться. Когда мы сильно вопием Господу? Мы вопием, когда у нас нет выхода. Когда что-то очень сложное случается. Когда мы вынуждены с постом молиться. Вот почему Господь ведет свой народ. И это неизбежно, друзья. Это неизбежно. Псалмопевец пишет, 50-й псалом, 19 стих. «Жертва Богу – дух сокрушенный. Сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Богу, Боже». То есть это обязательное условие духовного роста. Если нет этого сокрушения, если нет сердца, которое размягчено Господом, духовный рост невозможен и эффективность духовная невозможна. Вот почему Господь ведет через обстоятельства. Ему вторит пророк Исаия, передавая слова Божии, 66 глава книги пророка Исаии, 2 стих. «А вот на кого я презрю, на смиренного и что дальше? И сокрушенного духом, и на трепещущего пред словом Твоим». То есть речь идет о конкретном, ясном указании Господнем. Господь ясно говорит о том, что Бог из любви к своим детям, Он благословляет нас тем, что Он ведет нас в обстоятельства сокрушения. Именно это мы видим в истории сыновей Иакова. Это подтверждает Иисус Христос на горной проповеди. Посмотрите, Матфея 5:3. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Им противопоставляется то, что Христос сказал через 60 лет примерно после Нагорной проповеди, когда Он явился на острове Патмос апостолу Иоанну, и Он предупреждает, обращаясь к церкви в Лаодикии, об опасности отсутствия этой нищеты или осознания этой нищеты. «Но как ты тепл, не горячий, не холоден, то извергну тебя из уст моих, ибо ты говоришь, я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды, а не зная, что ты несчастен и жалок, и нищий, слеп и наг». Вот поэтому забота о сокрушении наших сердец занимает важное место в Божьем отношении к нам. Как я уже сказал, мы всегда хотим избежать этого, мы просим Господа о хорошей, стабильной, безбедной жизни, в которой нет переживаний, нет каких-то волнений, нет штормов. Но мы видим, что это приводит к охлаждению сердец, к очерствению их, к их отсутствию ощущения нашей нужды в Боге. И поэтому Господь ведет нас снова в подобные сложности. И часто ради того, чтобы добиться этого в нашей жизни, Бог идет на самые радикальные меры, допуская самые неожиданные обстоятельства, которые ставят нас в положение абсолютной нужды в Боге. И вот здесь важно отметить, здесь вскрывается истинная сущность людей. Те, кто принадлежит Богу, кто действительно является частью Его завета, они обязательно будут реагировать на подобные обстоятельства со смирением и сокрушением сердца. Другие же будут, наоборот, подобно церкви в Лаодикии, считать «я богат, разбогател, у меня все есть, у меня все хорошо». То есть ожесточение будет укрепляться, усиляться, их погибель. Вот это очень ясная картина, которую мы видим в истории, которую мы видим в жизни сыновей Иакова. Это очень интересная история. Здесь несколько серьезных, сложных обстоятельств. Первым элементом стал голод. Представьте себе мужчин, ответственных за свои семьи, которые не могут найти пищи, чтобы прокормить детей. Нам это неизвестно. Нашему поколению это неизвестно. Мы никогда не испытывали голода, а тем более здесь, на Западе. Но здесь есть, остались среди нас некоторые люди, которые помнят, что такое голод. И это действительно ужасно, когда нечего есть вообще. Причем эти мужчины, они не могут обеспечить свои семьи не потому, что они ленивы, не потому, что
они не хотят работать, а потому что пищи просто нет. Причем нет не только в той местности, где они жили. Нет и везде, куда они ходили спрашивать. Это серьезнейшая проблема, когда они видят своих детей умирающими. Они видят, что есть нечего. Но вдруг они слышат известие. 42 глава, 1 стих. «И узнал Иаков, что в Египте есть хлеб. И сказал Иаков сыновьям своим, что вы смотрите? И сказал, вот я слышал, что есть хлеб в Египте, пойдите туда и купите нам оттуда хлеба, чтобы нам жить и не умереть. 10 братьев Иосифовых пошли купить хлеба в Египет. Идя в Египет за хлебом, сыновья Иакова, скорее всего, были наполнены надеждой. Наконец-то появился шанс решить проблему голода и спасти своих детей. Они, кстати, не знали в этот момент еще о том, что голод будет 7 лет. И самое большое, они не знали, с чем им придется встретиться в Египте. 4 стих. «А Вениамина, брата Иосифова, не послал Иаков с братьями его, ибо сказал, не случилось бы с ним беды. И пришли сыновья Израилевы покупать хлеб вместе с другими пришедшими, ибо в земле Ханаанской был голод. Иосиф же был начальником в земле той, и он продавал хлеб всему народу земли. Братья Иосифа пришли и поклонились ему лицом до земли». Вот в этой точке Иосиф, узнав своих братьев, вспоминает сон. 7 стих. «И увидел Иосиф братьев своих и узнал их, но показал, будто не знает их, и говорил с ними сурово, и сказал им, откуда вы пришли? Они сказали, из земли Ханаанской, купить пищу. Иосиф узнал братьев своих, но они не узнали его. И вспомнил Иосиф сны, которые снились ему о них, и сказал им, вы соглядатые, вы пришли высмотреть наготу земли этой». Несколько важных штрихов, которые нам нужно отметить в этом месте. Во-первых, для Иосифа это было еще одним подтверждением тем, что Господь руководит его жизнью. Он слышал об этом много лет назад, когда Господь дал ему этот сон. Он видел очень точную руку Божью во всех этих сложностях, через которые он прошел, когда его продали в рабство, когда он поднялся в доме Потифара, когда он опять опустился в тюрьму, и потом, когда в конце концов он становится премьер-министром Египта. Но здесь есть еще одна важная деталь. Очень важно помнить, что Иосиф по согласованию с фараоном, он собирает хлеб на протяжении 7 лет, и его главная цель – этот хлеб собирается для египтян и для Египта. Это цель фараона, это цель, если почитать внимательно, о чем там говорится, речь идет о том, что Иосиф заботится или помогает осуществлять программу фараона, чтобы помочь египтянам выжить. Те же, кто приходили из других земель, они, во-первых, получали зерно во вторую очередь, то есть по остаточному принципу, если что-то они видели, остается. Вот. Но есть еще второй вопрос. Все эти люди, они вполне вероятно подвергались проверке специальной. Большой поток людей с разных сторон идет, и среди этих людей вполне вероятно придет кто-то, кто захочет увидеть, как устроены эти хранилища, и, возможно, прийти потом с более сильной армией для того, чтобы лишить Египта вот этой важной точки выживания, ресурса выживания, который у них был. Поэтому подозрение в шпионаже не было чем-то необычным, не было чем-то, чему были подвержены только братья Иосифа. Вполне возможно, подобной проверке подвергались все, кто пришел из других стран в то время. И здесь сыновья Иакова попадают в еще одну трудность. Начальник, который говорил с ними, потребовал дополнительных доказательств их честности. И вот эти доказательства им было очень трудно представить. То есть это иностранцы пришли в землю, и их просят, докажите, что вы в действительности те, о ком вы говорите. 10 стих. Они сказали ему, нет, господин наш, рабы твои пришли купить пищи. Мы все дети одного отца. И заметьте, они говорят, мы люди честные. Иосиф точно знает, что они нечестны. Иосиф очень хорошо помнит, что они сделали с Сихемом.
Вы помните, что они сделали с Сихемом? Вот эти люди, братья. Они пришли в Сихем, и они обманом поставили город в такое положение, что они его очень быстро вырезали весь. Это эти же люди сделали. И эти же люди его продали, Иосифа. И ему теперь нужно удостовериться, а вы действительно... А теперь они говорят, мы честны. То есть действия Иосифа вполне оправданы здесь по отношению к братьям. Мы часто читаем эту историю, зная ее конец. И поэтому нам может быть непонятно, зачем Иосиф устроил такие проверки своим братьям. Так у него были основания, очень большие основания, значительные основания. Они очень нечестно поступили с ним, и он точно знает, что они способны были к терроризму настоящему, когда они вырезали весь Сихем, весь город. И по этой причине он говорит, он сказал, нет, вы пришли высмотреть наготу земли этой. 13 стих. Они сказали, нас, рабов твоих, 12 братьев. То есть они начинают говорить немножко больше о себе для того, чтобы быть более достоверными, звучать более достоверными. Мы сыновья одного человека в земле Ханаанской. И вот меньше теперь с отцом нашим, а одного не стало. Иосиф говорит, это самое и говорил я вам, что вы соглядатые. Когда они упомянули, одного не стало. Это очень важная вещь, потому что они-то ясно понимают, как не стало этого одного. 15 стих. Вот как вы будете испытаны. Клянусь жизнью фараона. Вы, это, кстати, обычная тогда была форма общения или заявление, официальное заявление официального лица. Клянусь жизнью фараона. Вы не выйдете отсюда, если не придет сюда ваш меньший брат. Ну, во-первых, интересно, что же они сделали с ним, с Вениамином? Если они так поступили с Иосифом, и они знали, что Иаков сильно любил Иосифа, и он точно знает, что Иаков любил и Вениамина. Ему интересно, что произошло там с Вениамином вообще. Пошлите одного из вас, и пусть он приведет брата вашего, а вы будете задержаны. И откроется, правда ли у вас... Если нет, клянусь жизнью фараона, что вы соглядатай. И отдал их под стражу на 3 дня. Вот посмотри, что происходит. Вроде бы они попали в жесткие обстоятельства, голод, есть нечего. И вроде бы вот загорелась надежда, эта надежда их движет, есть хлеб. Пришли, вот уже хлеб, вот уже могут получить. Бабах, обстоятельства такие, что в тюрьме оказались. Через 3 дня Иосиф проявляет к ним милость. И сказал им Иосиф в 3-й день. «Вот что сделайте, и останетесь живы, ибо я боюсь Бога. Если вы люди честны». Он подчеркивает, он в этом сомневается, и он имеет основание, чтобы в этом сомневаться. «Если вы люди честны, то один брат из вас пусть содержится в доме, где вы заключены, а вы пойдите и отвезите хлеб ради голода семейств ваших». Иосиф проявляет милосердие к ним. «Брата же вашего меньшего приведите ко мне, чтобы оправдались слова ваши и чтобы не умереть вам». Так они и сделали. Но на этом трудности не закончились, понимаете. Возвратившись домой, объяснив отцу происшедшее, сыновья Иакова поставили его в очень сложное положение, в еще большей степени осложнившее их ситуацию. 36 стих мы читаем. «И сказал им Иаков, отец их, вы лишили меня детей». Иосифа нет, и Симеона нет, Симеон остался там заложником. Вениамина вы хотите взять? Все это на меня. Иаков находится в жесточайших условиях и сказал Рувиму отцу своему, говоря, убей 2 моих сыновей, если я не приведу его к тебе, отдай его на мои руки, я возвращу его тебе. Он сказал, не пойдет сын мой с вами. Потому что брат его умер, и он остался один. Если случится с ним несчастье на пути, в который вы пойдете, то сведете вы седину мою в гроб с печалью. Заметьте, даже сам Иаков не доверяет Рувиму, не доверяет сыну. Он понимает, что эти ребятишки, они уже мужья большие, конечно, ребятишки, это так мягко слишком говорится.
Иаков был очень привязан к Вениамину, он не только был сыном его старости, он был одним из двух сыновей, которые выросли уже после его покаяния. Это были хорошие дети. Вот были те, которые такие оторви и выбрось, те, которые плохо себя вели. А вот эти два были хороших. Вот. И одного не стало, и теперь второго есть шанс, что... Вот. Ситуация достигает пика эмоционального напряжения. Отец категорически отказывается отпустить Вениамина. Вот. И его сыновья не только не смогли доказать свою честность египетскому начальнику, но и не смогли вернуть сам Симеона. Симеон остается в заложниках. Но это еще не все. Иаков и его сыновья немножко свыклись с обстоятельствами. Вопрос Симеона остался нерешенным. Но и на следующий год урожая нет. И здесь узел затягивается туже. Опять надо решать проблему, опять нужно кормить чем-то детей. И это поднимает проблему на более высокий уровень напряжения. 43 глава, 1 стих. Голод усилился на земле. И когда они съели хлеб, который привезли из Египта, тогда отец их сказал им: «Пойдите опять купите немного пищи». И сказал ему Иуда, говоря: «Тот человек решительно объявил нам, сказав: не являйтесь ко мне на лицо, если брата вашего не будет с вами. Если пошлешь с нами брата нашего, то пойдем и купим тебе пищи, а если не пошлешь, то не пойдем. Ибо тот человек сказал нам: не являйтесь ко мне на лицо, если брата вашего не будет с вами». Израиль сказал, 6 стих: «Для чего вы сделали мне такое зло, сказав тому человеку, что у вас есть еще брат?» Они сказали: «Расспрашивал тот человек о нас и о родстве нашем, говоря, жив ли еще отец ваш, есть ли у вас брат?» И мы рассказали ему по этим расспросам, могли мы знать, ли мы знать, что он скажет: приведите брата нашего. Заметьте, весь это напряжение эмоциональное, это не просто эмоция, это вопрос жизни и смерти для всех действующих лиц здесь. 8 стих. Иуда же сказал Израилю, отцу своему: отпусти отрока со мной, и мы встанем, и пойдем, и живы будем, и не умрем, и мы, и ты, и дети наши. То есть они ясно понимают, что вопрос жизни и смерти стоит. Голод такой, что они могут умереть. Я отвечаю за него, из рук моих потребуешь его, если я не приведу его к тебе и не поставлю его перед тобой, я останусь виновным перед тобой во все дни жизни. Друзья, сказать виновным перед тобой на все дни жизни, это очень серьезно в то время было. То у нас сегодня люди относятся к виновен, невиновен. Это такое легкое дело. Но тогда люди понимали это очень серьезно. Виновным быть перед кем-то. Но в конце концов, голод заставил Иакова отпустить Вениамина, и братья идут в Египет за хлебом во второй раз. В этот раз ситуация опять вначале складывается тревожно. 15 стих. «И взяли те люди дары и серебра, вдвое взяли в руки свои Вениамина, и встали, и пошли в Египет, и предстали пред лицо Иосифа. Иосиф, увидев между ними Вениамина, сказал начальнику дома своего: веди этих людей в дом, заколи что-нибудь из скота и приготовь, потому что со мною будут есть эти люди в полдень. И сделал тот человек, как сказал Иосиф, и ввел человек тот людей этих в дом Иосифов, и испугались люди эти, что ввели их в дом Иосифов». То есть они боятся каждого шороха уже. Вот в ситуации, в которой они находятся, они пришли, и их здесь подозревают. Это примерно как те, кто жил в Советском Союзе. Но вот когда тебя останавливает полицейский, ты ясно понимаешь, или милиционер, ты ясно понимаешь: добра не жди. Вот мне пришлось перетренировывать себя здесь долго. Почему? Потому что другое совсем отношение. Полицейский, милиционер останавливает, чтобы найти, к чему придраться в Советском Союзе. То есть там потенциально каждый, есть такое понятие презумпция невиновности, то вот там наоборот, презумпция виновности. Ты должен доказать, что ты не виноват. Не он докажет, что ты виноват, а наоборот, ты должен доказать, что ты не виноват. Вот в таком состоянии находятся эти братья. То есть они пришли туда, и они уже внутри глубоко ощущают, что сейчас это к этому. Ух, в дом, всех не ведут туда в дом. Они не понимают, что их там кормить будут. Они просто видят что-то необычное,
И поэтому испугались люди эти, что ввели их в дом Иосифа, и сказали: «Это за серебро, возвращенное прежде в мешки наши». Помните, Иосиф позаботился о том, чтобы все серебро, которое не привезли, назад отдать. И они думают: «Сейчас будут здесь, спецслужба будет с нами разбираться». «Ввели нас, чтобы придраться к нам и напасть на нас, и взять нас в рабство, и ослов еще наших». За ослов переживают, да. То есть это написано, чтобы мы могли ощутить атмосферу, в которой находятся эти люди. Это действительно, каждого шороха человек боится, и вполне обоснованно боится. Он находится в таком положении, в котором действительно очень страшно. Затем ситуация, кажется, разрядилась. Вместо тюрьмы их накормили царским обедом. Но опять-таки можно подумать, что иногда хорошо кормят перед смертной казнью. Вот. Но их быстро загрузили в мешки, отправляют их назад. Но не успели они далеко отойти от города, как догоняет их царский гонец с обвинениями. Вот здесь их все самые плохие предположения вылазят наружу. 44 глава, 4 стих. «Еще недалеко отошли они от города, как Иосиф сказал начальнику дома своего: „Ступай, догоняй этих людей, и когда догонишь, скажи им, для чего заплатили злом за добро? Не та ли это, из которой пьет господин мой, и он гадает на ней? Худо это вы сделали“. Он догнал их и сказал им эти слова». Он сказал ему, для чего господин... Они сказали ему: «Для чего господин говорит наш такие слова? Нет, рабы свои, твои не сделают такого дела». То есть речь идет о чаше, помните? Им вернули опять серебро, и не только серебро, а в мешок Вениамина подложили специальную чашу. Вот эта чаша, которая, она была символом власти. Почему здесь написано, он гадает? Совсем не обязательно, что Иосиф гадал на ней. Просто эта чаша, которая была символом власти, она вручалась от фараона лично. И люди, которые имели вот этот символ власти, некоторые или многие из них использовали это для того, чтобы как-то вступать в контакт с духами своих умерших предков. То есть это особо ценная чаша. И теперь этот человек догоняет их и спрашивает, почему чашу забрали. 44 глава, 8 стих. «Вот серебро, найденное нами в отверстии мешков наших, мы обратно принесли тебе из земли Ханаанской. Как же нам украсть из дома господина твоего серебро или золото?» То есть они настолько уверены, что они не сделают этого сейчас. Они говорят: «У кого из рабов твоих найдется, тому смерть. И мы будем рабами господину нашему». Он сказал: «Хорошо, как вы сказали, так пусть и будет. У кого найдется чаша, тот пусть будет мне рабом. А вы будете невиновны». Они поспешно опустили каждый свой мешок на землю, открыли каждый свой мешок. Он обыскал, начал со старшего и окончил младшим. И нашлась чаша в мешке Вениаминовом, и они разодрали одежды свои. Хуже быть не могло. Вы можете представить себе всю динамику вот этой истории. То руки связывают, то царским обедом кормят, то вроде бы золото, вернее, серебро возвращают. А здесь теперь в такую глубочайшую яму провалились. «И возложив каждый на осла своего ношу, возвратились в город. Пришли Иуда и братья его в дом Иосифа, который был еще дома, и пали перед ним на землю». Вот это сокрушение. Вот здесь у них уже никакой опоры нет. То они пытались как-то объясняться: «Мы люди честные, мы вот так-то и так-то». И разодрать одежды – это знак глубочайшей трагедии. Одежда тогда очень дорого стоила. Это была точка глубочайшего сокрушения, и Бог довел их, Бог позволил им до нее дойти. 15 стих. «Иосиф сказал им: „Что это вы сделали? Разве вы не знали, что такой человек, как я, конечно, угадает?“ Иуда сказал: „Что нам сказать господину нашему? Что говорить? Чем оправдываться? Бог нашел неправду рабов твоих. Вот мы рабы господину нашему, и мы, и тот, в чьих руках нашлась чаша.
Но Иисус сказал, нет, я этого не сделаю. Тот, в чьих руках нашлась чаша, будет мне рабом, а вы пойдите с миром к отцу вашему. То есть, заметьте, для Иосифа важно, он хочет каким-то образом позаботиться о Вениамине. Он не уверен в том, что там происходит с ним. Но такой поворот дела совершенно не устраивает всех. Иуда, как тот, кто обещал отцу благополучно вернуть Вениамина, он пытается объяснить Иосифу невозможность такого решения. 18 стих. «И подошел Иуда к нему и сказал, «Господин мой, позволь рабу твоему сказать слово в уши господина моего, и не прогневайся на раба твоего, ибо ты тоже, что фараон. Господин мой спрашивал рабов своих, говоря, есть ли у вас отец или брат. Мы сказали господину нашему, что у нас есть отец престарелый и младший сын. Сын старости, которого брат умер, а он остался один от матери своей, и отец любит его. Ты же сказал рабам твоим, приведите его ко мне, чтобы мне взглянуть на него. Мы сказали господину нашему, отрок не может оставить отца своего, и если он оставит отца своего, то этот умрет. Но ты сказал рабам твоим, если не придет с вами меньший брат ваш, то вы более не являетесь ко мне на лицо. Когда мы пришли к рабу твоему, отцу нашему, то пересказали ему слова господина моего. И сказал отец наш, пойдите опять, купите немного пищи. Мы сказали, нельзя нам идти, если будет с нами меньший брат наш, то пойдем, потому что нельзя нам видеть лицо человека того, если не будет с нами меньшего брата нашего. И сказал нам раб твой, отец наш, вы знаете, что жена моя родила мне двух сынов, и один пошел от меня, и я сказал, верно, он растерзан, и я не видал его отныне. Если и сего возьмете от глаз моих, и случится с ним несчастье, то вы сведете седину мою с горестью в гроб. Теперь, если я приду к рабу твоему, отцу нашему, и не будет с нами отрока, с душою которого связана душа его, то он, увидев, что нет отрока, умрет, и сведут рабы твои седину раба твоего, отца нашего, с печалью во гроб. Притом я, раб твой, взялся отвечать за отрока отцу моему, сказав, если не приведу его к тебе, то останусь виновным пред отцом моим во все дни жизни. Итак, пусть я, раб твой, вместо отрока останусь рабом у господина моего, а отрок пусть идет с братьями своими. Ибо как пойду я к отцу моему, когда отрока не будет со мною? Я увидел бы бедствие, которое постигло бы отца моего». То есть Господь приводит своих детей к глубоким кризисам, достигая их сокрушения. Все, что мы читаем о сыновьях Иакова, здесь радикально отличается от того, как мы видели их в начале истории Иакова. И здесь мы приходим ко второму элементу Божьего благословения – это благословение покаяния. Это неожиданное благословение, как мы уже говорили. Это первое благословение, что Господь ставит в обстоятельства, которые сокрушают. Но второе, не менее важное – покаяние. Покаяние действительно огромное благословение. Человек, который искренне кается перед Богом, он изменяет свое положение в духовной реальности. А это самое важное, что может быть в нашей жизни. Мы привыкли ходить перед людьми, мы ориентируемся на одобрение или неодобрение людей, но в действительности что имеет смысл? Это одобрение или неодобрение со стороны Божьей. И вот покаяние исправляет нашу позицию перед Богом. Покаяние восстанавливает отношения, оно исправляет пути. Чем дольше живет человек без покаяния, тем больше проблем он создает в своей жизни. Самое печальное, что может произойти с человеком, когда он умирает без покаяния. Недавно, может быть, слышали нашумевший скандал с известным апологетом, который вел двойную жизнь, и в его параллельном мире он жил распущенной жизнью. И трагично, самое трагичное, что он умер без покаяния. Что он никогда не сказал, не озвучил то, что он в действительности кается во всем том, что он сделал. Покаяние оставляет нам ряд примеров. Писание, вернее, оставляет ряд примеров покаяния. Помните, Давид кается после того, когда он решил сделать перепись народа. 2 Царств 24:10. «И вздрогнуло сердце Давидова после того, как он сосчитал народ. И сказал Давид Господу, тяжко согрешил я, поступив так. И ныне молю Тебя, Господи, прости грех раба Твоего, ибо крайне неразумно поступил я». Заметьте, это покаяние. Буквально здесь, если мы посмотрим, вздрогнуло сердце Давида, вот это слово
Сердце Давида было сокрушено. Сердце Давида было разбито здесь. То есть оно было сокрушено, сердце Давида. Что-то подобное мы наблюдаем в жизни братьев Иосиф. Их покаяние включает в себе несколько этапов. Посмотрите, первый этап, когда Иосиф оставляет Симеона в заключении, и когда им приказывают привести Вениамина, слушайте, 42 глава, 21 стих. «И говорили они друг другу, точно мы наказываемся за грех против брата нашего». Заметьте, они понимают, что они согрешили против брата. И они понимают, что Господь говорит сейчас. Мы видели страдания души его, когда он умолял нас. Но не послушали. Зато и постигло нас горе сие. Вот это очень важная часть покаяния, осознание своего греха. Рувим отвечал им и сказал, «Не говорил я вам, не грешите против отрока, но вы не послушались, вот кровь его взыскивается». Заметьте, здесь сыновья Иакова представляются совершенно в другом свете. Они совершенно отличаются от того, что мы читали о них раньше. Это люди, которые понимают, что они перед Богом согрешили. Они признают свою вину. Второй раз мы видим, что происходит в их сердцах по пути назад. 42 глава, 25 стих. «И приказал Иосиф наполнить мешки их хлебом, и серебро их возвратить каждому в мешок и дать им запасов на дорогу. Так и сделано с ними. Они положили хлеб свой на ослов своих и пошли оттуда. И открыл один из них мешок свой, чтобы дать корму ослу своему на ночлеге, и увидел серебро в отверстии мешка». Очень интересно, когда они увидели серебро, они не стали радоваться. Вот бесплатно хлеб получили. Слушайте, что происходит. Сердце их смутилось. «И сказал своим братьям, серебро мое возвращено, вот оно в мешке у меня. И смутилось их сердце. И они с трепетом друг другу говорили, что это Бог делал с нами». Они ясно понимают, Бог здесь что-то делает. И они в ужасе этот. Что это Бог сделал с нами? «И пришли к Иакову, отцу своему, в землю Ханаанскую, и рассказали ему все случившееся с ними, говоря, начальствующий над той землей говорил с нами сурово и принял нас за соглядатая в той земле». То есть они говорят отцу о проблемах, с которыми им пришлось встретиться, и у них уже нет той былой самоуверенности, как они с отцом поступали. Помните, в ситуации с Сихемом, когда он их уговаривал, не делайте этого. И когда они абсолютно его игнорировали. Это же мы видим в словах Иакова. То есть, по всей видимости, атмосфера там стала меняться. Посылая сыновей в Египет во второй раз, он говорит с ними, подчеркивая их зависимость от Бога и его милости. 14 стих, 43 глава. «Бог же всемогущий да даст вам найти милость у человека того, чтобы он отпустил вам и другого брата вашего, и Вениамина». Заметьте, он ясно понимает, если Господь сделает, это будет возможно. Он ясно понимает и им говорит об этом. Очень ясно говорит, и эта атмосфера совершенно иная. Кроме того, покаяние братьев Иосифа было видно в их изменившемся отношении к отцу и к Вениамину. Заметьте, Иаков тоже любил Вениамина больше других детей. Так было с Иосифом. И они тогда завидовали. Помните это? Но сейчас их отношение к Вениамину и к отцу было иным. Когда гонец вернул сыновей Иакова после их второго посещения Египта, и чаша Иосифа нашлась в мешке Вениамина, у Иосифа была возможность, как его братья поступят с Вениамином. Так же, как они поступили с ним, когда они его продали. Вот точно так же они оставят здесь, потому что они завидуют, что отец любит его больше, чем их. У них был шанс. Но он увидел, что это по-другому. 44 глава, 18 стих. «И подошел Иуда к нему и сказал, «Господин мой, позволь рабу твоему сказать в слово в уши господина моего, и не прогневайся на раба твоего, ибо ты тоже, что фараон. Господин мой спрашивал рабов твоих, говоря, есть ли у нас отец и брат или брат. Мы сказали господину нашему, что у нас есть отец престарелый, и младший сын, сын старости,
которого брат умер, и он остался один от матери своей, заметьте, и отец любит его. Они подчеркивают это нормально. То есть Иосиф видит не только эмоциональность, он видит фактическое покаяние. Что здесь в действительности есть покаяние. Немножко дальше мы читаем 27 стих. «И сказал нам раб твой, отец наш, вы знаете, что жена моя родила мне двух сынов. Один пошел от меня и сказал, верно, он растерзан, и я не видел его до ныне. Если этого возьмете от глаз моих, и случится с ним несчастье, то сведете мою седину с горестью во гроб. Теперь, если я приду к рабу твоему, отцу нашему, и не будет с нами отрока, с душою которого связана душа его, то он, увидев, что нет отрока, умрет, и сведут рабы твои седину раба твоего, отца нашего, с печалью во гроб». То есть здесь Иосиф видит их отношение к отцу. И это отношение совсем другое, совсем не такое, как оно было раньше. Из этого видно, что братья уже другие, они по-другому мыслят, они по-другому чувствуют. Кроме того, в истории Иосифа есть два свидетельства покаяния братьев. Во-первых, они говорят друг с другом. Посмотрите, 45 глава, после того, когда Иосиф открывается им, 14, заметьте, Иосиф открылся им еще до того, как они сказали «прости». Вернее, Иосиф стал принимать их до того, как они сказали «прости». После того, когда он открылся им, они были просто, написано, просто потрясены. Ничего не могли сказать, молчали. И вот первый раз только в 15 стихе написано, посмотрите, 14, он пал на шею Вениамину, брату своему, и плакал. Вениамин плакал на шее его и целовал всех братьев своих и плакал, обнимая их. Потом говорили с ним братья. Здесь не написано, о чем говорили, но вполне возможно предположить, о чем они говорили. После всего того, что произошло, после всех этих долгих лет. Во всяком случае, видно, что они продолжали об этом говорить снова и снова. В 50 главе мы читаем очень интересную историю, 16 стих, и послали они сказать Иосифу: «Отец твой перед смертью своей завещал, говоря, так скажите Иосифу, прости братьям твоим вину и грехах, так как они сделали тебе зло». И ныне, они повторяют это снова, и ныне, прости вины рабов Бога отца твоего. Иосиф плакал, когда говорили ему это. И пришли сами братья, и пали пред лицом его, и сказали: «Вот мы рабы тебе». Как мы уже говорили, покаяние — это огромное благословение, оно изменяет положение человека перед Богом. Вот почему и Иоанн Креститель, когда он вышел на служение, он проповедовал о покаянии. Матфея 3:1 написано, приходит Иоанн Креститель, проповедует и говорит: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Вот почему Иисус, выйдя на служение, говорит: «Покайтесь», Марка 1:14, говоря: «Исполнилось время, приблизилось Царство, покайтесь, веруйте в Евангелие». Вот почему Иисус, обращаясь к церквям, первым церквям на острове Патмос, он несколько раз говорит, смотрите, к Ефесской церкви, которая оставила первую любовь, говорит: «А так вспомни, откуда ты не спал, и покайся». В Пергаме, к Пергамской церкви, которая погрязла в грехе, он обращается, говорит: «Покайся, а если не так, я приду и сражусь, приду к тебе и сражусь с ними мечом уст твоих». Он призывает, конечно же, к покаянию церковь в Лаодикии. 3 глава 19 стих: «Кого я люблю, тех обличаю, наказываю. Итак, будь ревностен и покайся». Итак, это второе благословение. Неожиданное благословение. Первое – благословение сокрушения. Второе – благословение покаяния. И третье – очень коротко – благословение утешения. Друзья мои, у Бога всегда есть особая милость к Его народу. Он сокрушает нас не для того, чтобы сделать нашу жизнь печальной. Допуская трудности, Он дает и утешение. В книге Иова мы читаем, 5 глава: «Блажен человек, которого вразумляет Бог, поэтому наказание вседержителю не отвергай, ибо он причиняет раны и сам обвязывает их. Его же руки врачуют». Это особое благословение, друзья. Он дает утешение. И он дает его в нужный момент, в нужной форме. Он достигает своей цели и обязательно радует и ободряет нас. Псалом 29 мы читаем: «Пойте Господу, святые его,
Славьте память святыни Его, ибо на мгновение гнев Его, но на всю жизнь благоволение Его. Вечером водворяется плач, а на утро радость». Иногда вот это Божье утешение, оно приходит от луча солнца, который внезапно пробился среди туч. Иногда это чей-то телефонный звонок или сообщение. Иногда это сверхъестественное действие, когда по молитвам других ваше сердце просто наполняется миром и уверенностью в Господе. Вот это все то, что Господь дает своим детям, которые в Его завете. Братья, которые проходили через тюрьмы за дело Божие, пишут о том, как Господь ободрял их самым неожиданным образом, через конвоиров, которые незаметно ободряли их, или следователи, или даже через тюремное начальство, когда Господь внезапно располагал чье-то сердце, и они получали эти слова поддержки, которые давали силу двигаться еще долго и долго. В жизни братьев Иакова, братьев Иосифа, после благословения сокрушения, благословения покаяния, наступило благословение утешения. 45 глава, смотрите. «И сказал Иосиф братьям своим: Я Иосиф, жив ли еще отец мой? Но братья его не могли отвечать, потому что они смутились перед ним». Вы можете представить себе их состояние? «И сказал Иосиф братьям своим: Подойдите ко мне. Они подошли, он сказал: Я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет. Но теперь не печальтесь. Не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни. Ибо теперь 2 года голода на земле, еще 5 лет, в которые ни орать, ни жать не будут. Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением. Итак, не вы послали меня сюда, но Бог, который поставил меня отцом фараону». Заметьте, как он вообще не говорит об их вине. 9 стих. «Идите скорее к отцу моему и скажите ему: Так говорит сын твой Иосиф: Бог поставил меня господином над всем Египтом. Приди ко мне немедли, ты будешь жить на земле Гесем и будешь близ меня, ты и сыны твои, и сыны сынов твоих, и мелкий, и крупный скот твой, и все твое, и прокормлю тебя там, ибо голод будет еще 5 лет, чтобы не обнищал ты и дом твой, и все твое». Друзья, это не просто история с хэппи-эндом. Это история Божьих людей, которые водимы Богом, которых сокрушает и исправляет Бог, которых направляет Бог. Это история Божьих людей, которые приходят к Богу с покаянием. Это история людей, которые обязательно утешатся. Иисус говорил об этом: блаженны плачущие, ибо они утешатся. Я сегодня хочу обратиться особенно к тем, кто не примирился с Господом. Вот все, о чем мы говорили, касается тех, кто в завете с Богом. Тех, кто принадлежит Христу. Тех, кто через Голгофский крест, через Евангелие, они стали христианами. Вот эти люди, они будут жить, и будут разные испытания, и будут обстоятельства бить с разных сторон, и будут разные штормы. Но эти люди, они точно знают: мы в руке Господней, и Он будет сокрушать нас, Он будет вести нас к покаянию, Он будет исправлять нас и изменять нас, и Он будет ободрять и радовать и утешать нас. Но это относится только к тем, кто принадлежит Христу. Сегодня я хочу обратиться к тем, кто слушает нас. Принадлежишь ли ты Иисусу Христу? Это самое главное решение твоей жизни, которое ты можешь принять. Аминь.

0: Радио «Новая жизнь». Праведный верою жив будет. Верою жив будет.
1: Псалом 87. Песнь. Псалом сынов Кореевых, начальнику хора на Махалав для пения. Учение Эмана Эзрахита. Господи, Боже спасения моего, днем вопию и ночью пред Тобою. Да внидет пред лицо Твое молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, ибо душа моя насытилась бедствиями, и жизнь моя приблизилась к преисподней. Я сравнялся с нисходящими в могилу и стал, как человек без силы, между мертвыми брошенный. Как убитые, лежащие в гробе, о которых ты уже не вспоминаешь и которые от руки твоей отринуты. Ты положил меня в ров преисподней, во мрак, в бездну, отяготела на мне ярость твоя, и всеми волнами твоими ты поразил меня. Ты удалил от меня знакомых моих, сделал меня отвратительным для них, я заключен и не могу выйти. Око мое истомилось от горести, весь день я взывал к Тебе, Господи, простирал к Тебе руки мои. Разве над мертвыми Ты сотворишь чудо? Разве мертвые встанут и будут славить Тебя? Или во гробе будет возвещаема милость Твоя и истина Твоя вместе тления? Разве во мраке познают чудеса Твои и в земле забвения правду Твою? Но я к Тебе, Господи, взываю, и рано утром молитва моя предваряет Тебя. Для чего, Господи, отрываешь душу мою?

Скрываешь лицо твое от меня. Я несчастен и истоеваю с юности, несу ужасы твои и изнемогаю. Надо мной прошла ярость твоя, устрашения твои сокрушили меня. Всякий день окружают меня, как вода, облегают меня все вместе. Ты удалил от меня друга и искреннего, знакомых моих не видно.

0: Во что веришь ты?
1: Гедонизм – ценностное учение о том, что удовольствие является высшим благом и единственной конечной целью и смыслом жизни человека. Гедонизм в первую очередь ассоциируется с удовлетворением личных желаний, получением эгоистического удовольствия. Основоположником гедонизма считают древнегреческого философа Аристипа, который учил, что путь к счастью лежит в достижении максимального удовольствия и всяческого избегания боли и страдания, благодаря чему человек может получить свободу духа. Другой древнегреческий философ Эпикур говорил, что высшее удовольствие – уметь избегать страданий и боли, поэтому счастье можно найти в освобождении от них. Со временем гедонизм стал восприниматься в его наиболее простой и вульгарной форме как желание наслаждений, простейших удовольствий и стал считаться синонимом аморального поведения. В современном обществе призыв к гедонизму является наиболее сильным двигателем рекламы, шоу-бизнеса и общечеловеческого прогресса, который видит будущее человечества именно как постоянное стремление к удовлетворению своих желаний и потребностей. Гедонизм в современном обществе ведет к обесцениванию моральных норм в угоду постоянному поиску удовольствий и удовлетворению сиюминутных желаний. Гедонизм строится на эгоистических желаниях сердца и служит хорошим инструментом для манипуляции сознанием как отдельного человека, так и целых сообществ. Когда мы читаем Священное Писание, то видим, что Бог наделяет человека особой ролью и целью в этом мире. Бытие, 1 глава, 28 стих. Человек проявляет непослушание и искажает понимание смысла жизни и моральных ценностей. В мир входят страдания, смерть, эгоизм и желание угодить в первую очередь себе. Такое состояние неуемных желаний и амбиций порождает грех, а сделанные грехи вследствие ведут к смерти. Послание Иакова, 1 глава, 14 и 15 стихи. Стремясь обрести счастье в поисках удовольствий, человек оказывается в ловушке погони за суетой, которая не приносит ему удовлетворения. Экклезиаста, 2 глава, 1 стих. Слово Божье постоянно подводит своего читателя к истине о том, что Божье творение может найти радость, мир и покой, удовлетворение всех своих желаний только в Боге. Псалом 15, стих 11. Смысл жизни человека не в избегании боли и страданий, а в принятии Божьего руководства и водительства, которое проявляется в смиренном послушании Его Слову, что укрепляет нас и ведет к славе Божией. Псалом 22, 1 и 3 стихи. Все это становится возможным благодаря союзу со Христом, когда сокровища Его благодати даются Его Церкви для радости и славы Божьей. Послание апостола Павла к Ефесянам, 1 глава с 11 по 14 стих, 2 глава с 1 по 7. Как христиане мы имеем доступ через Христа к истинным и неприходящим сокровищам благодати, способным принести реальное утешение и удовлетворение наших сердец.

0: «Библия говорит». На ваши вопросы отвечает пастор Алексей Коломийцев.
1: Существуют ли сегодня Божьи пророки, которые могут видеть и предсказывать будущее? Если действительно такие есть, как нам к ним относиться?
2: Потом вопросы есть разные точки зрения, но мы можем посмотреть на Писание и несколько выводов сделать из библейского упоминания пророков в Новом Завете. Прежде всего, слово «пророки» оно используется в двух смыслах. Основной смысл этого слова – это тот, кто провозглашает Божью волю. Пророк совсем не обязательно предсказывает будущее. А тот, кто провозглашает Божью волю, это человек, который получает знание о Божьей воле посредством откровения. И есть два пути этого откровения. Один путь, когда Бог дает непосредственно новое откровение, и мы видим, что пророки Нового Завета и Ветхого Завета именно этим путем получали от Бога откровение. Есть второй путь, есть путь, когда мы получаем Божье откровение через Божье Слово при действии Святого Духа в сердце. Это тоже сверхъестественный путь. Почему? Потому что Дух Святой участвует в нем. Вот. И вот когда человек провел время в Писании молитвенно, и он ищет Божий ответ в Слове, тогда его Слово, которое провозглашать он будет другим, оно и будет пророческим Словом именно в этом смысле. Это провозглашение Слова Божьего, которое обладает властью, авторитетом, силой и так далее. Но есть другой аспект пророков. Часто, кстати, вот этот первый аспект игнорируется почему-то, хотя он более важен. Есть второй аспект. Это когда пророк предсказывает будущее. Он предсказывает то, что должно произойти. Кстати, в истории Самуила, когда было избрание Саула на служение, вот там сказано о том, что пророков в то время называли провидец. То есть вот именно в этом смысле, что он видит то, что будет. Бог ему открывает то, что будет. Так вот, говоря об этом элементе, мы, анализируя Писание, можем прийти к выводу, что сегодня таких людей нет. Есть несколько причин для того, чтобы так считать. Первое – это послание к Ефесянам, 2 глава, сказано о пророках Нового Завета, о том, что они были фундаментом церкви, бывшие утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем. Основание отличается от зданий. Апостолы и пророки, они имели уникальную роль основателей церкви. Бог тогда давал через них новое откровение, потому что Писание не было завершено. Поэтому вот как офис, как должность, как функция, вот, это место, определенное место в определенный период, в период основания церкви. Кстати, если мы посмотрим на весь Божий план спасения, изложенный в Священном Писании, мы можем увидеть, что пророки – это нечастое явление. Есть целые периоды, когда нет пророков вообще. И потом обычно какой-то кульминационные периоды появления ряда пророков, или Бог напрямую говорит. То есть мы видим в истории Писания, что Бог активно действует такими методами только в ключевых транзитных, переходных периодах. Например, время Авраама, он говорит с ним. Время Моисея, когда выводит народ израильский из Египта, Бог говорит с Моисеем. Время отступления народа, когда целая школа пророческая появляется. Это пророк Илия, Елисей, и потом другие пророки, которые стали авторами ветхозаветных книг. И дальше время Нового Завета. Это время Христа, время апостолов, время пророков, которые были активны в то время. Вот. То есть мы это видим в Священном Писании, что это так. Это первая сторона. Вторая сторона. Когда мы говорим вот о наличии или о возможном существовании таких людей сегодня, то этих людей, если кто-то претендует на то, что они пророки, их нужно приводить в соответствие с Божьим стандартом. А Божий стандарт вот какой. В книге Второзакония, сказано, в других книгах Ветхого Завета сказано о том, что пророк истинный или неистинный проверяется так. Если человек сказал и не сбылось, значит, этот человек лжепророк. То есть, если мы проверим сегодняшних людей, которые претендуют на то, что они пророки, то их пророчества должны быть достаточно специфичными, то есть конкретными. Их можно проверить. Вот только в этом случае есть смысл вообще говорить об этом. Чаще всего под словом или фразой, термином «пророк» скрывается такая фигура, общая авторитетная фигура, которая говорит как бы от Бога, но чаще всего то, что он говорит, это или обтекаемо достаточно, что его невозможно проверить, или же каким-то образом, если и речь идет о конкретике, то когда это не сбывается, люди как-то забывают об этом. И я видел целый ряд людей, которые вот конкретно пророчествовали, говорили о чем-то, это не сбылось, и они завтра продолжают какие-то... Они что-то извращают и говорят, а, нет, это я недопонял, это по-другому нужно это пророчество понимать. В таком смысле пророк вообще теряет свою значимость. Вот. По этой причине мы можем считать, что нет, этого не происходит. Но это не говорит о том, что Бог не может открыть что-то кому-то. В каких-то ситуациях, чрезвычайных ситуациях, Бог может открыть что-то, не пророк, а просто. Мы знаем такие ситуации, когда люди находились в тюрьмах за дело Божие, и когда Бог им открывал что-то, и Бог говорил конкретно. Но это уникальные, исключительные случаи, о которых мы не можем их вместить в рамки, сказать, что вот это только так.
1: На личном таком уровне больше.
2: Совершенно верно.

рожден, материнским скормив молоко. И твоей рукой я всегда был ведом, очищаясь водой и огнем.

0: Радио «Новая жизнь». Надежда в каждом звуке.
1: Дорогие друзья, всех приветствую. Мир вам на радио «Новая жизнь», ведущий Иван у микрофона. И сегодня мы продолжаем дальше изучать послание к римлянам. Мы открываем 12 главу и двигаемся дальше в нашем исследовании. Возвращаемся к нашему изучению 12 главы и изучаем мы 12 стих дальше. Павел пишет: «Утешайтесь надеждою в скорби, будьте терпеливы в молитве постоянны». Давайте мы вообще напомним, в принципе, весь отрывок. Начнем с 9 стиха. Напомню еще раз, это подраздел, второй подраздел, я бы сказал, 12 главы. Первый подраздел – это стих 3 по 8, второй подраздел – стих 9 по 21. А вот стихи 1 и 2 я выделил бы как главная тема или главный тезис вообще всего раздела с 12 по 16 главы послания к римлянам, которые раскрывают глубину и сердце практической христианской жизни, характера, поведения и так далее. И Павел пишет, стих 9 и дальше: «Любовь да будет непритворна. Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру. Будьте братолюбивы друг другу с нежностью. В почтительности друг друга предупреждайте. В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите. Утешайтесь надеждой и в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны». Итак, мы рассматриваем три отдельных наставления, которые апостол дает римским христианам в этом фрагменте. Как большинство из вас помнит, мы разбираем второй заключительный раздел этой главы. Напомню еще раз, он начинается в 9 стихе, и апостол говорит о наших общих взаимоотношениях с другими людьми. В предыдущей части он разбирал то, как христиане должны относиться вообще к отдельным духовным дарам, которые даруются Святым Духом, и как их использовать. Там шла речь о функционировании христианина в жизни церкви. Но теперь он переходит к более широкой теме наших отношений вообще друг с другом. Два великих принципа изложены в 9 стихе. Все должно управляться непритворной любовью, и мы должны отвращаться от зла и прилепляться к добру. Это охватывает все наше поведение. Любовь к Богу, любовь к ближнему.

ненависть козлу, и очень важно склеиться, вот склеиться с тем, что есть добро, как две досочки, которые клеем приклеены друг к другу. И если хороший клей и качественно приклеено, вы даже не различите, они просто намертво приклеены. И теперь Павел говорит нам, что в нашем братолюбии мы должны относиться друг к другу с нежной привязанностью. В почтительности предупреждать, предпочитать, да, или опережать один другого в почтении. Когда же он обращается к нашей личной христианской жизни, к нашему служению, он призывает, потом дальше мы видим стих 11, «В усердии не ослабевайте» или «Не будьте ленивы в усердии», «Не будьте теплохладными в вопросах ревности и усердия». Но встрепенитесь, встряхнитесь и пламенейте Духом Святым, который в вас. Пусть Дух внутри вас пылает, пусть горит, пусть всегда пребывает на пике своего накала. И самое главное, осознайте и осознавайте и напоминайте себе об этом, что вы служите Господу. Возможно, вы не помните 7 тезисов, которые мы с вами обсуждали. Тезисы именно касательно служения Богу. Позвольте, я напомню. Помните о том, что, служа Господу, мы Его рабы. Мы куплены дорогой ценой, мы не свои. И я заметил, что, размышляя вместе с вами над Божьим Словом, мы сталкиваемся с проблемой. Подумайте, у вас, наверное, тоже такое происходит. Мы согласны с этим. Мы хотим этого. Наступает момент, когда наша реакция не соответствует тому, чего мы хотим и с чем мы соглашаемся. Мы говорим, мы рабы, мы куплены дорогой ценой, мы не свои, но одновременно с этим наше эго дает о себе знать, наша плоть. И в этом наша проблема, друзья мои. Поэтому, если вы это осознаете и сталкиваетесь с тем, что ваш характер не такой, в какого вы должны вот увидеть, хотите по Писанию, продолжайте сражаться за это, молиться, просить Бога об этом. Больше вникаете, анализируете, что не так, какие вообще в вашей жизни мысли проходят, да? Это как, на самом деле, мне напоминает это программный код. Вот какой код вшит? Это когда программист печатает какой-то код, ты читаешь, вы его не понимаете. Он знает, у них там специальные сокращенные есть аббревиатуры, показатели, цифры и так далее. Вы не понимаете, но когда он прописывает код, программа знает, и она считывает, и проходит какое-то действие, да? Ты прописываешь код, и что-то происходит. И это мне напоминает нашу жизнь, наш разум. В нашем сердце, в нашем разуме какой-то код. Мы думаем, что мы знаем себя очень хорошо. Но вот тот факт, что мы, соглашаясь с Писанием, поступаем иначе, говорит о том, что мы не до конца исчерпали свое сердце, эти глубины наши. У нас очень много глубин, тайников сердца, которые знает Господь досконально. А мы можем анализировать и работать с этим. Исчерпывать. Да, мудрый будет вычерпывать этот колодец. Мы, интересно, что в книге «Притч» находим подобную аналогию. В книге «Притч» говорится о том, что мудрый вычерпывает эти глубины. Глубины нашего сердца, внутри естества. Или там написано так: «Помыслы в сердце человека – глубокие воды, но человек разумный вычерпывает их». Что за глубокие воды? А вот это и есть глубокие воды – это мотивы наши, страхи, истинные желания. То есть то, что вы говорите, это вот чему я вижу по Писанию. Мы можем не обольщаться, мы много чего можем говорить. Конечно, мы уже научились, понимаем, что люди, что говорят, это тоже не факт, что это правда. Не так ли? Более того, теперь мы видим, что мы сами порой думаем, вот я так хочу этого. А потом мы обнаруживаем пренеприятнейшую реальность. Я-то хочу этого, а в моей жизни этого нет. И когда приходит момент проверки, я не поступаю так. И вот тут-то я осознаю. Есть скрытые мотивы, глубокие. Истинные желания, которые я даже не замечаю в своей жизни. Мои невысказанные мысли, жизненный опыт человека, все это сказывается. Мы даже порой не понимаем, что же движет нашими поступками. Или когда, например, я думаю, ну все, я буду человеком благодати. Я не буду потакать людям, не буду вести себя так, чтобы быть человекоугодником, но я хочу угождать Богу. Но потом раз, и проходит совсем другая реальность.
ты снова скатываешься в ту самую старую колею. Или разные у нас проблемы с вами. Но человек разумный, пишет Писание, мудрый, вычерпывает их. То есть мудрость заключается в умении слышать, задавать правильные вопросы, анализировать свое сердце, проявлять терпение, проницательность, работать, усердие. Поэтому мы не должны судить, да, и анализировать поверхностные подходы иметь. Мы должны заглянуть глубже, чтобы понять. Мы должны приложить истину Писания к этому. Вот это критично важно для нас сегодня. Итак, когда мы служим Господу, давайте еще раз напомним себе, чтобы анализировать больше, напоминать себе, да, слушай сердце, слушай душа. Как вот псалмопевец говорит, что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься, уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его. Вот здесь мы говорим своему сердцу. Сердце, послушай, мы Божьи рабы, я Божий раб, я должен Ему. Мы куплены дорогой ценою. Я этим живу, я это верю, в это моя надежда. В том, что Иисус мой Господин, Он за меня оплатил сполна, Он выкупил меня с рынка рабов, теперь я Его, этого славного господина, моего спасителя. Это моя жизнь теперь, это не мое личное дело. Церковь, в которой я служу, не моя церковь. Вообще все это Божье. Здесь опять, я думаю, вы сами прекрасно понимаете. Мы даже недоверчиво относимся к словам человека, который говорит, нет, все Божье, ничего не мое. И вы понимаете, что это, скорее всего, не очень честно с его стороны так говорить. Потому что как только до дела, мы сразу показываем границы, не так ли? Это мое, или отношения. И вот мы хотим научиться, чтобы угождать Богу. Здесь, конечно же, должно быть здравое размышление, здравый подход. Не обязательно в омут с головой бросаться, говорить, все не мое, все бросаю, и ничего не мое, все Божье. Мы должны анализировать, о чем конкретно говорит Писание, а что мы просто додумываем и сочиняем по своей глупости. Мы также говорили о том, что служение Господу – это величайшая честь. Если я служу Господу, для меня это незаслуженная честь. Быть частью этого великого, таинственного тела Божьего и еще употребляться им для Его славы – это великая честь для тебя и для меня, для каждого христианина. Также то, что Бог совершил в нашей жизни, можем ли мы Ему за это отплатить? Можем ли мы в течение даже вечности, не в жизни, это очень маленький миг, как короткая жизнь, в вечности, можем ли мы через вечность и вечность сказать, Господи, ну, уже очень бесконечно долгое время прошло. Наверное, я Тебе уже отплатил за Твое добро. Ни за что, никогда. Тот великий дар, он бесценен. И никакая сумма, никакая цифра заслуг не сможет превысить подвиг жертвы Иисуса Христа. Поэтому там, на Голгофе, когда мы смотрим на крест, мы должны понимать, что это сделал Бог незаслуженно, отдав самое-самое лучшее своего Сына. Вспомните картину, на которой изображен распятый Христос, и на ней надпись «Я сделал это для тебя, а что ты сделал для меня?» Бог не просит тебя отплатить назад. Рассчитаться за его действия – это невозможно. Но сегодня это должно направить нас на мысль, а наполнено ли наше сердце благодарностью этому живому Богу. Когда мы служим Богу, если мы служим от всего сердца, это прославляет Бога. И вот следующий момент, о чем мы говорили, очень важно помнить, что здесь вопрос чести нашего Господа. Если я веду нечестивый образ жизни, как христианин, если я являю пример нечестия в своей жизни, веруя во Христа, что я делаю? Это также, конечно же, идет нападка на Христа. Мир смотрит. Церковь, когда она слаба, вялая, полуживая, мир презирает самого Господа. Мы с вами не имеем права быть ленивыми. Почему? Потому что речь идет о чести владыки нашего Господа, Господина всех и Царя царей. Он видит нас, и мы должны об этом помнить. Перед Ним все обнажено, перед Его очами. И Ему в итоге мы должны помнить, мы отдадим отчет. Что мы делали в теле, живя в теле, доброе или худое, мы каждый получим соответственно этому. Поэтому, зная страх Господень, мы должны в трепете проводить с почтением это время. Друзья мои, это не должно вас пугать. Наоборот, это должно вас ободрить.
У вас сегодня прекрасное время, чтобы служить для своего Господа и ожидать вот этой радостной надежде. Утешайтесь надежду, ожидать той славной встречи со своим Господином, чтобы увидеть Его лицо и услышать: «Хорошо, добрый и верный раб». Так что, друзья мои, поэтому прославьте Господа за это и возвеличьте Его святое имя, потому что Он достоин. И вот сегодня мы продолжим с вами дальше наше исследование. Итак, Павел говорит о служении Господу. И вот в 12 стихе он призывает нас взглянуть на наш общий взгляд вообще на жизнь в этом мире, как Божий народ. Мы начали рассматривать это уже в прошлом эфире и разобрали фразу «утешайтесь, радуйтесь надеждою». Это было очень замечательное время размышлять об этом. Это очень возвышенно, это так окрыляет. Окрыляет в том плане, что ты живешь и направляется твой разум вот в вечное. Ты не живешь надеждой: «Ой, когда-то у меня накопится определенная сумма денег, и наконец-то я куда-то поеду отдохнуть, куплю себе яхту, самолет или что-то еще». Ты понимаешь, что этот мир, он прогнил. Этот мир, он будет разрушен. И если ты положишь надежду свою здесь, в этом мире, на свой огород, участок, дачу, машину, родственника, все это проходящее, абсолютно, дорогие мои. И нам постоянно надо напоминать, потому что мы это постоянно забываем. Это постоянная борьба. Постоянно. Я не говорю, а кто из вас прилепился к этому миру? Я говорю о том, что нам нужно с этим постоянно сражаться. Ты не успел проснуться. И вот уже начинается движение. Да? Мир начинает свою ярмарку увлечений, ярмарку своих предложений. И мы видим, что мир, он не наш друг. Мы взяты Христом из этого мира, мы Ему принадлежим. Мы в Нем, но мы уже не принадлежим этому миру. Раньше мы были в этом мире, принадлежали Ему и думали и жили, как этот мир. Но сегодня Господь избавил нас от этого лукавого века, чтобы мы жили для славы Его. И вот тут, в этой надежде, утешайтесь надеждою, радуйтесь надеждою, мы увидели, что здесь заложено нечто абсолютно жизненно важное для нашей позиции. Нет ничего губительного, более губительного для христианина, чем непонимание природы своей жизни в этом мире. Например, когда Евангелие, кто-то, евангелисты проповедуют, да, Евангелие людям, и говорят: «Приди к Иисусу, и ты будешь беззаботно шагать по жизни, у тебя больше никогда не будет проблем и трудностей». Это неправда. Это полнейшая неправда. Если вы услышали, что кто-то вам сказал: «Приди к Иисусу, Он тебе даст хорошую семью, работу, и все будет хорошо, не так, как у людей бедных этого мира», это неправда. Это полнейшая ложь. Друзья мои, хотя мы и спасены, мы все еще находимся в этом мире. И чем раньше мы осознаем, что этот мир – настоящий лукавый век, тем лучше. В самом этом мире нет ничего, что давало бы нам повод для радости. Единственный способ для христианина радоваться – вот это радоваться в свете той надежды, которая уготована для христианина. Это блаженная надежда и явление славы великого Бога и Спасителя нашего. Вот чему радуется христианин. То есть он радуется только тому миру, который грядет. Тому миру, который откроет славное царство Божьего Сына. Вот чему нужно радоваться. Друзья мои, вы, может, подумали, знаете: «Ну, я радуюсь другим моментам. Я радуюсь вместе проводить время с семьей, я радуюсь встречаться с друзьями, я радуюсь, когда прихожу в церковь. Я же не о Царстве Божьем думаю, я провожу время с друзьями, мне так хорошо. Или я занимаюсь любимым хобби, либо у меня какое-то увлечение, какой-то вкус, да, есть в личной жизни». Но ты должен понять, все это проходящее, все абсолютно. Наступает один момент, какие-то увлечения, потом проходят. Или ты получаешь какое-то увлечение и вдруг теряешь. Или покупаешь то, что долго желал. Или, например, и ты это поцарапал. Что происходит? Все, радости нет. Твое счастье забрали. Оно у тебя почти было. Теперь тебе нужно было думать, теперь как это сберечь. И так далее. Но то, что нас не заберут, это славу Иисуса. Божье Царство. Вечность с нашим Спасителем, Богом благим. Вот этому нужно радоваться. Именно на этом мы должны непрестанно удерживать свой взор.
Вот наш взор, он постоянно блуждает. Идет борьба, чтобы наш взор был увлечен чем-то другим. Дьявол всеми силами и его войско стремится, чтобы нас увлечь чем-то, захватить, чтобы записать на наш, как, скажем так, если представить в виде компьютера, жесткий диск, свою ложную информацию, свое увлечение, свои интересы, свою программу ценностей. Но Божье Слово нас преображает, ободряет, и Дух Святой направляет на Христа. Дорогие мои, вот когда мы смотрим на Евангелие, историю Церкви, вы знаете, я думаю, что в истории не было более ужасного искажения Евангелия, вот чем так называемое социальное Евангелие, которое возникло в начале 20 века. Именно социальное Евангелие ответственно за нынешнее плачевное состояние так называемой христианской церкви. Вот эта глупая, оптимистичная картина, будто церковь – это институт, который собирается реформировать мир и с помощью проповеди прямо противоречит всему, чему учит Новый Завет. И да, и даже Старый Завет тоже. Единственное противоядие от этого – верить тому, чему Библия учит нас о данном лукавом мире. Для него надежды нет. Этот мир находится под судом. Мы же должны устремлять свои помышления к горнему, а не к земному, и радоваться в надежде на славу Божью. Конечно, одновременно с этим, чтобы у вас тоже не было вот стопоров в этом понимании, жизнь одновременно с этим идет. Ты растишь детей, да, вот эти временные радости, плачи, слезы приходят, когда дети рождаются, или дети растут, дети радуют или не радуют, не слушаются, есть проблемы, вызовы, проблемы по работе, со здоровьем. Или ты здоровый, ты радуешься сегодня, солнце светит, на следующий день дождь, проблема, болезнь, уныние, неизвестность будущего, ты уже в печали. Но тем не менее, все эти факторы не способны лишить тебя радости постоянной в том, что ты дитя Божье. Для тебя зарезервировано место в Божьем Царстве, и никто его не займет другой, потому что Бог от вечности избрал тебя для этой славы. И вот поэтому, живя в этом мире, мы ищем угождение Богу. Мы учимся радоваться житейским радостям, мелким житейским радостям, приходящим радостям в фокусе вечности. Мы учимся использовать эту радость для Божьей славы. Мы учимся использовать ресурсы для Божьей славы. Мы анализируем и думаем: «Господи, вот мне хорошо. А что говорит Божье Слово? Я могу вложиться в Божье Царство. Я могу еще больше обретать радость. Так это в Бога богатеть. Я что-то приобрел, меня благословили. Я могу благословить церковь. Могу благословить рядом находящегося человека. И более того, я могу расположить его сердце вот тем благословением, которое у меня есть, материальным, помочь ему. И одновременно дать ему Евангелие. Какой же ты будешь счастливый? Ты понимаешь, что у тебя в этих обстоятельствах есть вечная радость. Ты богатеешь. Друзья мои, это ничем не сравнится. Это радость от того, что ты служишь великому Богу. И ты знаешь, когда вся эта программа жизни на земле свернется, завершится, твоя вечность распустится, как весенний сад, и ты будешь торжествовать во Иисусе. С этим ничто не сравнится. Но дьявол всеми силами атакует нас, чтобы мы отвлеклись от этого, друзья мои, чтобы мы это забыли. Если мы этого не поймем, этот базовый, фундаментальный принцип, мы не сможем понять и применить на практике второе повеление, к которому мы теперь переходим. В скорби будьте терпеливы. Мы же должны устремлять свои помышления к горнему, а не к земному, и радоваться в надежде на славу Божью. Если мы не утешаемся надеждой, то как же мы будем теперь в скорби терпеливы? На что я буду полагаться? Если вдруг моя надежда в этом мире, и она рухнет, произойдет гонение, атака, страх. А если меня лишат жизни, тогда я вообще не смогу радоваться тому, что я так долго пытался приобрести и достичь. Тогда вся моя жизнь рушится на моих глазах. У меня нету будущности. Если у тебя нету надежды на Христа. Вы видите, как все взаимосвязано. Апостол записывал эти наставления не просто так и не как придется. Здесь есть четкая логическая последовательность и порядок. И это повеление неизбежно вытекает из радости в надежде.
«Вот вы, спасенный человек, христианин. Вы избавлены от этого лукавого мира. Ваши глаза устремлены на ту надежду». И теперь возникает вопрос. «А как вам жить, пока вы все еще оставлены в этом мире?» И дорогой нам брат, апостол Павел, в своей типичной практичной манере, этот величайший авторитет в богословии, этот могучий гений, как всегда, спускается к практическим деталям. Он объясняет, как все это применить, чтобы мы жили так, как надлежит жить христианином. В скорби будьте терпеливы. И вот, чтобы доказать вам логическую связь между этими наставлениями и тем, что было до и после него, я теперь укажу вам на то, что он делает абсолютно то же самое в 5 главе. Мы сейчас прослушаем пару композиций, а вы можете открыть 5 главу послания к Римлянам, 1 стих, и дальше мы будем читать. Но пока для вас звучит песня, вы можете открыть Божье Слово. Мы слушаем песню «Воскресла я».

0: Радио «Новая жизнь». Праведный верою жив будет.
1: Итак, дорогие друзья, мы с вами продолжаем наше исследование Римлянам, 12 глава. Как я и сказал, мы обращаемся к тексту Римлянам 5 глава, чтобы опять-таки посмотреть на эту логическую связь между наставлениями Павла. Вот читаем мы. Итак, первый стих. «Оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через Которого верою получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся или радуемся надеждою славы Божьей». И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, а терпение – опытность, от опытности – надежда, а надежда не постыжает. Вы заметили? Вы увидели последовательность? Как только Павел говорит о радости в надежде на славу Божью, он тут же переходит к скорбям. Удивительно, что мы с вами сегодня можем об этом говорить. Мы должны с вами об этом говорить. Мы должны быть готовы к скорбям. Мы должны быть готовы к гонениям. Мы должны знать, что мы находимся во враждебной среде, в этом мире. Никто не говорит, что мы должны создавать враждебную среду, но мы должны понимать, что Писание говорит, что этот мир лукавый, враждебный. Мы были забраны Богом из этого мира. То есть не в плане физически, пока мы здесь. Но мы уже не от этого мира. Мы ему не принадлежим. Мы Божьи. Поэтому обратите внимание, Павел как только говорит о радости, пока мы находимся в этом мире, он тут же говорит и о скорбях. И не сим только, но хвалимся и скорбями. Между этими вещами есть неизбежная связь. Они, заметили, идут рука об руку, всегда вместе. Что же такое скорбь? В скорби будьте терпеливы. О какой скорби идет речь? Когда толкователи обращают внимание на греческое слово, здесь переведенное как «скорбь», «флипсис», оно означает то, что оказывает на вас давление, то, что давит, и даже сказал бы я, раздавливает. Где такое слово использовалось? Вот сейчас я об этом вам расскажу, вам станет понятно. Это слово «флипсис», оно использовалось при дроблении. Когда делают муку, берут зерно, и дробят, да, жернов там или перемолка, да, молотилка, и она молотит зерно, измельчает до вот этого порошка, да, чуть ли не до пыли. Так получается мука. Это очень яркое и живописное слово. И оно здесь переведено как скорбь. То есть в обстоятельствах, которые давят на вас со страшной силой, практически раздавливая, будьте терпеливы. Вот это и есть скорби, будьте терпеливы. Испытания, беды, скорби, они приходят к нам разными путями. Они могут быть результатом обстоятельств, которые мы вообще не можем контролировать, но которые испытывают нас и нас ставят в трудное положение. Они приходят не только через обстоятельства, но иногда и через искушения, а иногда и через гонения. Все это посылается для испытания народа Божьего и подпадает под общее понятие «скорбь». Я думаю, не нужно здесь тратить нам время на подробное описание этого. Вы сами знаете, что именно оказывает на вас сильное давление, на ваш дух, на ваш разум, на ваше сердце. Вы знаете вещи, которые склонны буквально, ну вот как липку или иву, сгибать вас чуть ли не до земли, плющить, повергать нас на землю. Скорбь может принимать самые разные формы, абсолютно разные. Друзья мои, тут нету какой-то определенной скорби. И апостол прекрасно знал об этом. На самом деле, ни один человек не знал об этом больше, чем сам апостол Павел. Посмотрите, во многих местах своих посланий он описывает страдания. Он терпит эти страдания, он проходит через них. Вряд ли кому-либо выпадало перенести больше, чем этому великому апостолу Божьему. Я не буду здесь доктринален, да? Мы тут и не должны мерить, а кто же больше пострадал? Но мы видим, что Павел это не тот человек, который сидит в кабинете, в окружении книг, ведет возвышенную интеллектуальную жизнь, И раз или два месяца встречается с друзьями и проводит хорошо время. Все было с точностью да наоборот. Он был странником-евангелистом. Он путешествовал по суше и морю. Он терпел и дрожь, и холод, и озноб, скорее всего, температуры, разные болезни, жару. Терпел кораблекрушение, его клеветали, гнали. Постоянная фальсификация, унижение. И вы можете прочесть об этом в его посланиях, особенно Коринфянам. Послание к Коринфянам. Давайте мы это сделаем, наверное, все-таки. Давайте познакомимся поближе. Кто не знает, кто знает, еще лучше укрепиться в этом, да, вот в том, что происходило в жизни Павла. Он пишет в 11 главе. Он пишет: «Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного». Его 5 раз били палками по 39 ударов. 5 раз. Представьте себе. Нам 2 удара хватит. Его били по 39 раз. 3 раза меня били, ну, вот, бичевали. Потом дальше 3 раза били палками, однажды камнями побивали. 3 раза я терпел кораблекрушение. Ночь и день пробыл во глубине морской. Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников. Понимаете, это постоянное давление, угроза, опасности от иноплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море и в опасностях между лжебратьями, в труде и изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. Кроме посторонних приключений, у меня ежедневно стечение людей, забота о всех церквях. Кто изнемогает, с кем бы я не изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся? Если должно мне хвалиться, то буду хвалиться немощью моею. Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословенный вовеки, знает, что я не лгу. Итак, мы видим перечисление его страданий. Да, он рассказывает. И дальше он, например, вспоминает 4 глава 2 Коринфянам. «Посему мы не унываем», он говорит. Или, например, он перечисляет: «Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены, низлагаемы, но не погибаем. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. Ибо мы живые непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей». Итак, мы видим постоянные скорби, гонения, опасности. Я думаю, Павла, можно, у него визитная карточка, это были его шрамы. Вот. Кто-то, знаете, путешественники собирают, покупают какие-то определенные, там, кто-то подарочные карточки покупает. Вот кто-то ездит в одну страну, да, в какой-то город и покупает то ли магнитик. У Павла можно было посмотреть его тело, вот смотрите, вот это били меня палками в том городе. А вот этот шрам на лице, меня поколотили на площади. А это вот мятина на затылке, это меня камнями побивали, но по милости Божьей живой. И так далее, и тому подобное. Сложно даже представить, как он выглядел, этот апостол Павел, после стольких избиений и побоев. Столько ужасных было обстановок его жизни. Смотрите, за порядком мысли это жизненно важно вот сейчас. Прежде всего, он здесь учит нас, как реагировать на скорби. У него мы реально можем поучиться. И он говорит: прежде всего, мы понимаем, сформируйте правильный взгляд на жизнь в этом мире. Это настоящая борьба. Это борьба, друзья мои. Возможно, вы скажете: да, я уже знаю, что это, да, что представляет христианская жизнь в этом мире. Но мы понимаем, что в этой борьбе мы очень легко можем снова увлечься и забыть об этом. Увлечься и забыть. И вот Павел, он напоминает нам и учит нас, чтобы мы сформировали правильный взгляд на жизнь в этом мире. Нам очень важно это помнить. Христианин это никогда не тот человек, который ходит и восторгается. О, разве жизнь не прекрасна? Никогда. Он видит мир насквозь. Сия есть победа, победившая мир, вера наша. Этот мир – это то, что нужно победить. Потому что этот мир исполнен зла, друзья мои. Хорошо, двигаемся дальше. Павел показывает нам, что нам нужно сформировать правильный взгляд. У вас должен быть правильный весь ваш взгляд на вещи. Иными словами, вы должны иметь абсолютно верное понимание этого вопроса, вплоть до самого основания. Только тогда вы сможете перейти к рассуждению. Итак, как же мне реагировать на скорби? Разобравшись в картине этого мира, да, в том, что разобравшись именно, имея правильный взгляд на жизнь в этом мире, что мы не от этого мира, мир не наш друг, его система. Ну, давайте поставим вот такую и вот яркую точку в этом моменте, прочитав 1 Иоанна, снова 2 глава. «Не любите мира», стих 15, «ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви очей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божью пребывает вовек». Итак, давайте начнем с самого начала. Как же мне реагировать на скорби? Сначала поговорим в негативном смысле. Меня не должны колебать скорби. Я не должен сдаваться и падать под их тяжестью. Это негативный аспект, но он чрезвычайно важен, и его необходимо подчеркнуть. Если я позволяю скорбям и испытаниям меня сломить, то я потерпел поражение как христианин. Никогда не поддавайтесь скорбям. Никогда даже не позволяйте им поколебать вас. Мы никогда не должны роптать под их весом, унывать или жаловаться. Но если мы посмотрим искренне сами, да, так для себя, не говоря вслух, мы ведь именно это и склонны делать, не так ли? Унывать, роптать, жаловаться, сетовать. Ну как так, а? Ну что ж такое, почему со мной? Когда приходит испытание, все это обрушивается на нас. Мы начинаем говорить, ну почему это? Именно со мной, а? Ну почему? И истинно ли христианство вообще? А когда у тебя социальное Евангелие, это вообще трагедия. Когда у тебя нет укоренения в истинности Евангелия Божьего Слова, ну, я имею в виду истинном Евангелии, тогда у тебя сразу вопрос. Ну, где Бог, когда Он так нужен? Мне же обещали, все должно быть хорошо, я же стал христианином. Почему Он не работает, в конце концов, на меня? В этом трагедия. Когда поэтому говорят кто-то, приди ко Христу, Он наладит все. А что, если Бог поведет человека своим путем для его славы, и так оно и будет. И от него отвернутся все еще больше, скажут, ты вообще сектант, тронулся умом, фанатик и так далее. Мы с тобой ничего общего не хотим иметь. Тут только что обещали, что все будет хорошо и даже лучше, даже с горкой благословения, а на самом деле все от тебя отвернулись. Здравый вопрос для человека, который не понимает Евангелия, будет следующий. Да зачем мне такой Бог нужен? Поэтому, друзья мои, нам важно проповедовать здравое Евангелие. Когда происходят трудности, если мы начинаем реагировать, как я и сказал выше, подобным образом, начинаем сетовать, задаваться вопросом, а чего это со мной происходит, как будто это что-то странное со мной приключилось, такого не должно быть, вы делаете прямо противоположное тому, к чему призывает апостол. К чему он нас призывает. Откуда вот такая реакция? Друзья мои, вне сомнений, это наша падшая человеческая природа. Она ропщет и жалуется. Это ее естественное положение и состояние. Человек думает, я-то считал, что когда стану христианином, со мной больше никогда ничего подобного не случится. Но вот это происходит со мной. И в первые века многие люди говорили то же самое. И вы увидите, что эта проблема и сегодня разбирается, и мы видим в посланиях Нового Завета во многих говорится об этом. Но все это происходит, дорогие мои, от невежества, от незнания того, какого этот мир, и от незнания того факта, что мы спасены в надежде. Спасены в надежде. Мы ходим верою, а не видением. Вот все учение. Мы странники и пришельцы. И вот когда мы говорим, да, я странник и пришелец в этом мире, но приходит трудность и задаемся вопросом, а со мной-то за что такое? Чем я это заслужил? Вспомни, где мы находимся. То же самое это звучит наподобие следующего. Что это с этим миром происходит? Чего это он? Такой хороший, а так плохо себя ведет. Это же нездраво. Это не соответствует реальности. Мир зол. Мир во власти дьявола. Мы об этом с вами тоже читали. 5 глава. Стих 18 и 19. Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. Мы знаем, что мы от Бога, и что весь мир лежит в объятиях дьявола, лежит во зле. Поэтому не удивляйтесь. Именно видите, как важно нам понимать, что с этим миром. Поставьте правильный диагноз этому миру. И не удивляйтесь, что что-то может странное, ужасное происходить в этом мире. Да, мы странники здесь. Это не наша родина, это не место, где я могу расслабиться, как в одном месте пилигрим, путешествие пилигрима Джона Буньяна. Закимарил, отдохнул так хорошо и расслабился. Что привело к, опять-таки, трудностям на пути. Мы странники, путники и путешественники. Дорога никогда не будет легкой. Периодически будут моменты, когда мы сможем отдохнуть, набраться сил, но мы всегда должны быть начеку. Почему? А потому что вся наша траектория пути, она проходит через лукавый мир, по пути к той славе, которую Бог приготовил своему народу. Поэтому, чем больше мы забетонируем в нашем сердце и разуме эту истину, тем тверже будет наш путь, да, он будет четче. Мы должны это осознавать, быть готовым ко всему. Нам нельзя быть самоуверенными и наивными, потому что самоуверенные, они идут напролом и погибают. Поэтому мы не должны роптать, не должны жаловаться и не должны считать, что это несправедливо. Я могу это подытожить следующим образом. Мы никогда не должны позволять скорби причинить нам хоть какой-либо духовный вред. А ведь скорбь часто причиняет людям огромный вред. Были те, кто оказался прекрасными христианами, пока все шло гладко. Но приходят трудности, и они духовно ломаются. И это, конечно же, вот когда мы падаем под силой давления скорбей, мы являемся плохим свидетельством. Мы не должны быть христианами ясной погоды. Пока светит солнышко, хорошая дорога, небо голубое, тогда я веселый, счастливый, здоровый христианин. Но как только трудности, ой-ой-ой, что же со мной происходит? Где я? Надо срочно где-то укрыться. Где же Бог, когда Он так нужен? Поэтому, если у нас будет такой взгляд, мы не будем годны ни для чего. Даже на естественном, человеческом уровне, дорогие мои, если мы будем только в ясную погоду христианами, в благословенной обстановке, имею в виду благословенной, как мы приняли, да? Благословенной, когда все хорошо. Это не христианство. И поэтому мы можем сказать словами Павла следующее. Так не будьте же христианами ясной погоды. Когда все хорошо, тогда ты бодрый, верный Богу христианин. Просто столб и утверждение истины. Не будьте христианами ясной погоды. Не ломайтесь под тяжестью проверок и испытаний. А для этого вы должны быть вооружены Божьим Словом и утверждаться в уповании на Божьи истины. Мы должны с вами поступать с точностью да наоборот. Итак, это был негативный смысл реакции на скорби. Нам важно не сдаваться под тяжестью скорбей. Мы, христиане, мы поставлены Богом, чтобы твердо стоять в скорбях, как Сидрах, Месах и Авденага, даже перед лицом печи. Следующий момент. Положительный ответ. В скорби будьте терпеливы. Вот слово здесь указано «терпеливы». Оно слишком слабое, слишком негативное. Слово, которое здесь использует апостол, это хупомоне. Так что, друзья мои, есть нечто гораздо более активное. Слово хупомоне в себе несет идею стойкого перенесения, мужественного выстаивания. Терпеливая стойкость – это намного более сильное понятие, обладающее активным, победоносным качеством. Вот именно так ты, мой дорогой друг, и я, мы должны реагировать на скорби, которые неизбежно придут. Вы слышите? Они придут неизбежно. Никуда мы от этого не денемся. Я не хочу сеять панику и печаль в ваше сердце, но мы должны научиться, мы должны вооружиться. Рано или поздно, если вы уже не находитесь в своего рода скорбях, они придут. И мы должны с вами реагировать именно так, как говорит Писание. В скорби будьте терпеливы. И сразу же, если вы зададите вопрос здравый, ну как этого достичь? Вы правильно делаете. Ну как мне этого достичь? Это очень здраво. Это говорит о том, что вы внимательно слушаете, и вы пытаетесь это применить в жизни. Потому что действительно, вы наверняка уже слышали, вы читали Писание, вы это видели. В скорби будьте терпеливы. Да, понятно, надо быть терпеливым, но как? Но как, главный вопрос-то? Как нам проявлять эту терпеливую стойкость и быть твердыми в скорбях? Давайте мы об этом поговорим уже в новом часе. Да, я вас немножко потомлю, поразмышляйте. И для нас прозвучит песня «Манит сердце мечтою» для вашего утешения. И потом мы продолжим дальше наше размышление уже в новом часе, дорогие.

0: Радио «Новая жизнь». Вечная жизнь во Христе.
1: Итак, дорогие мои, в новом части мы продолжаем дальше исследовать послание к римлянам, 12 глава, стих 12. Он говорит нам следующее. «Утешайтесь надеждою, в скорби будьте хупомоны, терпеливы, в молитве постоянны». Итак, мы остановились на том, как нам проявлять эту терпеливую стойкость и быть твердыми в скорбях. Практически это работает так. Первое. Не удивляйтесь скорбям. Я думаю, именно это внезапно ломает большинство людей, о чем я и говорю. Они просто никогда не ожидали, что это произойдет. У нас очень часто происходит следующее. У нас есть ложное представление о спасении. Эдакий романтический, совершенно нереалистичный взгляд. Откуда мы берем это? Ну, это точно не из Библии. Это не из Библии, где-то извне. Он неверен. Может быть, это взято с трибун какого-либо психологического учения, которое маскируется под христианскую терминологию, но это ложь. Библия всегда абсолютно реалистична, и поэтому вы не должны удивляться. Более того, мы можем зайти так далеко и сказать, вы не должны ожидать ничего иного в этом мире, в принципе. Дорогие, я думаю, вам даже сложно это слышать, не так ли? Но вы не должны ожидать ничего иного в этом мире. Вы не должны ждать от него ничего лучшего. Если вы радуетесь в надежде, это значит, что у вас правильный взгляд на этот мир. И вы знаете, что это долина слез, это лукавый мир. И формируя вот эти вопросы таким образом, это своего рода уже для нас проверка. Если вам не нравится этот акцент, то это потому, что вы не понимаете сути христианства. Мы не понимаем сути христианства. Да-да, это настоящее духовное сражение. Это одна из лучших проверок того, являемся ли мы христианами на самом деле. Тот взгляд, который мы имеем на этот настоящий мир. Мы не должны быть удивляемы тем фактом, что я сейчас говорю, того, что в этом мире полно скорбей. Почему? Потому что Библия нас этому учит абсолютно везде. Сам наш Господь сказал прямо перед уходом с этого мира: «В мире будете иметь скорбь». Сам Бог, воплотившийся, наш Господь, это говорит, что будем иметь скорбь в этом мире. Каково было бы сегодня проповедовать Евангелие вот с таким призывом? А ведь именно так сформулировал это наш Господь. «В мире будете иметь скорбь». Вот она, самая славная форма благовестия. Однажды Мартин Ллойд-Джонс делится, когда он был молодым человеком, и он слушал проповедников, ему никогда не нравились те проповедники и евангелисты, которые казались наигранно веселыми и жизнерадостными, призывая «приди к Иисусу, это так чудесно». Потому что он знал, что это неправда. Человек, который всегда привлекал, да, людей, и он, это здраво, чтобы мы также это понимали. Кто говорит правду о жизни, правду о человеке, кто говорит истину Писания. Нам важно снова утверждаться в Писании. В мире будете иметь скорбь. Писание четко нам это говорит. Поэтому нам не нужно обольщаться и ожидать, ну скажите нам что-нибудь, пообещайте нам что-то хорошее. Давайте просто будем обманываться или будем надеяться, что все будет хорошо. Бог нам говорит совсем другое. В мире будете иметь скорбь.

Что ж, прекрасно. Тогда не удивляйтесь, когда вы ее получаете. Так что, друзья мои, предупрежден, значит вооружен. Тогда вас никогда не застанут врасплох скорби. Если вы ожидаете многого от этого мира, вы обречены на разочарование. Если вы не ждете от него ничего, то не будете разочарованы. Когда вы ничего не получаете, что вас может разочаровать? Вы и не ожидали. Или когда столкнетесь со злом. Это естественно. Реакция мира. Старый Джон Буньян писал: «Кто пал на землю, падения не боится». Послушайте, как то же самое говорит апостол Петр в первом послании Петра, 4 глава, стих 12. «Возлюбленные, огненного испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного». Не чуждайтесь. Видите? Не чуждайтесь. То есть не думайте, что это дико или странно. Если вы понимаете христианское Евангелие, христианскую весть, Петр нам это говорит, то когда вы проходите испытание, вы не подумаете, будто происходит что-то странное и неожиданное. Вы будете готовы к этому. Вы будете этого ожидать. О! Естественная реакция пошла. Это естественно, дорогие мои. Вот в этом-то всегда и главный аргумент Нового Завета. Мы слушаем песню «Небо».

0: Основа твоей жизни.
1: Радио «Новая жизнь».
2: Итак, дорогие друзья, мы с вами продолжаем дальше. Еще раз я хотел бы напомнить для вас текст, который нам написал апостол Петр. Апостол, который написал два послания, первое и второе Петра. И в продолжении мы видим, он пишет: «Возлюбленные, огненного испытания, вам посылаемого не чуждайтесь». Смотрите, интересно, что Петр говорит нам: не думайте, что это что-то странное. Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Откройте 1 Петра 4:12, выделите, посмотрите на это, и вы поймете, что мы должны к этому быть готовы. Но это еще не все, что я хотел бы вам рассказать сегодня. Теперь давайте продолжим дальше. Следующий момент. Когда мы говорим о позитивном вообще взгляде на страдания, мы посмотрим, давайте, еще на один момент. Это книга Откровения. Это последняя книга Библии, и она практически целиком посвящена именно этому. Посмотрите на нее. «Восстают звери, идут гонения, испытания. Народ Божий почти стерт с лица земли. Едва ли кто-то вообще остался». Все это из Писаний, когда идут гонения и так далее. Кровь льется святых. Конечно же, есть вот эта идея иногда, что христианство из века в век становится все больше и больше и больше. И в конце концов заполнит весь мир путем какого-то эволюционного процесса. Друзья мои, это не так, это неправда. Это полное отрицание всего новозаветного учения. Прочитайте книгу Откровения. И там вы увидите правду и будете готовы к ней. Более того, обратите внимание на аргумент в 12 главе послания к евреям. Там выражена та же самая мысль, и очень даже такая резкая, я бы сказал. Логика там такова. Вы должны не просто удивляться, если как христиане сталкиваетесь со скорбями и испытаниями. Вам на самом деле следовало бы удивляться, если бы их у вас не было. Вы должны были бы серьезно беспокоиться. Если у вас идет все гладко, если абсолютно все вас хвалят, если вы вообще никогда не подвергаетесь никаким гонениям, непринятию и так далее, отвержению, тогда самое время всерьез задуматься, а что я делаю не так? Или вообще, христианин ли я вообще или нет? Автор евреям пишет: «Ибо если остаетесь без наказания или испытания, то вы незаконные дети, а не сыны. Слуга не больше своего господина». Помните, как Павел пишет Тимофею? Во втором послании к Тимофею 3:12 Павел пишет: «Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы». Будут гонимы. Если вы добились расположения абсолютно всех людей, вы в опасном положении. Друзья мои, это естественно. Когда вы понимаете, что вы проповедуете Евангелие, которое задевает этот мир, обличает людей во грехе, это естественно, что вас будут отвергать. Вы будете неприятны. Вы будете отвергаемы и нелюбимы, потому что вы будете обличать во грехе. Почему нашего Господа Иисуса так не любили? Потому что Он скрывал их грех, фарисеев, евреев того времени, их лицемерие. Они просто кипели, они скрежетали зубами, как так ненавидели Иисуса. Так что, друзья мои, мы должны понимать, следуя за Господом, реакция мира будет соответствующей. И я не могу, честно говоря, представить себе ничего более ужасного, чем быть популярным в такое время, как наше, глядя на христианскую церковь, как на институт в целом. Я думаю, это один из самых таких тревожных сигналов, потому что Писание говорит: «Все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы». Итак, вот первая часть. Мы сказали: не удивляйтесь. Но это еще не все. То есть, вы посмотрите, Писание многократно говорит: будут гонения, вас будут гнать, отвергать. Не обязательно вас будут сжигать на кострах, но будут разного рода отвержения, насмешки. Все это включайте сюда. С вами не захотят общаться, от вас будут сторониться. Можно сказать, как вот Писание говорит там, отвращайтесь зла, да, или как мы сказали, как шарахайтесь, чтобы вас отбрасывало от этого зла, так и люди от вас будут шарахаться, чтобы обходить вас стороной, чтобы не слышать от вас Евангелие, весть о спасении и так далее. Чтобы не испытывать вот это осуждающее слово, да, это действие Евангелия за их грехи. Чтобы не испытывать это чувство вины, люди от этого убегают. Вот поэтому не удивляйтесь. Все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Второй момент. Осознайте, что происходящее с вами – это ровно то же самое, что происходило с вашим благословенным, любящим Господом, Учителем и Спасителем. Вот как мир обошелся с ним. Он был мужем скорбей, изведавшим болезни. Взгляните на жизнь нашего Иисуса, на его испытания, на его скорби. Это путь, которым шел Бог-Сын, шел Учитель, безгрешный Агнец Божий. Так неужели слуга не должен идти этим же путем? Он предупреждал нас: «Если меня гнали, будут гнать и вас». Давайте, друзья мои, примем это к сердцу и сделаем здравый вывод. Стойко переносить эти вещи. Значит, действительно идти по его стопам. Это на самом деле величайшая привилегия. И я понимаю, что эта тема должна как можно чаще прокручиваться в нашем разуме и сердце. Мы должны как можно чаще напоминать себе об этом. Потому что всегда есть соблазн быть удобным для всех. Всегда есть соблазн стать не богоугодником, а человекоугодником. Всегда это легче. Тебя любят, принимают, с тобой дружат, и интересно, и так здорово, все прекрасно. Просто не говори о грехе, о Евангелии, о Христе. Не говори о Божьем суде, об аде. Говори просто о чем-то приятном. Или, например, о том, что их всех любят и будут благословлять. Послушайте, как Петр снова говорит об этом в первом послании Петра, 2 глава. «Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым. Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не было лжи в устах Его. Будучи злословием, Он не злословил взаимно. Страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному». Какая это честь! Помните, как автор послания к евреям пишет о той же великой, вот в этой главе 12-й, «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей». И когда он говорит про этих свидетелей, в 11 главе мы их видим. Он говорит о героях веры ветхозаветных времен. Посмотрите на их дни. Посмотрите на их страдания, на то, как их не понимали. Часто они стояли в полном одиночестве, когда их все отвергали, когда весь мир был против них. Посмотрите на Моисея, на Авраама, на Ноя. Вот я рекомендую, друзья, возьмите обычную картину Писания, да, которую вы знаете, и попробуйте представить то, о чем, что испытывал, например, Ной, когда он строил так долго, десятилетиями, этот ковчег, когда люди все смотрели, и дождя не было в то время. Вся земля была орошаема росой, да, и он строит ковчег, и все смотрят на него, что он испытывает, когда все над ним смеются, для чего он это делает, столько времени своей жизни тратит, а вдруг не сработает. Какое безумие. Никто его не поддерживает. Он один, как будто бы рехнулся. Он стоит в одиночку. Посмотрите на Лота, который живет в Содоме и Гоморре. И вот, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем в себя всякое бремя и запинающий нас грех и с терпением, то есть с терпеливой стойкостью, будем проходить предлежащее нам поприще. И там очень важный момент написан. Взирая, направляя свой взор и фиксируя на начальнике и совершителе веры Иисусе. помыслите о претерпевшем такое над собой надругательство или поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Вы еще не до крови сражались, подвизаясь против греха». Итак, друзья мои, Дух Святой, Господь наш, призывает к этому нас. Какая это привилегия? Мы принадлежим к тому же обществу святых, мучеников, апостолов, пророков и прежде всего самого нашего благословенного Господа. Вот как нужно нам встречаться со скорбями в нашей жизни. Итак, что я особенно сейчас хочу подчеркнуть? Вот на фоне этих размышлений, пожалуйста, обратите внимание на то, как на каждом шагу мы применяем богословие. Это не просто эмоции. Это практическое применение той великой доктрины, которая была изложена в предыдущих главах. Но кроме того, что значит «будьте терпеливы в скорби»? Это значит, позвольте скорби научить вас тому, чему, вероятно, ничто другое никогда не сможет вас научить. Позвольте скорби научить вас тому, чему ничто другое никогда не сможет вас научить. Все мы в той или иной степени неразумны, как дети. Всем нам нужно многому научиться, это точно, друзья мои, даже не сомневайтесь в этом. В каждом из нас, даже в христианах, есть глупость, есть спесь, есть несдержанность, чрезмерная эмоциональность и так далее. Ну, разные аспекты, да? Существует процесс, через который мы должны пройти. Самоуверенности у нас хватает. Мы думаем, что мы уже достаточно прошли, и невежества у нас хватает. Но нам нужно пройти через этот процесс, чтобы избавиться от этих проблем. Будьте терпеливы, пока идет этот процесс. Вот что нам говорит апостол Павел. Пока вас перемалывают в муку зерна, будьте терпеливы. Таково учение всего Нового Завета. Нам нужно учиться, поэтому будьте терпеливы. Итак, а теперь, вот подходя к завершению нашего эфира, давайте обсудим следующее. Что значит, или по-другому скажем так, когда мы проходим скорби, чему скорби могут нас научить? Что вообще мы можем с этого взять? Попробуем представить. Вот человек, христианин, оказался в скорбях. Какая-то скорбь, которая, как мы перевели вот это слово, скорбь давит его, раздавливает его. И вот он находится в скорби. Чему она его может научить? Вот есть ли что-то, что научило бы нас, а нас самих, больше вообще, чем беды и скорби? Вот представьте себе картину, когда все идет хорошо. Разве мы о чем-то задумываемся подобным? Мы не задумываемся. Мы принимаем все как должное и считаем, что с нами все в порядке. Но стоит прийти скорби, и вы смиряетесь. Вы обнаруживаете свои слабости, вы обнаруживаете свою гордость, свое эгоистичное искание своего, свой бунтарский дух, вы все это сразу обнаруживаете. Вы могли даже не подозревать, что все это было внутри вас. Вы могли думать, что ваша вера почти совершенна. Но приходит испытание, и вы ловите себя на обиде на Бога, брата, сестру, церковь и на весь мир в целом, родителей. И тут вы обнаруживаете себя. Какой вы слабый христианин на самом деле. А вы думали, вы гигант. Представляли, что вы, наверное, как Давид. Поймите, благополучные времена не проявляют этого, а испытания проявляют. И вот так вы узнаете много нового о себе. Пусть скорби послужат вам на пользу, говорит апостол. Пусть они вас научат. Итак, что делают для нас скорби? Так первое, это они учат нас правде о самих себе. И эта правда, вот мы видим, она нелестная, правда? Мы видим свою слабость, какие мы немощные. Но это еще не все. Скорби также учат нас правде о других. Когда приходит скорбь, она учит вас, чего ожидать от людей. И даст правильный взгляд на них. Ничто так не проявляет сущность человека, как трудные обстоятельства. Вещи часто оказываются не такими, какими кажутся. И ты обнаруживаешь, как все зыбко, как все нестабильно. Ты себе нафантазировал в своей голове, что все идеально, а тут ты обнаруживаешь после этой встряски или во время этого торнадо скорбей, что люди оказываются не такие, какими казались. Но вы в это время обретаете опыт. Опыт, дорогие мои, это прекрасный учитель. Скорбь также учит, во-первых, правде о нас самих. Она учит нас правде о других людях. И также она учит еще кое-что очень важному. Вот представьте человека в скорби. Он проходит через боль. А теперь он встречается с другим человеком, который проходит через ту же самую боль. Что происходит? Ты учишься состраданию. Кто сострадательнее всего относится к больным? Тот, кто сам болен или болел, да? Человек, который никогда не болел, он часто черствый к чужим болезням. Но стоит ему пережить болезнь или операцию, или еще какой-то кризис, в нем сразу появляется совершенно новая нота сочувствия и понимания. Он уже знает. Раньше вообще понятия не имел. Он с удовольствием мог ему отчехвостить этого человека и сказать: «Слушай, терпи, жди, Бог сказал вот так, делай». Но тут ты понимаешь, проходя через все это очень тяжело. Это действительно тебя раздавливает. И трагично, что нам требуется скорби, чтобы усвоить эти уроки. Но таковы мы с вами. Таков грех. Мы спасены, но еще не совершенны. Нас еще много ветхой природы, от которой нужно избавиться. И вот скорбь – замечательное лекарство для этого. Она учит нас носить бремена друг друга и находить слова поддержки для тех, кто проходит через подобные испытания. И вот эффект всего этого – великий воспитательный процесс. Потому что Господь говорит: «Ибо Господь, кого любит, того наказывает». Иногда Он сам посылает испытания, иногда позволяет дьяволу делать что-то с нами, как Он позволил дьяволу поступить с Иовом, помните? Но вспомните следующее, что последние дни Иова были благословения прежних. Иов многому научился через это. Но легко ли ему было? Он так жаждал смерти. Он мучился. Так что если мы мудры и позволяем скорби сформировать нас, если мы терпеливы под этим лечением, мы обнаружим, что мы выйдем из него преображенными. И мы переживем то же, что и автор 118-го псалма. Послушайте, что он написал. «Благо сотворил ты рабу твоему, Господи, по слову твоему. Научи меня твоему благонравию и ведению, ибо заповедям твоим я верю. Прежде страдания моего я заблуждался, а ныне слово твое храню. Благо мне, что я пострадал, дабы научиться твоим уставам. Благо мне, что я пострадал. До моего страдания заблуждался, а ныне слово твое храню. Я осознаю, что мне благо было, что я пострадал». Вот оно, свидетельство народа Божьего на протяжении веков. Ничто не принесло им больше пользы, чем их испытания. Удивительно, но сколько мы знаем разных историй, когда христиане оказывались в ужасающих обстоятельствах. Но тем не менее, чудо. Они в этих обстоятельствах, в которых ты скажешь, ну это просто невозможно вынести, они благодарили Бога за перенесенные страдания. Чего стоят только истории христиан, которые оказались в концентрационных лагерях фашистской Германии. Они благодарили Бога за перенесенные страдания. Например, одна из христианок – это Кори Тен Бум, ее история. Друзья мои, эти страдания чему-то учат нас. Именно через многие страдания, через этот метод, многие христиане были приведены к пониманию реальной природы христианской жизни и к познанию Бога. 12 глава послания к евреям нам четко и ясно говорит: «Всякое наказание в настоящее время нам кажется не радостью, а печалью, но после наученным через него доставляет мирный плод праведности». Да. Что важно заметить, это больно в данный момент. Но как же хорошо после этого. Это подобно тренировке в спортзале, когда тренер выжимает из вас все силы. Все болит, ты уже хочешь бросить и сдаться. Давайте уже все, закончим на этом. Мне тяжело, уже не могу дышать, давление. И просто сил нету. Но потом, переборов это все усилие, да, сопротивление, ты делаешь еще большую нагрузку, ты воспринимаешь еще, терпишь это, да, перебарываешь. Потом ты обнаруживаешь, что ты стал сильнее, чем когда-либо. Вот почему Иаков может сказать: «С великою радостью принимаете, братья мои, когда впадаете в различные испытания». Почему? Почему? Потому что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие. И Петр присоединяется к этому. Петр в первом послании напоминает им о великой надежде воскресения. «О сём радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных испытаний, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, по хвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа». Итак, вот она, красота учения Божьего Слова, которая учит нас, вооружает нас, подготавливает и направляет наше сердце к горнему, дорогие мои. Давайте мы послушаем еще одну композицию, даже две, а потом мы перейдем уже к завершению. Будем подводить итог нашим сегодняшним размышлениям. Хочу сейчас утешить вас песней «За Иисуса держись». Слушаем.

0: Радио «Новая жизнь». Настоящая жизнь.
1: Теперь время подходит к завершению, наши друзья мои, также и эфир, и наши размышления мы сейчас подведем к общему итогу. Итак, что мы видим? Испытания, скорби, непринятие, отвержение, помимо всего прочего. Это именно то, что заставляет нас больше думать о небесах и о той славе, которая нас ожидает. Ввиду того, что мы несовершенны, наша неискупленная плоть с нами, происходит следующее. Когда все идет гладко, нет никаких проблем, нам начинает казаться, что этого мира вполне достаточно. Вот, Господи, вот так было бы и хорошо. Хорошо нам здесь быть. И некоторые даже учат, будто все спасение мы получаем уже в этой жизни. Дорогие, точно знаете, Писание этого не говорит. Мы получаем лишь задаток. Мы наследники, со Христом мы сонаследники. Но многие думают, будто получили все здесь и никогда не размышляют о будущем мире. И это проникло даже в проповеди. Все стало слишком субъективным и обращенным внутрь. Но посмотрите на Новый Завет. О чем он говорит? Он постоянно говорит о грядущем. И ничто не обращает наш взор к небу так эффективно, как скорбь. Когда мир показывает свои зубы, вы, наконец, видите его истинное лицо. Это заставляет вас смотреть ввысь. Выше этого мира. Ты понимаешь, нет, здесь сердце не найдет покоя. Здесь не будет истинной жизни. Нет, этот мир в проклятии. Он находится во зле, в объятиях дьявола. Кто-то перевел, как мир находится у дьявола на коленках. Знаете, когда детей держат на коленках, так и вот, дитя дьявола, да, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, это все царствует в этом мире. И мы точно должны знать, мир обречен. Но когда приходят скорби, что-то происходит с нашим сердцем. И Писание говорит, оно в скорбях формируется наш характер. Мы преображаемся, мы учимся видеть себя, и мы видим себя по-другому. Мы видим свою нужду во Христе, мы видим других людей также. И мы понимаем, что это не наша Родина. И много чего происходит. Мы учимся также сочувствию и так далее. Павел во втором послании к Коринфянам 4:17-18 пишет: «Ибо кратковременное, легкое страдание ваше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. Поэтому будьте терпеливы в скорби». Она принесет вам огромную пользу, и вы даже в свое время будете благодарить Бога за нее. Вы скажете: «Кого Господь любит, того наказывает, и Он явно меня любит». Вы будете благодарить Его за все, чему Он научил вас через этот период испытаний. Сначала кажется это ужас. Невозможно. Но посмотрите на пример наших братьев и сестер, на тех свидетелей, на тех, кто прошел скорби, современников ваших братьев и сестер. Вы будете благодарить Его за все, чему Он научил вас через этот период испытаний. Все это, а теперь самое время, вот особенно люблю напоминать, да, многие слышат Римлянам 8:28 и радуются этому именно тогда, когда хорошо. Все во благо мне. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Друзья мои, все включает сюда и ваши скорби. То есть, притом я знаю, что помимо благословений, встреч, всех обстоятельств и скорби, мне содействует ко благу. Все значит все без исключения. Все содействует ко благу. Все работает нам во благо. Пережили ли вы это? Знаете ли вы это? И это нас подводит к последнему наставлению в этом стихе. Мы читаем Римлянам, снова возвращаемся, 12 глава, стих 12, написано: «Утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны». Это то, что опять же подчеркивается на протяжении всего Нового Завета. Поразительно, как часто поднимается именно этот вопрос. Помните, наш Господь сказал, что должно всегда молиться и не унывать. Помните, как апостол в конце, это Павел был, в конце послания к Ефесянам, описав все доспехи Божьи, завершает так: «Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время Духом». и старайтесь о всем самом со всяким постоянством и молением о всех святых». Друзья, вот это универсальная нота. «Непрестанно молитесь». 1 Фессалоникийцам 5:17 говорит то же самое. «Никогда не прекращайте молиться». И вот сейчас я хочу еще раз показать вам эту неизбежную связь. Смотрите внимательно. Возьмите, может, даже карандаш в руки, если вы можете отмечать в Библии. Посмотрите. «Утешайтесь надеждою». Надежда. Потом идет скорбь. Потом молитва. Цепочка такая, да? Теперь мы смотрим на 8 главу послания к римлянам. Это не случайный порядок. Вот вы должны это понять, чему я веду, что это не случайный порядок. Надежда, скорбь, молитва. 8 глава римлянам написано, что мы спасены в надежде. Это стих 24. Но если мы надеемся на то, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. С терпением ожидаем этого. Надежда, терпение и далее. Также и Дух, стих 26, подкрепляет нас в немощах наших. Ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно. Видите, эти вещи всегда идут вместе. Это прекрасный способ проверить себя. Всегда ли они идут вместе в нашем личном опыте? В твоем личном опыте. Вот есть истина, а теперь возьми этот уровень и приложи к своей стене духовной. Совпадает ли твоя горизонтальная, твоя вертикальная ось с этим оригиналом Божьей истины? Почему мы должны молиться непрестанно? Почему должны быть постоянны в молитве? Ответ нашего Господа мы находим в Евангелии от Луки, 18 глава, 1 стих. Он предельно ясен. Молитва – это единственная альтернатива унынию и изнеможению. Если вы хотите избежать падения, продолжайте молиться. Друзья мои, продолжайте молиться. Это единственный способ удержаться на ногах в таком мире, как наш. Именно потому, что этот мир таков, как он есть. И кто им правит? Дьявол. Поэтому, дорогие мои, зная все это, пребывайте в молитву. Вы пребывайте в молитве. Еще раз прочитаю 1 стих 18 главы. «Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать». Молиться и не унывать. Мы должны молиться. А теперь позвольте, я задам вам в завершении практический вопрос. Осознаем ли мы свою потребность в молитве до такой степени? Молимся ли мы непрестанно? Постоянно ли мы в молитве? Если нет, то почему? Понимаю ли я вообще нужду? Есть ли в моем сердце вот эта великая жажда общения с моим Богом? Излияние моего сердца перед Ним? Почему я не молюсь? Если не молюсь, какова причина? Из-за лени? Или потому что мы духовно мертвы и не ощущаем битвы? Или из-за духовного невежества, или из-за ложного взгляда на христианскую жизнь. Великие святые описывали христианскую жизнь как битву. Павел говорит, подвиг веры, да? Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мира правителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Друзья мои, это колоссальный конфликт. И люди, понимающие это, молятся непрестанно. Если мы не молимся, то это то либо происходит по незнанию, либо по ленности, либо по глупой самоуверенности, думая, что справимся сами. Что же значит быть постоянными в молитве? Прежде всего, я скажу, чем вот это не является. Чем это не является? Друзья мои, молитва – это не психологический трюк. Нет ничего более недуховного и небиблейского, чем использование молитвы как простого метода психологической саморегуляции, то есть позитивного мышления. Это разговор человека с самим собой, а не молитва. Молитва – это разговор с Богом. Это не вычитывание правил из чувства долга или перебирание чёта, когда люди думают, что будут услышаны за свое многословие. Это механический подход, прямо противоположной истине. Молитва подлинно духовна. Молитва – это приближение к престолу благодати. Молитва – это вхождение в присутствие Божье, личное общение с Богом, приближение к Нему. Вот о чем говорит апостол. Хорошо, а зачем это необходимо? Зачем мне нужно приходить в присутствие Божье? Зачем мне нужно приближаться к престолу благодати? Когда вы обращаетесь к Богу в молитве, именно там вы получаете огромное утешение от знания того, что Он здесь, и вы не одни. Дети поступают так же. Когда ребенок идет с родителем в темном месте и пугается, он прижимается к родителю, не так ли? А лучше всего он любит, когда отец берет ребенка на руки. Так еще ему приятнее. И это дает ему удивительное ощущение безопасности. Итак, мы все дети. Молитва дает вам знать, что Господь рядом. Разговаривайте с Ним. Убеждайтесь, что Он рядом. Во время испытаний так важно иметь кого-то, с кем можно поговорить. И это наш Господь. Вы сознаете свои трудности снаружи, трудности внутри, сознаете свою слабость, поэтому говорите с Ним и просите Его быть с вами и избавить вас. Как один из авторов гимна написал: «О Агнец Божий, держи у меня у своего пронзенного бока. Только там я могу пребывать в мире и безопасности». Друзья мои, это сущая правда. Это истина. Только там, у груди Христа, мы можем успокоиться. Молитва – это приход к Нему и получение силы от Него. Вы должны просить об этом. Иаков говорит: «Не имеете, потому что не просите». Так что, друзья мои, просите у Бога, общайтесь с Ним. Запомните, благодать – это не товар в автомате. Знаете, когда бросаешь монетку и получаешь свой товар. Нет, это личные отношения. Вы приходите к Даятелю снова и снова. Апостол говорит: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Еще один текст говорит: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении, с благодарением открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, ваши сердца соблюдет, и помышления ваши во Христе Иисусе». Вот в чем суть молитвы. Это не механический список прошений, это интимное, личное общение с тем, в ком обитает всякая полнота. Вот оно. Как написал Исаак Ньютон: «Из неисчерпаемого источника наша душа пьет свежую силу, в то время как полагающиеся на собственную крепость изнемогают и падают». Мои дорогие друзья, всякий уверовавший во Христа, мы спасены. Мы больше не принадлежим этому миру, но мы все еще в нем. Мы странники и пришельцы. Мы путешествуем через враждебную территорию. Друзья мои, это не Родина. Как же нам тогда пройти эту враждебную территорию, пока мы не войдем в дом родной? «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, — сказал нам Иисус, — Я победил мир». И поскольку Он победил его, этот мир, Он даст нам и силу победить. В нем мы более чем победители. Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Но все сие, как мы преодолеваем? Силою возлюбившего нас. Поэтому, дорогие мои, проходя скорби, проходя этот жизненный путь, как странники и пилигримы, держите связь с Господом. Будьте постоянны в молитве. Общайтесь с Ним. И Он будет говорить с вами. Вы испытаете Его присутствие и силу и сможете вместе с апостолом сказать от всего сердца: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе». Аминь. Да будет вся слава этому великому Богу, и да торжествует Церковь в Его славе, утверждаясь в Евангелии и проповедуя Евангелие. Дорогие мои, с Господом!

0: есть только одна дверь к жизни, и эта дверь – Иисус Христос. Христос воскрес, и мы воскреснем!
1: Псалом 116. Хвалите Господа все народы, прославляйте Его все племена, ибо велика милость Его к нам, и истина Господня пребывает вовек. Аллилуйя!

Связь между оправданием и освящением. Оправдание – это Божье действие, которым Он провозглашает нас оправданными, праведными и совершенными благодаря тому, что верой мы соединены с Иисусом Христом, справедливым, праведным и совершенным. То есть оправдание – это правовое положение перед Богом, которое мы обретаем благодаря духовному союзу со Христом, и в этот союз мы вступаем только через веру. Такого положения невозможно добиться. Его нельзя заслужить. Бог провозглашает нас совершенными благодаря нашему союзу со Христом, и это происходит лишь благодаря вере. Освящение – это Божье действие, которым Он через Святого Духа и через Свое Слово постепенно, малыми шагами, а порой большими, уподобляет нас Своему Сыну. Таким образом, наши поступки действительно становятся праведными, мы действительно преодолеваем свои недостатки благодаря освящению. И вот главный вопрос. Как связаны друг с другом эти два действия? Ответ мы найдем в Евреям 10:14. «Ибо Он, Христос, одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». Подумайте о том, что здесь говорится. «Навсегда сделаны совершенными». О ком это? Обратите внимание на слово «сделал». Действие уже совершилось. «Навсегда сделал совершенными освящаемых». Те, кто совершенствуются, становятся праведными, святыми. Господь сделал совершенно праведными кого? Освящаемых. Тех, кто становится святыми. Значит, доказательство вашей святости, совершенства, праведности перед Богом в том, что по вере вы освящаетесь. Звучит несколько парадоксально. Но в этом суть христианской жизни. Можно сказать и так. Сила, благодаря которой вы ежедневно стремитесь преодолевать собственные недостатки в уверенности, что вы уже совершенны. Это можно понять неправильно и решить. Что же, Бог требует совершенства. Я должен во всем поступать безупречно, и тогда Бог посмотрит на меня и скажет, что у меня выходит довольно неплохо, поэтому можно считать меня совершенным. Но все совсем наоборот. Благодаря Христу мы верим в Него и в то, что Он совершил на кресте, верим Его праведной жизни. Мы верим в Него, и благодаря этой вере Бог соединяет нас со Христом. Его совершенство считается нашим, и о нашем совершенном положении во Христе говорит то, что мы ненавидим свой грех и каждый день с верой в Его обещания стремимся преодолеть собственные недостатки. Поэтому мы обращаемся к вам с простым увещеванием. Постарайтесь понять все правильно. Весь мир понимает это наоборот. В остальных религиях это понимают неправильно, считая, что наши дела и усилия в преодолении недостатков могут сделать нас угодными Богу. Так у вас никогда ничего не получится. Мы угодны Богу, мы стали Его детьми, и Он считает нас праведными. И благодаря этой праведности мы посвящаем всю жизнь тому, чтобы стать праведными, такими, какие мы уже есть».

0: 1643 году в Вестминстере была созвана ассамблея из 121 богослова и 30 представителей парламента с целью выработки всеобщей религиозной доктрины. Результатом более чем четырехлетнего труда ассамблеи стало Вестминстерское исповедание веры, которое впоследствии было принято множеством стран. Сегодня оно представляет собой краткое, но системное изложение общих принципов реформатской христианской доктрины.
1: Глава 5. Провидение. Бог, великий творец всего сущего, поддерживает и направляет всякую тварь, всякое действие и всякое явление, от величайшего до ничтожнейшего. Обо всем печется и всем правит по своему премудрому и святому провидению, в согласии со своим непогрешимым предвидением и со своим свободным и неизменным произволением. За все подобает слава и хвала Его мудрости, могуществу, справедливости, благости и милосердию. Хотя все происходящее неизменно и непреложно связано с предвидением и предустановлением Бога, который есть первопричина всего, по тому же предвидению, Он повелевает, чтобы все происходило либо неизбежно, либо безусловно, либо при каком-то условии. Бог в своем провидении использует обычный порядок вещей и вместе с тем волен обходиться без него, действовать вне его или вопреки ему. Всемогущество, непостижимая мудрость и бесконечная благость Божья с такой полнотой проявляются в его провидении, что он простирается даже на первое грехопадение и все прочие грехи ангелов и людей. Бог не просто попускает эти грехи, но мудро и властно полагает им предел, предопределяет их и управляет ими ради своих святых целей. Тем не менее, греховность проистекает только от творения, а не от Бога, который, будучи в высшей степени свят и праведен, не является и не может быть виновником греха, не одобряет и не может одобрять его. Премудрый, праведный и милосердный Бог часто попускает своим детям на время подвергаться разнообразным искушениям и испытывать порочность своих сердец. Он делает это для того, чтобы наказать их за прежние грехи, показать им скрытую силу греховности и склонность их сердец к заблуждениям. Таким образом, он приводит их к смирению, учит быть ближе к нему и постоянно искать в нем опору и быть осторожнее в будущем при искушениях грехом. Есть и другие справедливые и святые причины для действий Бога. Есть нечестивые и безбожные люди, которых Бог, как праведный судья, ослепляет и ожесточает за их прежние грехи. Он лишает их своей благодати, под действием которой мог бы проясниться их разум, а сердце могло бы осознать свою вину. Иногда он отнимает у них и те дары, какие они имели, и ввергает этих людей в обстоятельства, в которых их же испорченная природа побуждает их грешить. Таким образом, он отдает их во власть собственных похотей, искушений мира сего и сатаны. Тогда бывает, что они ожесточаются, даже если к ним применяются те же средства, которые Бог использует, смягчая сердца других людей. Поскольку провидение Божие распространяется на все творение, тем же провидением Он совершенно, по-особому опекает и свою церковь, соделывая все ее благу.

0: Молитва пуритан.
1: Небесный Отче, вера моя в Тебя, мое ожидание от Тебя, любовь моя устремлена к Тебе. Я верую в Тебя, принимаю Слово Твое, покоряюсь воле Твоей, полагаюсь на Твои обетования, уповаю на промысел Твой. Я благословляю Тебя за то, что суд совести свидетельствует о моей принадлежности Тебе. Я не нуждаюсь в знамениях и чудесах, чтобы веровать, ибо Слово Твое — несомненная истина. Я бросил якорь свой в гавани мира, зная, что настоящее и будущее пронзенных гвоздями руках. Ты столь благ, мудр, справедлив и свят, что не можешь допустить никакой ошибки. Ты — исток и источник всякого закона. Что Ты повелишь, тому я должен повиноваться. Я подчиняю Твоему владычеству все, что я есть, и все, что я имею. Поступай со мной так, как Тебе благоугодно. Ты дал мне тишину в моем сердце вместо ропота и сетований. Твоими промыслительными действиями не давай моим желаниям перерастать в требования, моим требованиям перерастать в недовольство. И помилуй меня. Если я грешу и проявляю непокорность, помоги мне раскаяться, а потом удали от меня печаль и дай мне ликование. Сними с меня рубище и облеки во благолепие. Удали от меня воздыхание и наполни уста мои песнью хвалы. А когда я вновь обрету мир и покой в Тебе, даруй мне радость благоденствия. Аминь.

0: обучение, назидание, обличение, ободрение. Проповеди, которые помогают верить и жить. На радио «Новая жизнь».
1: Послание к римлянам, 13 глава, 8-10 стихи. «Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви. Ибо любящий другого исполнил закон. Ибо заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого, и все другие заключаются в этом слове: люби ближнего твоего, как самого себя. Любовь не делает ближнему зла. Итак, любовь есть исполнение закона». В первой части послания к римлянам, в первых 11 главах, апостол Павел уже доказал, что оправдание происходит не через закон. Оправдание происходит не через закон. Это значит, что когда мы предстанем перед Божьим судом, мы не можем рассчитывать на то, что Бог нас оправдает, объявит нас невиновными, благодаря тому, что мы достаточно исполняли Божьи заповеди, потому что ни у кого это не получится в совершенстве. «Мы не под законом», — говорил апостол Павел, «значит, мы не должны соблюдать закон для спасения». Это очень подробно объяснялось в первых 11 главах, и у нас было очень много проповедей, в которых мы подробно прослеживали все, что говорит нам Священное Писание на эту тему. Итак, мы не под законом, это значит, что мы не должны соблюдать закон для спасения. Однако у молодой, недавно образованной римской церкви, напомню, что мы читаем из послания к римлянам, оставался такой вопрос: если закон не нужен для оправдания, то, может быть, он нужен для освящения? Может быть, освящение достигается соблюдением заповедей закона? Очень многие люди учат так в настоящее время. Они говорят, что если есть проблема греха, то нужно сначала применить к человеку закон. Таким образом, очень многие люди говорят, что освящение достигается путем соблюдения заповедей закона. Можно сказать, возможно, закону не место в первой части послания к римлянам, в первых 11 главах, где говорится об оправдании перед лицом Божьего суда. Но, может быть, ему есть место во второй части римлянам, 12-16 главы, где объясняется, как должны жить оправданные люди. Поэтому апостол Павел вновь затрагивает вопрос закона. Во второй части послания к римлянам, когда он говорит об освящении. И он показывает, что путь христианского освящения – это не закон, а любовь. Путь христианского освящения – не закон, а любовь. То есть мы не должны возвращаться к закону даже в таких целях. В связи с этим может возникнуть другой вопрос. Если путь христианского освящения – это не закон, а любовь, то из этого можно сделать вывод, что Евангелие открывает двери для вседозволенности. Раз мы не под законом, значит, можно не обращать внимания ни на какие заповеди. Если наша единственная заповедь – это любить ближнего, то не нужно, как думается многим людям, проводить церковную дисциплину вплоть до отлучения от церкви. Зачем? Это закон, а нужна любовь. Если наша единственная заповедь – это любить ближнего, то не нужно обличать в грехе. Зачем это законничество? Зачем вы придираетесь, обличая меня в нарушении каких-то заповедей? Если единственная заповедь

это любить, то не нужно и самому себе, самому слишком париться, как говорят сейчас, да, по поводу всевозможных маленьких грешков. Ну, что париться по поводу греха в моей жизни? Грех всегда будет оставаться со мной, мы не под законом, самое главное, что я люблю. Так рассуждают многие люди, и такое учение распространяют очень многие люди во многих церквах, в том числе и в наше время. Однако апостол Павел в нашем тексте исправляет и это, как оказывается, заблуждение. Он объясняет, что любовь не противопоставляется закону. Она вбирает в себя все заповеди закона по отношению к ближним. Любовь не противопоставляется закону, она вбирает в себя все заповеди закона по отношению к нашим ближним. Таким образом, именно любовь является исполнением закона, основанным на Евангелии. Именно любовь является исполнением закона, основанным на Евангелии. В прочитанном тексте мы увидим четыре характеристики любви, которые представляют ее как путь христианского освящения. Четыре характеристики любви. Давайте их разберем. Во-первых, любовь, как объясняет нам апостол Павел, это нескончаемый долг. Любовь – это нескончаемый долг. Посмотрите на начало 8 стиха. Начало 8 стиха. «Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви». Почему Павел вдруг переходит к этому вопросу? На самом деле, если мы посмотрим чуть выше, то мы увидим взаимосвязь. Павел отталкивается от того, что он только что сказал в предыдущем стихе. В 7 стихе мы читали: «Итак, отдавайте всякому должное, кому подать – подать, кому оброк – оброк, кому страх – страх, кому честь – честь». И сразу же вслед за этим он говорит: «Не оставайтесь должными никому ничем». Он сказал стихом выше: «Отдавайте всякому должное». И вот теперь, продолжая эту мысль, он говорит: «Никому ни в чем не оставайтесь должными. Не оставайтесь должными государству в своих налогах. Отдавайте их. И не оставайтесь должными вообще никому из людей, если вы у кого-то взяли долг». В Древней Греции жил один ученик Пифагора, который однажды купил пару сандалий у сапожника, договорившись с ним, что он заплатит ему позже. И вот когда наступил день оплаты, он взял деньги, он был честным человеком, и он пошел в дом сапожника. Однако, когда он пришел к нему, он узнал, что за это время, оказывается, сапожник умер. Тогда покупатель обрадовался, что может не отдавать деньги и таким образом получить пару обуви бесплатно. В те времена это стоило существенных денег. И вот он вернулся домой, но совесть не давала ему покоя. И тогда он, снова взяв деньги, вновь отправился в дом сапожника, заглянул внутрь и бросил мешочек с деньгами на пол, сказав при этом: «Этим деньгам место здесь, ибо, хотя он мертв для всего мира, он жив для меня». То есть, хотя этот сапожник умер для всего мира, для меня он жив, поэтому я признаю свой долг перед ним и отдаю ему этот долг. Таким образом, он решил не остаться должником даже перед мертвым человеком. Последователи Христа стремятся не оставаться никому ни в чем должными. Даже если никто их за это не накажет, даже если никто не сможет с них спросить, они стремятся отдавать любой долг. Надо заметить, что Писание не запрещает брать в долг. Некоторые люди в крайности пускаются, говорят, что как будто бы это вообще нельзя и запрещено. Нет, на самом деле Писание не запрещает брать в долг. Писание запрещает оставаться должными. То есть любой долг нужно отдавать вовремя, согласно договоренностям. И вот когда мы отдали долг, то мы уже не связаны никакими обязательствами по отношению к другому человеку. Пока мы долг не отдали, если я, допустим, у Артема занял денег, то мы с ним каждый раз встречаемся, он со мной здоровается, многозначительно на меня смотрит, и я ему говорю: «Да-да-да, Артем, я помню». То есть я чувствую, что я связан обязательствами по отношению к другому человеку. А вот когда мы отдали долг, то все. А все, Артем, я тебе уже ничего не должен. Единственный долг, который христианин никогда не отдаст,
это долг любви, как мы здесь прочитали. Никому не оставайтесь ни в чем должными, кроме взаимной любви. Долг любви невозможно отдать, он всегда на нас висит. Таким образом, христианин всегда связан обязательствами по отношению к другим людям. Поэтому позиция некоторых людей, что, мол, я никому ничего не должен, поэтому отстаньте все от меня, не евангельская, не христианская и не библейская. Когда люди так мыслят и так себя ведут, они показывают, что они вообще не понимают, что такое церковь. На самом деле мы должники церкви в отношении любви. Мы должны любить церковь, то есть любить верующих. На нас лежит такой долг. Мы должники нуждающихся в том, чтобы им помогать. Мы должники неверующих людей в том, чтобы говорить им о Христе. Апостол Павел говорил в послании к Римлянам, 1 глава, 14-15 стихи: «Я должен и эллинам, и варварам, мудрецам и невеждам, и так, что до меня я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме». Помните, когда мы разбирали первую главу, мы говорили о том, что мы должники Евангелия, мы должны неверующим людям. Поэтому нельзя говорить: «Я никому ничего не должен, поэтому отстаньте от меня». Давайте не спрашивайте с меня за то, как я благовествую, не спрашивайте с меня за то, как я служу в церкви, я никому ничего не должен. Если ты никому ничего не должен, то ты не часть церкви. Если ты никому ничего не должен, то ты не христианин. Если ты никому ничего не должен, то ты не понял Евангелия, ты не познал его, не уверовал в него по-настоящему. То есть ты не родился свыше, ты еще не верующий человек, религиозный, посещающий церковь, но не познавший Евангелия, если ты думаешь, что ты никому ничего не должен. Христианин знает, что он должен. Он должен другим любовью. Соответственно, это действительно наше обязательство. И Бог когда-то с нас спросит, и мы будем держать отчет перед Богом: а как ты отдавал свой долг? Как ты отдавал долг любви? Как ты отдавал долг служения? Как ты отдавал долг благовестия? Или ты копил свои долги, ничего не отдавая? Итак, любовь — это нескончаемый долг, поэтому она должна присутствовать в жизни христианина всегда. В 1 Коринфянам 13 главе 8 стихе сказано: «Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знания упразднится». То есть любовь всегда останется нашим долгом. И поэтому апостол Павел пишет заповедь, 1 Коринфянам 14:1: «Достигайте любви». Достигайте любви. Это тот долг, над которым вы должны работать. Дорогие друзья, позвольте спросить вас: сознаете ли вы себя должником перед церковью, должником в отношении любви к братьям и сестрам? Что вы делаете для того, чтобы достигать любви? Давайте теперь посмотрим на вторую характеристику. Вторая характеристика любви. Любовь — это вершина заповедей. Любовь — это вершина заповедей. Посмотрите на конец 8 и 9 стихи. «Ибо любящий другого исполнил закон. Ибо заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого, и все другие заключаются в этом слове: люби ближнего твоего, как самого себя». Часто можно услышать, как люди в церквах говорят: «Ну что, как поступать будем? По закону или...» Закончите фразу. «По любви». Вы тоже это слышали, да? Вот, это очень распространенное учение, фактически. Некоторые люди так себя ведут, может быть, даже не задумываясь о том, почему они так говорят, потому что они слышали, как их отцы так говорят, как их дедушки так говорят. В общем, это учение, которое влияет на мировоззрение, и люди себя таким образом и ведут. Ну что, как будем поступать, по закону или по любви? Подразумевается, что поступать по закону, то есть по заповедям, по библейским принципам, по строгим правилам каким-то, это вроде бы не запрещено, конечно, но это нечто устаревшее, законническое, ветхозаветное. А вот поступать по любви — это значит закрыть глаза на заповеди и принципы и просто всех и за все простить, не принуждая должника отдавать долг,
не требуя от него, чтобы он себя смирял, смирял свою гордость, не заставляя грешника прекратить грех, просто всех за все простить, закрыть глаза и замазать все это толстым слоем звездки. Не по закону будем поступать, по любви. Кажется, что поступать по любви – это благороднее и более соответствует Новому Завету. Однако, дорогие друзья, это ересь. Это ересь. При более внимательном взгляде оказывается, что в Новом Завете, я говорю о Новом Завете, мы читаем послание к римлянам, оно где у нас, в Ветхом или в Новом? В Новом Завете, да? Так вот, оказывается, в Новом Завете любовь не отменяет закон и не противоречит ему. А что делает? Исполняет его. Мы прочитали: «Ибо любящий другого исполнил закон». В конце 8 стиха. Не сказано: «любящий другого отбросил закон», «забыл закон», «не нуждается в законе». Нет, «любящий другого исполнил закон». Поэтому любые попытки разделить любовь и закон являются небиблейскими. Жизнь по любви и жизнь по закону не исключают друг друга. Давайте посмотрим, как это работает на практике и почему это так. Любовь никогда не может быть оторвана от нравственных заповедей закона Моисеева. Павел здесь говорит в контексте не о законе гражданском, а там каком-нибудь административном или уголовном. И он говорит не просто об идее закона, он явно и четко говорит о законе Моисеевом, как и во всем послании. Он постоянно в послании к римлянам употреблял термин «закон» без всяких уточнений, и это всегда относилось к закону Моисееву. И сейчас, когда он цитирует в 9 стихе: «Ибо заповеди не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай». Это откуда заповеди? Это цитата из Исхода 20 главы. Это ядро закона Моисеева, 10 заповедей. Итак, любовь никогда не может быть оторвана от нравственных заповедей закона Моисеева. Напротив, она вбирает в себя эти заповеди. Как объясняет Павел, 9 стих: «Ибо заповеди не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого и все другие заключаются в этом слове: люби ближнего твоего, как самого себя. Кто любит свою жену, тот не будет прелюбодействовать против нее». Сходным образом, кто любит своего ближнего, тот не будет флиртовать с его женой. Кто любит ближнего, тот не убьет его. Кто любит ближнего, не украдет у него. Кто любит ближнего, тот не будет порочить его репутацию лжесвидетельством или какой-то клеветой. Кто любит ближнего, тот не будет желать то, что ближнему принадлежит. Он будет рад, что это ближнему принадлежит и что это у него есть, потому что он любит ближнего. Знаете, если я люблю своих детей и у них есть что-то хорошее, то я не завидую им. О, вот бы мне таких морских свинок, как у Кристины. Ох, как я хочу их у нее украсть. Вот. Нет, я счастлив, что у них живут дома морские свинки и что они им радость приносят. Если я люблю ближнего, я не буду даже желать того, что есть у него. Я буду рад за него. Дальше Павел добавляет в конце 9 стиха: «И все другие заповеди», и все другие заповеди, буквально сказано в оригинале: «и если какая другая заповедь», и если есть какая другая заповедь, то есть Павел говорит вообще о любых нравственных заповедях Божьих вообще. Он включает сюда все заповеди закона, регламентирующие отношения между людьми. И он говорит, что все они заключаются в одном слове: «люби ближнего, как самого себя». Таким образом, все заповеди закона являются проявлением любви к ближнему. Все нравственные заповеди закона являются проявлением любви к ближнему. Более того, согласно нашему тексту, любовь не просто опирается на другие заповеди, она является их вершиной и квинтэссенцией. Павел говорит: «и все другие заповеди заключаются в этом слове: люби ближнего твоего». Слово «заключаются» — очень интересное слово в греческом оригинале. Как мы знаем, Новый Завет в оригинале был написан на греческом языке, и вот
Здесь используется в греческом оригинале слово «анакефалаютой», которое происходит от корня «кефале» — «голова». «Голова». Буквально вот это вот слово обозначает «собирать под одной головой», «суммировать», «собирать вместе». Все другие заповеди собираются вместе, заключаются под одной головой, суммируются в этом слове «люби ближнего твоего, как самого себя». То есть любовь не противопоставляется заповедям, а суммирует их, собирает их вместе в одном лице. Если мы видим перед собой любовь, представим себе совершенную любовь, то мы видим перед собой всю полноту библейских заповедей, как она исполняется на практике. Разумеется, мы говорим не о мирской подделке любви, не о влюбленности, не о голливудской любви, не о гуманистической любви, когда люди оправдывают любой грех. Да, мы говорим о библейской любви. Если мы видим перед собой библейскую любовь, то мы видим перед собой проявление всех заповедей в полноте. Как Павел объяснял в 1 Коринфянам 13 главе, когда он дает определение и подробное описание любви. 1 Коринфянам 13 глава с 4 по 7 стихи. «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит». То есть в библейском определении любви любовь заключает в себе множество качеств, исполняющих различные Божьи заповеди. Или, как Павел говорил в Колоссянам 3:14, «Более же всего», то есть как бы вдобавок ко всем заповедям, которые он до этого перечислил, Колоссянам 3 глава, он говорит, «Более же всего, сверх всего, облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства». То есть все совершенства, которые только есть, все добродетели, все добрые дела, все проявления Божьих заповедей по отношению к нашим ближним, все это вместе соединяется в любви. Любовь есть совокупность совершенства. В связи с этим мы можем сказать, что все разнообразные повеления закона — это просто проявление любви к ближнему. Итак, квинтэссенция закона Моисеева состоит в том, чтобы любить ближнего своего, как самого себя. Наверное, нужно сделать еще небольшое пояснение по поводу фразы «как самого себя». Часто из нее делают такой вывод, что если нужно любить ближнего, как самого себя, а ты себя любить не умеешь, как же ты сможешь любить ближнего? И отсюда делают вывод, что эта заповедь, она как бы состоит как будто бы из двух. Не из одной «люби ближнего твоего», а как будто бы из двух. Сначала люби себя, потом научишься любить ближнего. И вот начинают учить, как себя любить. Знали бы вы, какое количество конференций проводилось христианских на тему того, как любить себя? Какое количество проповедей было произнесено, чтобы научить христиан любить себя? И вот христиане растут в любви к себе, умножают любовь к себе и становятся все более и более любящими себя людьми, что приводит, конечно же, к зацикленности на себе и переоценке своей важности. На самом деле Писание не имеет в виду ничего подобного. Апостол просто признает по факту, что люди и так любят себя. Мы и так любим себя. Вспомните последний раз, когда вам было очень холодно. Сейчас, наверное, уже трудно это вспомнить, такая жара стоит, да? Но вспомните, попытайтесь вспомнить, когда вам было очень-очень холодно. Что вы сделали? Эх, надо пойти еще водичкой холодной облиться, да? Ой, так холодно что-то, надо носки снять и вообще вот из шланга себя водой полить. Так мы поступаем? Да нет, нам будет от этого больно, противно, неприятно, мы бежим куда потеплее, мы одеваемся потеплее. Почему? Потому что мы любим себя. Мы хотим, чтобы нам было тепло, нам было хорошо. И вот Писание отталкивается от этого как от факта. Вы уже, каждый из вас, любит самого себя. Может быть, исключением каким-нибудь являются психически, по-настоящему психически нездоровые люди, может быть. Но в норме обычный человек
по-любому себя любит. Этому не нужно учиться. Это заложено на уровне инстинкта самосохранения. И вот Писание говорит: так как вы уже заботитесь о себе, так как вы уже себе желаете блага, такая же забота должна характеризовать и ваше отношение к ближним. Мы должны думать о том, что для других людей будет лучше, что принесет им пользу, что приблизит их к Богу, что послужит их душе, что приведет их ко спасению, что улучшит их отношение ко Христу, что позаботится об их нуждах и так далее. То есть мы думаем о том, что будет благом для другого человека. И когда мы так относимся к другим людям, мы любим ближнего как самого себя. Позвольте спросить вас, братья и сестры, проявляется ли ваша любовь к ближним в исполнении Божьих заповедей? Проявляется ли ваша любовь к ближним в исполнении Божьих заповедей? Я не придумываю этот вопрос. Это не просто какой-то теоретический вывод. Писание прямо об этом говорит. Первое послание Иоанна, 5 глава, 2 стих. 1 Иоанна 5:2. «Что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем Его заповеди». Вы читали эти слова много раз, но, может быть, пробегали мимо них, не задумываясь об их значении. Причем здесь заповеди, здесь же речь о любви. Вот причем. Это то, что апостол Павел объясняет, что любовь включает в себя все заповеди. Она их объединяет под одним заголовком, под одной главой, в одном лице. Поэтому Иоанн говорит о том же самом, что мы любим детей Божьих, как мы узнаем, любим мы на самом деле или нет. Вот вопрос. Соблюдаем ли мы Божьи заповеди по отношению к другим детям Божьим? Если мы соблюдаем Божьи заповеди по отношению к детям Божьим, то мы любим их. Если мы не соблюдаем, да вы хоть бейте себя в грудь и разрывайте на себе тельняшку и говорите: «Да я люблю всю церковь, да как вы смеете меня обвинять в отсутствии любви?» Но если ты не отдаешь долг, ты нарушаешь заповеди, нет никакой любви. Если ты ругаешься на ближнего, если ты клевещешь на него в интернете, если тебе доставляет удовольствие поднять ближнего на рога, если ты все время недоволен всеми, ну, разве это любовь, это нарушение Божьих заповедей? Так, проявляется ли ваша любовь к ближним в исполнении Божьих заповедей? Иногда единственное доброе дело, которое мы можем сделать для наших ближних, это помолиться о них. Молитесь ли вы о церкви? Иногда добрым делом по отношению к ближним будет простить их. Прощаете ли вы, как и Христос простил вас? Это тоже Божья заповедь. Писание заповедует нам прощать. Соответственно, когда мы не прощаем, мы не любим. Прощаете ли вы? Проявляется ли ваша любовь в этом? Любовь может также проявляться в том, чтобы учить других людей Божьей истине и показывать пример, как жить по истине. Писание призывает нас говорить истину в любви, Ефесянам 4:15. Говорите ли вы истину в любви? Показываете ли вы пример жизни по истине? Показываете ли пример пребывания в Писании для своих детей, для своей семьи, для своих ближних, для неверующих людей? Итак, любовь – это вершина заповедей. Третья характеристика любви, которая показывает ее как путь христианского освящения, заключается в следующем. Любовь – двигатель добра. Любовь – двигатель добра. Посмотрите на начало 10 стиха. Любовь не делает ближнему зла. Любовь не делает ближнему зла. Нарушение заповедей делает ближнему зло. Ну, например, убийство, нарушение заповеди «не убивай», лишает жизни. Кража, нарушение заповеди «не кради», лишает собственности. Лжесвидетельство, клевета, лишает доброго имени. Нарушение всех этих заповедей делает ближним зло. А любовь не делает ближнему зла. Причем вот что интересно. Если закон просто запрещает нам делать зло, то любовь дает желание не делать зла. Сходным образом, закон заповедует нам делать добро, любовь дает желание делать добро. Таким образом, любовь является мотивацией для исполнения Божьих заповедей. Поэтому я говорю, любовь – это двигатель добра. Она –
вдохновляет, мотивирует, она дает топливо для нашего внутреннего двигателя, чтобы мы делали добрые дела для других. О том же самом говорит Павел в послании к Галатам. Галатам 5 глава, 13-15 стихи. Он тоже во всем послании убеждает галатов не возвращаться к игу рабства, то есть не возвращаться к закону Моисееву, но тоже он говорит, законом мы не только не оправдываемся, но и для освящения тоже не нужно возвращаться к закону. В 5 главе он показывает, как происходит христианское освящение. Галатам 5 глава, 13-15 стихи. «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти». То есть вы призваны к свободе от закона с его проклятием за нарушение заповедей. Вы призваны к свободе от закона. Об этом он во всем контексте послания к Галатам говорит. «Но только бы ваша свобода от закона не была поводом к угождению плоти». То есть, чтобы вы не подумали, ну, если я не под законом, то я могу нарушать любые заповеди, угождать своей плоти. Что же Павел предлагает в качестве альтернативы? Каков христианский путь освящения? Но любовью служите друг другу. Чтобы не угождать своей плоти, любовью служите друг другу. «Ибо весь закон, — продолжает он, — в одном слове заключается: люби ближнего твоего, как самого себя». То есть, если вы будете любить, то вы будете исполнять весь закон, не будете потакать своей плоти. Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Дорогие друзья, именно любовь побуждает нас служить друг другу. «Любовью служите друг другу», — говорит Павел. Любовь побуждает, она двигатель добра. Закон запрещает друг другу угрызать и съедать. Он говорит: не ругайтесь друг на друга, не ропщите друг на друга, не злитесь друг на друга. Закон запрещает друг другу угрызать и съедать, а любовь дает желание так не делать. Поэтому, когда мы сталкиваемся с проблемой греха, нам нужно делать упор не на распахивание сердца законом, как некоторые учат и выражаются. То есть некоторые считают, что если вот человек впал в грех, то сначала нужно его хорошенечко разбороздить законом. Нужно хорошенечко его измордовать заповедями, чтобы он себя сильно-сильно почувствовал виноватым и так далее. Но не в этом в Новом Завете показан ключ к борьбе с грехом. Когда мы сталкиваемся с проблемой греха, нам нужно делать упор не на распахивание сердца законом, а на вдохновение сердца любовью. Я читал историю о том, как одна семья завела собаку, большого немецкого дога. Знаете такую породу собак? Это такие огромные псы размером с небольшую лошадь. Они назвали его Самсоном, и это имя оказалось пророческим. Он был большим и сильным, как библейский Самсон, и в то же время склонным уходить с истинного пути, как библейский Самсон. Этого пса все время несло из дома. И какие бы заборы они ни устанавливали, он перепрыгивал через них и убегал. Тогда они купили книгу опытного кинолога и прочитали в ней то, что их расстроило. Специалист по дрессировке Барбара Вудхаус в книге «Не бывает плохих собак» пишет, цитирую: «У собаки есть потребность в хозяине, которого она будет любить, почитать и слушаться. Любовь дремлет в собаке, пока не расцветет под влиянием понимающего хозяина. Тысячи собак, как кажется, любят своих владельцев, встречают их оживленным вилянием хвоста, подпрыгивают, ходят за ними по дому, и любому обычному наблюдателю покажется, что их любовь глубокая и настоящая. Однако опытному дрессировщику недостаточно таких внешних признаков. Подлинный тест любви, пишет эта женщина, это когда у собаки появляется возможность убежать через случайно оставленную открытой дверь. И она убегает и не возвращается домой часами. Такая собака любит только лишь удобство дома и внимание со стороны семьи. Но она по-настоящему не любит своего хозяина, так как им казалось. Подлинная любовь проявляется в том, что даже когда дверь открыта, собака остается поблизости с хозяином, приподнимая ухо и слушая, не позовет ли он ее. Потому что хозяин должен быть для собаки всем,
всем смыслом ее существования. Так пишет вот этот вот дрессировщик. И тогда они поняли, в чем их проблема. Их пес просто недостаточно их любит. И тут они уже не могли не провести параллель с тем, как они сами относятся к Божьим заповедям. Подлинный тест нашего христианства заключается не в том, что мы что-то делаем, занимаемся какими-то делами служения. Подлинным тестом является даже не наша богословская чистота. Подлинный тест христианства заключается в следующем. Когда у нас есть возможность поступить своевольно, пойти своими путями, не послушаться Бога, покинуть Его присутствие, избираем ли мы остаться близко к Нему, пребывать во Христе и слушаться Его? Иными словами, любим ли мы Его достаточно для того, чтобы Его слушаться? Наша любовь к Богу – это главный мотив исполнения заповедей. Поэтому Христос и говорит, Иоанна 14:15, «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». Видите? Вот тест нашей любви ко Христу – соблюдение заповедей. И, соответственно, если мы любим, мы будем соблюдать заповеди Иисуса Христа. Любовь к Богу должна быть главным мотивом исполнения заповедей. Еще он добавляет 14:21, Иоанна 14:21. «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня». И поэтому Иисус спрашивает согрешившего Петра, «Симон Ионин, любишь ли ты Меня?» В Иоанна 21 главе. Он тем самым подразумевает, «Ты в прошлом предал Меня, потому что не любил Меня достаточно. Если ты раскаялся, если твоя любовь ко Мне возросла, если ты теперь Меня любишь, то ты Меня больше не предашь. Петр, любишь ли ты Меня?» Апостол Павел говорит таким образом не о том, что заповедь любви заменяет собой все остальные заповеди, а он говорит о том, что мотивацией для такого отношения к ближним, мотивацией для того, чтобы поступать по заповедям в отношении ближних, является не внешний закон, а внутренняя любовь. Мотивацией христианина для того, чтобы исполнять заповеди, является не внешний закон, а внутренняя любовь. Да, конечно, иногда Бог мотивирует нас и страхом наказания. Это тоже встречается в Библии. 1 Фессалоникийцам, 4 глава, 6 стих. 1 Фессалоникийцам, 4 глава, 6 стих. Я специально взял пример из Нового Завета, чтобы кто-то не подумал, что страх наказания – это только Ветхий Завет, и не стал противопоставлять одно другому. Да? На самом деле, один Бог – автор всей Библии, один Бог – автор Ветхого и Нового Завета. И в Новом Завете говорится о страхе наказания. «Чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво, потому что Господь – мститель за все это». Новый Завет тоже мотивирует нас и наказанием, и страхом в том числе. Господь – мститель за нарушение Его заповедей. Однако для христианина страх – это не главная причина отвращения от греха. Ведь даже неверующие люди могут воздерживаться от многих преступлений из-за страха, что их обнаружат и накажут. Неверующие могут воздерживаться от многих явных пороков из страха, что их осудит общественное мнение. Точно так же и номинальные христиане, формально верующие люди, тоже могут вести себя прилично, просто потому, что они опасаются порицания в церкви. Но для истинного христианина главным мотивирующим фактором для послушания будет любовь. Главным мотивирующим фактором для послушания Богу будет любовь к Нему. Любовь – это сердце и душа заповедей. Поэтому, если человек начинает концентрироваться на заповедях, на правилах и теряет из виду любовь, то за этим обязательно последует черствость, крючкотворство и законничество. Итак, любовь – это двигатель добра, и мотивацией для нашего послушания к Богу должна быть именно любовь. Ну и, наконец, четвертая характеристика любви, показывающая ее как путь христианского освящения. Четвертая характеристика любви, которая показывает, что любовь – это путь христианского освящения. Она заключается в следующем. Любовь – полнота закона. Любовь – полнота закона. Посмотрите на конец 10 стиха. Итак, любовь есть исполнение закона.
Слово, переведенное как «исполнение» в греческом «плерома», наиболее естественно означает «полнота». Это же слово встречается много раз в Новом Завете, например, в Иоанна 1:16, «и от полноты его все мы приняли благодать на благодать». Так вот, наиболее естественно это слово обозначает «полнота». И Павел говорит, «Итак, любовь есть полнота закона». Иными словами, любящий своих ближних исполняет закон в полной мере. Как нам убедиться в том, что мы не выбиваемся из заповедей Божьего закона? Как нам убедиться в том, что мы не пошли куда-то не в ту сторону? Любящий другого исполнил закон. Любовь есть полнота закона. Многие люди думают, что в Ветхом Завете закон, а в Новом – любовь. Как будто бы Ветхий Завет содержит более низкие стандарты праведности, основанные на законе, а Новый Завет – более высокие, основанные на любви. Так ли это? Конечно же, нет. Я думаю, что все, кто в нашей церкви, посещает нашу церковь и слушает проповеди в нашей церкви, вы уже много раз слышали объяснения на эту тему, много примеров видели, знаете, да? Конечно же, это не так. Нельзя сказать, что в Ветхом Завете – закон, а в Новом Завете – любовь. Фундаментальный факт Священного Писания состоит в том, что закон Моисеев учит любви. Закон Моисеев учит любви. В книге Левит 19:18 сказано, Левит 19:18, это Пятикнижие Моисея, Левит, книга, которая больше всего говорит о жертвоприношениях, о храме, об обрядовых заповедях, и в этой же самой книге говорится, «Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя. Я Господь». Именно эту заповедь Иисус Христос выделил как главную заповедь закона. Когда фарисеи пришли к Нему и спросили, Матфея 22 глава, 36 стих, «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал им, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою, всем разумением твоим». 39 стих. «Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя». Это как раз цитата из книги Левит. «Возлюби Господа Бога твоего» — это цитата из книги Второзакония, и это тоже заповедь закона. «Возлюби ближнего твоего, как самого себя» — это цитата из книги Левит, тоже заповедь закона. И Христос говорит, 40 стих, «На этих двух заповедях, люби Бога и люби ближнего, утверждается весь закон и пророки». То есть все ветхозаветное священное писание стоит на фундаменте этих двух заповедей «Люби Господа Бога» и «Люби ближнего, как самого себя». Поэтому кто любит ближних, тот исполняет закон в полной мере. Итак, любовь есть полнота закона. Есть еще одно распространенное заблуждение. Многие люди говорят, что нам ничего не заповедано, кроме любви. Я слышал как-то проповедь одного проповедника, причем в баптистской церкви, который говорил, что в Ветхом Завете сказано было, или в Ветхом Завете было заповедь на заповедь, правило на правило, а сейчас Христос освободил нас от необходимости исполнять заповеди. Мол, единственная заповедь, которую Он нам дал, да любите друг друга. То есть получается, что этот проповедник противопоставил любовь и заповеди закона. И сказал, Христос не дал нам никаких заповедей, единственная заповедь, которую Он нам дал, любите друг друга. На самом деле это, конечно, неправильно. Христос дал не одну заповедь, а множество заповедей. В Иоанна 14:15 мы уже читали, если любите Меня, соблюдите Мои заповеди во множественном числе, не одну заповедь. Если вы прочитаете Нагорную проповедь хотя бы, вы увидите огромное количество заповедей Иисуса Христа. 1 Фессалоникийцам, 4 глава, 2 стих. Апостолы говорят, «Ибо вы знаете, какие мы дали вам заповеди от Господа Иисуса». Снова во множественном числе. Итак, конечно же, это неправильно, что Иисус оставил нам только одну заповедь. Но что еще важнее, в контексте того, о чем мы сегодня говорили, Писание не говорит, что любовь – это конец закона. Оно говорит, что любовь – это исполнение закона, его полнота. Любовь на самом деле не может существовать без закона.
Как верно замечает богослов, толкователь Писания Шрайнер, если любовь избавлена от каких-то заповедей, она легко превращается в сентиментальность. Если любовь избавлена от каких-либо заповедей, она легко превращается в сентиментальность, и практически любое действие может быть названо любовью. Любовь — это то, как я это понимаю. Вот что я хочу назвать любовью, это и будет любовью. Но это, конечно же, не по Писанию, да? Это уже как бы своеволие такое, когда человек просто делает то, что ему хочется, и просто называет это ярлыком любви. Другой известный евангельский богослов Джон Стотт говорит: «Любовь и закон нуждаются друг в друге. Любовь нуждается в том, чтобы быть направляемой законом. Закон же нуждается в ее вдохновении». Еще один современный богослов Фергюсон говорит: «Заповеди — это рельсы, по которым бежит жизнь, вдохновляемая Божьей любовью, излившейся в наши сердца Духом Святым. Заповеди — это рельсы, по которым бежит жизнь, вдохновляемая Божьей любовью». Любовь дает двигателю топливо, а закон задает поезду направление. Одно зависит от другого. Идея о том, что любовь может существовать независимо от закона, пустая выдумка. Это не только никудышное богословие, но и никудышная психология. Любовь без закона слепа. Закон делает ее зрячей. То есть заповеди Божьи показывают нам, как любить, чтобы мы не выдумывали что-то свое и не искажали Божье определение любви. Заповеди Божьего закона показывают нам, как любить. Таким образом, заповеди дают правильное определение любви, предостерегая нас от того, чтобы превратить любовь в какую-то подделку типа голливудской любви, гуманистической любви или эгоцентричной любви. Знаете, что это такое? Голливудская любовь — это влюбленность без брачных обязательств. Но это противоречит заповедям. Это не любовь. Гуманистическая любовь — это закрывание глаз на грехи других людей. Не мешай людям жить и не мешай умирать. Это тоже противоречит заповедям. Эгоцентричная любовь — это любовь с целью достичь своего собственного счастья превыше всего. И это противоречит заповедям. Без заповедей закона Божьего любовь легко превращается в простую сентиментальность. Заповеди делают ее настоящей библейской любовью, основанной на подражании Божьему характеру. Дело в том, что заповеди, которые Бог дал людям, это не просто крючкотворство. «О, я хочу, чтобы вам было труднее, я хочу, чтобы вам было хуже, я хочу, чтобы вам жизнь медом не казалась, вот поэтому вам заповеди, которые будут вас ограничивать и ставить вас в неудобное положение и заставлять вас делать то, что вы не хотите, и лишать вас всякой радости в жизни». Так некоторые люди представляют заповеди, но это абсолютная ложь. Заповеди — это отражение Божьего характера. Любая заповедь, которую Бог дает, Он дает ему, потому что Он такой. Поэтому все заповеди отражают Его благо. Итак, заповеди отражают Божий характер, поэтому когда любовь основана на Божьих заповедях, когда она вбирает в себя все Божьи заповеди, тогда любовь является настоящей библейской любовью, соответствующей Божьему характеру. Итак, давайте подведем итог всему, о чем мы сегодня говорили. Мы увидели, что любовь — это и отправной пункт закона. Закон заповедует нам любить. «Люби ближнего, как самого себя» — это цитата из закона. Таким образом, любовь — это отправной пункт закона. Любовь — это топливо закона. Любовь придает мотивацию для исполнения заповедей. Это двигатель добра, как мы говорили. Любовь мотивирует быть послушными Богу и исполнять Его заповеди. И любовь — это конечный пункт закона. Когда мы достигли любви, мы в полной мере исполнили закон. Таким образом, именно любовь является исполнением закона, основанным на Евангелии. Еще раз. Любовь — это и отправной пункт закона, и его топливо, и его конечный пункт. Поэтому именно любовь является исполнением закона,
основанным на Евангелии. Конечно, библейская любовь, правильно понимаемая с точки зрения Библии. И остается последний вопрос. Как же нам достичь такой любви? Как же нам достичь такой любви? Откуда нам ее взять? Апостол Павел уже говорил нам это в нашем послании, в послании к римлянам, 5 глава, 5 стих. Он говорил: «Любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Любовь Божья излилась в наши сердца Духом Святым, данным нам. И в послании к Галатам, 5 глава, 22 стих, он говорит: «Плод же Духа – любовь». То есть Дух Святой производит такой плод в жизни христианина – любовь. Поэтому для того, чтобы достигать любви, наполняться любовью, возрастать в любви и проявлять эту подлинную библейскую любовь, которая вбирает в себя все библейские заповеди, для этого нам нужно прежде всего получить Духа Святого. Библия говорит, что от рождения каждый человек является грешником. Все мы блуждали, как овцы, все совратились, каждый на свою дорогу, жили своевольно, даже если вы никого не убили, ни у кого не украли буквальным образом, хотя большинство людей в наше время так или иначе уклоняются от уплаты налогов, и это тоже является воровством. В общем, все мы погрязли в нарушении всех Божьих заповедей. Христос говорит: кто посмотрит на женщину с вожделением, тот уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. На уровне желаний мы все нарушали Божий закон. Мы все не почитали Бога так, как Он того заслуживает. Поэтому мы все бесконечно виновны перед абсолютно святым Богом. Но Бог не просто осуждает нас и гневается на нас. Библия говорит: Бог есть любовь. И поэтому Он в духе настоящей любви, которая отражает Его характер, Он пожертвовал собою ради нашего спасения. Он сошел на землю в лице второго лица Троицы Иисуса Христа. Бог воплотился, стал человеком, принял человеческую природу. Это и есть Иисус Христос, Бога-человек. Он прожил абсолютно совершенную жизнь, не нарушив ни одной заповеди, во всем был послушен Отцу. Он не был ни в чем виновен, и поэтому Он мог принять наказание и смерть не за свои грехи, за наши с вами грехи. Он является бесконечно ценным Богом, то ценность Его жертвы достаточна для того, чтобы покрыть все грехи всех людей, живущих во все времена, если только они захотят этого. И Господь призывает каждого из нас сегодня: если вы еще не уверовали в Иисуса Христа как Господа и Спасителя, не раскаялись в своих грехах, то придите к Нему, обратитесь к Нему в молитве. Он слышит вас на любом месте. Не требуется какого-то специального места, не требуется запускать ракету и молиться из космоса, не требуется отправлять записку в стену плача в Иерусалиме или в какое-то другое святое место. Бог слышит вас там, где вы находитесь. Писание говорит: «Еще нет слова на языке моем, ты, Господи, уже знаешь его совершенно». Бог знает, что в вашем сердце. Поэтому обратитесь к Нему, раскайтесь в своих грехах, попросите искренно у Него прощения с верой в то, что за ваши грехи уже уплачено. Христос своей жертвой, своей смертью заплатил за ваши грехи. И поэтому Бог обещает простить вас, загладить всякое преступление и принять вас как своего сына, как свою дочь. И тогда Он сам войдет в вашу жизнь. Это удивительное, чудесное переживание, когда Бог дает человеку Духа Святого в момент покаяния. И Бог уже нас никогда не покидает, Он всегда с нами. И Дух Святой будет производить и в вашем сердце любовь, будет учить вас любить ближнего, как самого себя».

0: простым.
1: «И сделай жертвенник из дерева ситим, длиною 5 локтей и шириною 5 локтей, так, чтобы он был 4-угольный, и вышиною 3 локтей. И сделай роги на 4 углах его, так, чтобы роги выходили из него, и обложи его медью. Сделай к нему горшки для высыпания в них пепла, и лопатки, и чаши, и вилки, и угольницы. Все принадлежности сделай из меди. Сделай к нему решетку, рот сетки, из меди. И сделай на сетке, на 4 углах ее, 4 кольца медных. И положи ее по окраине жертвенника внизу, так чтобы сетка была до половины жертвенника. И сделай шесты для жертвенника, шесты из дерева ситим, и обложи их медью. И вкладывай шесты его в кольца, так, чтобы шесты были по обоим бокам жертвенника, когда нести его. Сделай его пустой внутри, дощатый. Как показано тебе на горе, так пусть сделают его. Сделай двор скинии. С полуденной стороны к югу завесы для двора должны быть из крученого виссона, длиною во 100 локтей по одной стороне. Столбов для них 20, и подножий для них 20 медных. Крючки у столбов и связи на них из серебра. Также и вдоль по северной стороне. Завесы 100 локтей длиною, столбов для них 20, и подножий для них 20 медных. Крючки у столбов и связи на них, и подножие их из серебра. В ширину же двора, с западной стороны, завесы 50 локтей, столбов для них 10, и подножий к ним 10. И в ширину двора с передней стороны к востоку завесы 50 локтей, столбов для них 10, и подножий для них 10. К одной стороне завесы в 15 локтей вышиною, столбов для них 3, и подножий для них 3. И к другой стороне завесы в 15 локтей вышиною, столбов для них 3, и подножий для них 3. А для ворот двора завеса в 20 локтей вышиною, из голубой и пурпуровой и червленой шерсти и из крученого виссона узорчатой работы. Столбов для нее 4, и подножий к ним 4. Все столбы вокруг двора должны быть соединены связями из серебра. Крючки у них из серебра, а подножие к ним из меди. Длина двора 100 локтей, а ширина по всему протяжению 50, высота 5 локтей. Завесы из крученого виссона, а подножие у столбов из меди. Все принадлежности скинии для всякого употребления в ней, и все колья ее, и все колья двора из меди. И вели сынам Израилевым, чтобы они приносили тебе елей чистый, выбитый из маслин для освящения, чтобы горел светильник во всякое время. В скинии собрания вне завесы, которая пред ковчегом откровения, будет зажигать его Аарон и сыновья его от вечера до утра пред лицем Господним. Это устав вечный для поколений их от сынов Израилевых.

Момент истины. Практическое богословие. Желание приближаться к Богу – это естественное желание истинно верующего. Любовь к Богу, восхищение Его личностью, радость, исходящая от понимания Его бесконечного превосходства над нами и близости к нам – все это словно магнит притягивает, побуждает поклоняться христианина, своему Спасителю. Но что конкретно необходимо делать для приближения к Богу? Первый шаг – это покаяние и вера в искупительную смерть Христа. Второй шаг – это рост в освящении, жизнь, посвященная Господу, исполнению Его Слова. Спасение приближает к Богу, а рост в благочестии дает более и более глубокое осознание этой близости. Не все верующие в равной степени испытывают радость поклонения. У одних эта радость больше, у других меньше. Но что же уменьшает радость верующего? Это грех. Грех лишает радости поклонения. Заблуждения также мешают ликовать в Боге. Незнание атрибутов, характера Бога, требований Библии к поклоннику не позволяют наслаждаться общением с Господом. Но следует помнить, что наставленный в библейском учении и исполняющий его, поднимаясь на высоты поклонения, испытывает всевозрастающую радость. Приблизьтесь к Богу через общение и последующий за Ним духовный рост, и вы станете к Нему ближе. Господь приблизится к вам, что станет явным для вас, потому что сердце наполнится миром, радостью, любовью к истине и ненавистью ко греху и заблуждениям. Близкое общение с Создателем – это наивысшая радость, какую только способен переживать человек.

глазах туман, при солнечной погоде вопросы, гвозди, тьма гвоздей, ответов нет. И бродит в сердце боль печалью прошлогодней.

Ричард Бакстер. Душа, забывшая благословение. Душа, которая не помышляет о горнем, не подчиняется заповедям и теряет восхитительные открытия в Слове Божьем. Тот же самый Бог, что повелел тебе верить и быть христианином, повелел также. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Послание к Колоссянам, глава 3, стихи с 1 по 4. Он запретил тебе убивать, красть, прелюбодействовать, запретил пренебрегать долгом твоим, и ты смеешь умышленно его ослушаться? Он сделал это твоим долгом, а также средством достижения покоя, чтобы ты не забыл о милостях Божьих. Кроме того, что все эти самые славные описания небес, все эти открытия нашего будущего блаженства и драгоценные обетования нашего покоя, если мы потеряем их? Разве это не звезды на тверди Писания и золотые строки в книге Божьей? Как небеса — это совершенство всех наших милостей, так и обещания об этом являются сутью Евангелия. Все утешения в мире — ничто по сравнению с покоем святых. И как можем мы пренебречь Божьим даром? Почему Бог показывает нам свой замысел и заранее рассказывает о радостях, которые мы будем иметь, как не для того, чтобы утешать сердце наше? Даже когда мы бы овладели покоем сим, Господь мог бы сокрыть нам вечность Его, чтобы мы вечно боялись потерять Его, чтобы уменьшилась сладость наших радостей. Но было угодно Отцу нашему открыть совет свой нам, чтобы наша радость была совершенна и чтобы мы могли жить как наследники царства. Должны ли мы теперь жить в земных заботах и печалях, не радоваться в обетованиях Божиих, как если бы Господь никогда не писал их? Если правитель земли вашей дал вам право владения на какое-то имение, но еще не заверил его, как часто вы бы изучали документ сей, прежде чем вступить во владение? Как же мы забудем завет с Господом и обещание вечного покоя святых, запечатанные обетованным Святым Духом? Пусть наши сердца будут столь же высоки, как и наша надежда, а надежда так тверда, как верны Божьи непогрешимые обетования.

Мне выдали чек, я стоял и молчал. В руках его тихо и долго держал.

0: Молитва пуритан.
1: Небесный Отче, Ты привел меня с пением ко кресту, подножию которого я повергаю все свои бремена и вижу, как они исчезают, где горы моей вины уравниваются и превращаются в равнины, где мои грехи исчезают. Хотя это величайший из известных мне грехов, и их более, нежели песка на дне морском. Ибо есть сила в крови, пролитой на Голгофе, сокрушить грехи, которые не в силах исчислить даже небожитель, воспевающий хвалу святому Богу. Ты даровал мне источник у склона горы, который очищает и убеляет. И я, грешник, иду к его кристально чистым водам, дабы беспрепятственно смыть себя всякую скверну. У креста нищие и кроткие могут даром обрести прощение и преизобильные благословения, которые пребудут с ними вовеки. Кровь Агнца подобна великой реке бесконечной благодати, которая всегда остается полноводной, хотя бесчисленное множество томимых жаждою людей пьют из нее. О Господи, вовеки будет пребывать Твое щедрое прощение, обретенное на кровавой горе. Посреди мира, исполненного страданий, это тема похвального слова, изрекаемого во всяком месте, песни на земле, гимна на небесах, ибо любовь и достоинство Его не знают конца. Я томлюсь по миру Вышнему, где мириады поют великую песнь, ибо душа моя была создана не для того, чтобы любить прах земной. Хотя здесь духовно я немощен и нищ, я не перестану петь голгофский гимн. Дай мне всегда знать, что чистое сердце, полное благости, прекраснее лилий, что только чистое сердце может петь ночью и днем, и что такое сердце у меня, когда я пребываю на Голгофе.